ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали перед очами моими от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город этот с самого дня построения его до сего дня, чтоб я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению моему делали, они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды, и жители Иерусалима, они обратились ко мне спиною, а не лицом. И когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставление. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им. И мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место это, и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле этой твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так говорит Господь: как я навел на народ этот все это великое зло, так наведу на них все благо, которое я изрек о них, и будут покупать поля в земле этой, о которой вы говорите, это пустыня, без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро, и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных, ибо возвращу плен их, говорит Господь. 33 глава книги пророка Иеремии. И было слово Господне к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стражи. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, о домах города сего и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить дома трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, за все беззакония которых я сокрыл лицо мое от города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли,
которые услышат о всех благах, которые я сделаю ему, и изумятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь: на этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота, в городах иудейских и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без жителей, без скота, опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его», и голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем: «Ибо я возвращу пленных сей земли в прежнее состояние, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф: на этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных и в городах южных, и в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды опять будут проходить стада под рукою считающего, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь, оправдание наше. Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева. И у священников-левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне к Иеремии: так говорит Господь: если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына, царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство и неисчислим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. И было слово Господне к Иеремии: не видишь ли, что народ этот говорит: те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь: если завета моего о дне и ночи, и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени, для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу плен их и помилую их. Глава 34 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа, когда Навуходоносор, царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли подвластные руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. Так говорит Господь, Бог Израилев: иди и скажи Сидекии, царю иудейскому, и скажи ему: так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон. Впрочем, слушай слово Господне, Сидекия, царь иудейский, так говорит Господь о тебе: ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире,
И как для отцов твоих, прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовоние, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь. Иеремия, пророк, все слова сии пересказал Сидекии, царю иудейскому, в Иерусалиме. Между тем войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались, против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах, и послушались и отпустили. Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне к Иеремии от Господа. Так говорит Господь, Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства, и сказал, в конце седьмого года отпускайте каждый брата своего еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе 6 лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед очами моими, объявив каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое, но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно, и принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так говорит Господь. Вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. Зато вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и прошедши между рассеченными частями его, князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходивший между рассеченными частями тельца, отдам их в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. И Сидекию, царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которое отступило от вас. Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем, и города Иудеи сделаю пустынею необитаемой. 35 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа во дни Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Иди в дом Рехавитов и поговори с ними». И приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. Я взял Иазанию, сына Иеремии, сына Авацинии, и братьев его, и весь дом Рехавитов. И привел их в дом Господень, в комнату сынов Анана, сына Гадолии, человека Божия, которые подле комнаты князей, над комнатою Маасеи, сына Селлумова, стражу входа.
и поставил перед сынами дома Реховитов полные чаши вина и стаканы, и сказал им: «Пейте вино». Но они сказали: «Мы вина не пьем, потому что Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав: не пейте вина, ни вы, ни дети ваши вовеки, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите, и не имейте их, но живите в шатрах во все дни жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками». И мы послушались голоса Ионадава, сына Рехавова, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего, и у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах и во всем слушаемся, и делаем все, что заповедал нам Ионадав, отец наш. Когда же Навуходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю эту, мы сказали: «Пойдем, уйдем в Иерусалим от войска халдеев и от войска арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме». И было слово Господне к Иеремии: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: иди и скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима: неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих, говорит Господь, слова Ионадава, сына Рехавова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались меня. Я посылал к вам всех рабов моих, пророков, посылал с раннего утра и говорил: обратитесь каждый от злого пути своего, и исправьте поведение ваше, и не ходите во след иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались меня. Так как сыновья Ионадава, сына Рехавова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедал им, а народ этот не слушает меня, посему так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: вот я наведу на Иудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались, звал их, а они не отвечали. А дому Рехавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: за то, что вы послушали завещание Ионадава, отца вашего, и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам, за то, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни». 36 глава книги пророка Иеремии. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа: «Возьми себе книжный свиток и напиши на нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которые я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего, чтоб я простил неправду их и грех их». И призвал Иеремия Варуха, сына Нерии, и написал Варух в книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. И приказал Иеремия Варуху и сказал: «Я заключен, и не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты, и прочитай написанные тобой слова в свитке с уст моих, вслух народа в доме Господнем в день поста, также и вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их.
Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицо Господа и обратятся каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которые объявил Господь на народ этот. Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост перед лицом Господа всему народу в Иерусалиме и всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух, написанные в свитке слова Иеремии в доме Господнем, в комнате Гемарии, сына Сафанова, писца, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. Михей, сын Гемарии, сына Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке, и сошел в дом царя, в комнату царского писца, и вот там сидели все князья, Елисам, царский писец, и Делаия, сын Симаии, и Елнафан, сын Ахбора, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух читал свиток вслух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Ягудия, сына Нафании, сына Селемии, сына Хусии, сказать ему: «Свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди». И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему: «Сядь и прочитай нам вслух». И прочитал Варух вслух их. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху: «Мы непременно перескажем все эти слова царю». И спросили Варуха: «Скажи же нам, как ты написал все слова эти из уст его?» И сказал им Варух: «Он произносил мне устами своими все эти слова, а я чернилами писал их в этот свиток». Тогда сказали князья Варуху: «Пойди, скройся, ты и Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все эти слова. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал его Иегудий вслух царя и вслух всех князей, стоявших подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежд своих ни царь, ни все слуги его, слышавшие все эти слова. Хотя Елнафан и Делаия и Гемария упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь Иерамиилу, сыну царя, и Сераии, сыну Азриилову, и Селемии, сыну Авдиилову, взять Варуха писца и Иеремию пророка. Но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии после того, как царь сжег свиток, и слова, которые Варух написал из уст Иеремии, и сказано ему: «Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: так говорит Господь: ты сжег этот свиток, сказав, зачем ты написал в нем: непременно придет царь Вавилонский и разорит землю эту, и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной,
и на холод ночной. И посещу его и племя его, и слух его за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу, сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов. 37 глава книги пророка Иеремии. Вместо Иехонии, сына Иоакима, царствовал Сидекия, сын Иосии, которого Навуходоносор, царь Вавилонский, поставил царем в земле иудейской. Ни он, ни слуги его, ни народ страны не слушали слов Господа, которые говорил он через Иеремию пророка. Царь Сидекия послал Иегухала, сына Селемии, и Сафонию, сына Маасеи, священника, к Иеремии пророку сказать: «Помолись о нас Господу Богу нашему». Иеремия тогда еще свободно входил и выходил среди народа, потому что не заключили его в дом темничный. Между тем войско фараона выступило из Египта, и халдеи, осаждавшие Иерусалим, услышавши весть о том, отступили от Иерусалима. И было слово Господне к Иеремии пророку: «Так говорит Господь, Бог Израилев, так скажите царю иудейскому, пославшему вас ко мне вопросить меня: вот войско фараонова, которое шло к вам на помощь, возвратится в землю свою, в Египет. А халдеи снова придут и будут воевать против города этого, и возьмут его, и сожгут его огнем. Так говорит Господь, не обманывайте себя, говоря: непременно отойдут от нас халдеи, ибо они не отойдут. Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы каждый из палатки своей и сожгли бы город этот огнем». В то время как войско халдейское отступило от Иерусалима по причине войска фараонова, Иеремия пошел из Иерусалима, чтобы уйти в землю Вениаминову, скрываясь оттуда среди народа. Но когда он был в воротах Вениаминовых, бывший там начальник стражи по имени Иерея, сын Селемии, сына Анании, задержал Иеремию пророка, сказав: «Ты хочешь перебежать к халдеям?» Иеремия сказал: «Это ложь, я не хочу перебежать к халдеям». Но он не послушал его и взял Иерея, Иеремию, и привел его к князьям. Князья озлобились на Иеремию и били его, и заключили его в темницу в дом Иоанафана, писца, потому что сделали его темницей. Когда Иеремия вошел в темницу и подвал, и пробыл там Иеремия много дней, царь Сидекия послал и взял его, и спрашивал царь его в доме своем тайно, и сказал: «Нет ли слова от Господа?» Иеремия сказал: «Есть», и сказал: «Ты будешь предан в руки царя Вавилонского». И сказал Иеремия царю Сидекии: «Чем я согрешил пред тобою, перед слугами твоими, и перед этим народом, что вы посадили меня в темницу? И где ваши пророки, которые пророчествовали вам, говоря: царь Вавилонский не пойдет против нас и против этой земли? И ныне послушай, государь мой царь, да падет прошение мое пред лицо твое. Не возвращай меня в дом Иоанафана, писца, чтобы мне не умереть там». И дал повеление царь Сидекия, чтобы заключили Иеремию во дворе стражи и давали ему по куску хлеба на день из улицы хлебопеков, доколе не истощился весь хлеб в городе. И так оставался Иеремия во дворе стражи. 38 глава книги пророка Иеремии. И услышали Сафатия, сын Матфана, и Гадолия, сын Пасхора, и Юхал, сын Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, говоря:
Так говорит Господь. Кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы. А кто выйдет к халдеям, будет жив, и душа его будет

которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И погрузился Иеремия в грязь. И услышал Авдимелех, ефиоплянин, один из евнухов, находящихся в царском доме, что Иеремию посадили в яму, а царь сидел тогда у ворот Вениаминовых. И вышел Авдимелех из дома царского и сказал царю: «Государь, мой царь, худо сделали эти люди, так поступивши с Иеремию пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет больше хлеба в городе». Царь дал приказание Авдимелеху ефиоплянину, сказав: «Возьми с собой отсюда 30 человек и вытащи Иеремию пророка из ямы, доколе он не умер». Авдимелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую, и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев, и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдимелех, ефиоплянин, Иеремии: «Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих, под веревки». И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках, и вытащили его из ямы, и оставался Иеремия во дворе стражи. Тогда царь Сидекия послал и призвал Иеремию пророка к себе при третьем входе в дом Господень, и сказал царь Иеремии: «Я у тебя спрошу нечто, не скроет меня ничего». И сказал Иеремия Сидекии: «Если я открою тебе, не предашь ли ты меня смерти? Если дам тебе совет, ты не послушаешь меня». И клялся Сидекий Иеремии, тайно говоря: «Жив Господь, который сотворил нам душу эту, не предам тебя смерти и не отдам в руки этих людей, которые ищут души твоей». Тогда Иеремия сказал Сидекии: «Так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: если ты выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жива будет твоя душа, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князьям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь рук их». И сказал царь Сидекия Иеремии: «Я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, чтобы халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия: «Не предадут. Послушай голоса Господа в том, что я тебе говорю, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя иудейского, отведены будут к князьям царя Вавилонского, и скажут они: тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут к халдеям, и ты не избежишь рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город этот будет сожжен огнем». И сказал Сидекия Иеремии: «Никто не должен знать этих слов, и тогда ты не умрешь. И если услышат князья, что я разговаривал с тобою, и придут к тебе и скажут тебе: скажи нам, что говорил ты царю, не скрой от нас, и мы не предадим тебя смерти, и также, что говорил тебе царь, то скажи им: я повергнул пред лицо царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Иоаннафана, чтобы не умереть там». И пришли все князья к Иеремии и спрашивали его, и он сказал им согласно со всеми словами, какие царь велел сказать, и они молча оставили его, потому что не узнали сказанного царю. И оставался Иеремия во дворе стражи до того дня, в который был взят Иерусалим, и Иерусалим был взят. 39 глава книги пророка Иеремии. В 9-й год Сидекии царя иудейского,

0: Десятый месяц пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложил его. А в одиннадцатый год Сидекии, в четвертый месяц, в девятый день месяца город был взят. И вошли в него все князья царя Вавилонского и расположились в средних воротах. Нергал Шарецер, Самгар Нево, Сарсехим, начальник евнухов, Нергал Шарецер, начальник магов, и все остальные князья царя Вавилонского. Когда Сидекия, царь Иудейский, и все военные люди увидели их, побежали, и ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами, и пошли по дороге равнины. Но войско халдейское погналось за ними, и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и взяли его и отвели к Навуходоносору, царю Вавилонскому, в Ривлу, в землю Емав, где он произнес суд над ним. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ривле перед его глазами, и всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский, а Сидекии выколол глаза и заковал его в оковы, чтобы отвести его в Вавилон. Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. А остаток народа, оставшийся в городе, и перебежчиков, которые перешли к нему, и прочий оставшийся народ, Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон. Бедных же из народа, которые ничего не имели, Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле и дал им тогда же виноградники и поля. А об Иеремии Навуходоносор, царь Вавилонский, дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей: «Возьми его и имей его во внимании, и не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе». И послал Навузардан, начальник телохранителей, и Навузазван, начальник евнухов, и Нергал Шарецер, начальник магов, и все князья царя Вавилонского послали и взяли Иеремию со двора стражи и поручили его Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, отвезти его домой. И он остался жить среди народа. К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне: «Иди скажи Авдимелеху Ефиоплянину, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я исполню слова мои о городе этом во зло, а не в добро ему, и они сбудутся в тот день перед глазами твоими. Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь, и не будешь предан в руки людей, которых ты боишься. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь». Сороковая глава книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии от Господа после того, как Навузардан, начальник телохранителей, отпустил его из рамы, где он взял его скованного цепями среди прочих пленных иерусалимлян и иудеев, переселяемых в Вавилон. Начальник телохранителей взял Иеремию и сказал ему: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место это, и навел его Господь, и сделал то, что ты сказал, потому что вы согрешили перед Господом и не слушались голоса Его, за это и постигло вас, за то и постигло вас это. Итак, вот я освобождаю тебя сегодня от цепей, которые на руках твоих. Если тебе угодно идти со мной в Вавилон, иди, и я буду иметь попечение о тебе. А если не угодно тебе идти со мной в Вавилон, оставайся. Вот вся земля перед тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди». Когда он еще не отошел, сказал Навузардан: «Пойди к Гадолии, сыну Ахикама, сына Сафанова, которого царь Вавилонский поставил начальником над городами иудейскими, и оставайся с ним среди народа, или иди, куда нравится тебе идти». И дал ему начальник телохранителей продовольствие и подарок, и отпустил его. И пришел Иеремия к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и жил с ним среди народа, остававшегося в стране. Когда все военачальники, бывшие в поле, они и люди их, услышали, что царь Вавилонский поставил Гадолию, сына Ахикама, начальником над страною, и поручил им мужчин и женщин и детей, и тех из бедных страны, которые не были переселены в Вавилон, тогда пришли к Гадолии в Массифу и Исмаил, сын Нафании, и Иоаннан, и Иоанафан, сыновья Корея, и Сирайя, сын Фанасмефа, и сыновья Офи из Нетофафы, и Иезония, сын Махафы, они и дружина их. Гадолия, сын Ахикама, сына Сафанова, клялся им и людям их, говоря: «Не бойтесь служить халдеям, оставайтесь на земле и служите царю Вавилонскому, и будет вам хорошо. А я останусь в Массифе, чтобы предстательствовать перед лицом халдеев, которые будут приходить к нам. Вы же собирайте вино и летние плоды и масло, и убирайте в сосуды ваши, и живите в городах ваших, которые заняли». Также все иудеи, которые находились в земле Моавитской и между сыновьями Аммона и в Идумее, и во всех странах услышали, что царь Вавилонский оставил часть иудеев и поставил над ними Гадолию, сына Ахикама, сына Сафана, и возвратились все эти иудеи из всех мест, куда были изгнаны, и пришли в землю иудейскую к Гадолии в Массифу, и собрали вина и летних плодов очень много. Между тем Иоаннан, сын Корея, и все военные начальники, бывшие в поле, пришли к Гадолии в Массифу и сказали ему: «Знаешь ли ты, что Ваалис, царь сыновей Аммоновых, прислал Исмаила, сына Нафании, чтобы убить тебя?» Но Гадолия, сын Ахикама, не поверил им. Тогда Иоаннан, сын Корея, сказал Гадолии тайно в Массифе: «Позволь мне, я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы все иудеи, собравшиеся к тебе, рассеялись, и чтобы погиб остаток Иуды?» Но Гадолия, сын Ахикама, сказал Иоаннану, сыну Корея: «Не делай это, ибо ты неправду говоришь об Исмаиле».
1: Глава 41 книги пророка Иеремии. И было в седьмой месяц, Исмаил, царь Нафании, сына Елисама из племени царского, и вельможи царя, и 10 человек с ним пришли к Гадолии, сыну Ахикама, в Массифу, и там они ели вместе хлеб в Массифе. И встал Исмаил, сын Нафании, и 10 человек, которые были с ним, и поразили Гадолию, сына Ахикама, сына Сафанова, мечом, и умертвили того, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною. Также убил Исмаил и всех иудеев, которые были с ним, с Гадолией, в Массифе, и находившихся там халдеев, людей военных. На другой день по убиении Гадолии, когда никто не знал об этом, пришли из Сихема, Селома и Самарии 80 человек с обритыми бородами и в разодранных одеждах, и изранивши себя с дарами или ливаном в руках для принесения их в дом Господень. Исмаил, сын Нафании, вышел из Массифы навстречу им, идя и плача, и, встретившись с ними, сказал: «Идите к Гадолии, сыну Ахикама». И как только они вошли в средину города, Исмаил, сын Нафании, убил их и бросил в ров, он и бывшие с ним люди. Но нашлись между ними 10 человек, которые сказали Исмаилу: «Не умерщвляй нас, ибо у нас есть в поле скрытые кладовые с пшеницей и ячменем и маслом и медом». И он удержался и не умертвил их с другими братьями их. Ров же, куда бросил Исмаил все трупы людей, которых он убил из-за Гадолии, был тот самый, который сделал царь Аса, боясь Ваасы, царя Израильского. Его наполнил Исмаил, сын Нафании, убитыми. И захватил Исмаил весь остаток народа, бывшего в Массифе, дочерей царя и весь оставшийся в Массифе народ, который Навузардан, начальник телохранителей, поручил Гадолии, сыну Ахикама. И захватил их Исмаил, сын Нафании, и отправился к сыновьям Аммоновым. Но когда Иоанан, сын Кореи, и все бывшие с ним военные начальники услышали о всех злодеяниях, какие совершил Исмаил, сын Нафании, взяли всех людей и пошли сразиться с Исмаилом, сыном Нафании, и настигли его у больших вод в Гаваоне. И когда весь народ, бывший у Исмаила, увидел Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, обрадовался, и отворотился весь народ, который Исмаил увел в плен из Массифы, и обратился и пошел к Иоанану, сыну Корею. А Исмаил, сын Нафании, убежал от Иоанана с 8 человеками и ушел к сыновьям Аммоновым. Тогда Иоанан, сын Корея, и все бывшие с ним военные начальники взяли из Массифы весь оставшийся народ, который он освободил от Исмаила, сына Нафании, после того, как тот убил Гадолию, сына Ахикама, мужчин, военных людей и жены детей и евнухов, которых он вывел из Гаваона, и пошли и остановились в селении Химам близ Вифлеема, чтобы уйти в Египет от халдеев. Ибо они боялись их, потому что Исмаил, сын Нафани, убил Гадолию, сына Ахикама, которого царь Вавилонский поставил начальником над страною.
0: Я читаю 42 главу книги пророка Иеремии. «И приступили все военные начальники, и Иоанан, сын Корея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого и до большого, и сказали Иеремии пророку: «Да пойдет пред лицо твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему обо всем этом остатке, ибо из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам путь, по которому нам идти, и то, что нам делать». И сказал им Иеремия пророк: «Слышу, помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Они сказали Иеремии: «Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой. Хорошо ли, худо ли то будет? Но голоса Господа Бога нашего, которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо, когда будем послушны голосу Господа Бога нашего». По прошествии 10 дней было слово Господне к Иеремии. Он позвал к себе Иоанана, сына Корея, и всех бывших с ним военных начальников, и весь народ от малого до большого, и сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть перед ним моление ваше. Если останетесь на земле этой, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, которое сделал вам. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, не бойтесь его, говорит Господь, ибо я с вами, чтобы спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушаетесь голоса Господа Бога вашего, говоря: «Нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить», то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и пойдете, чтобы там жить, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. И все, которые обратят лицо свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча, голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое я наведу на них. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: как излился гнев мой и ярость моя на жителей Иерусалима, так и зальется ярость моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете проклятием и ужасом, и поруганием, и поношением, и не увидите более места этого. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: не ходите в Египет, твердо знайте, что я ныне предостерегал вас, ибо вы погрешили против себя самих. Вы послали меня к Господу Богу нашему, сказавши: помолись о нас Господу Богу нашему, и все, что скажет Господь Бог наш, объяви нам, и мы сделаем. Я объявил вам ныне, но вы не послушали голоса Господа Бога нашего и всего того, с чем Он послал меня к вам. Итак, знайте, что вы умрете от меча, голода и моровой язвы в том месте, куда хотите идти, чтобы жить там. 43 глава книги пророка Иеремии. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремию: «Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. Аварух, сын Нерии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, и весь народ голоса Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Карея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех городов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей, и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Гадолией, сыном Ахикама, сына Сафонова, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нерии, и пошли в землю египетскую, ибо не послушали голоса Господня, и дошли до Тафниса. И было слово Господня к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни, и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе перед глазами иудеев, и скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит, и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем. Глава 44 книги пророка Иеремии. Слово, которое было к Иеремии о всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе, и в Нофе, и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вы видели все бедствие, какое я навел на Иерусалим и на все города иудейские, вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши. Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать: не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу. Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустынею, как видите ныне. И ныне так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев: зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен, взрослых детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, каждением иным богам земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, какое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи. И возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской, мечом и голодом будут истреблены от малого и до большого, умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением. Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим, мечом, голодом и моровою язвою. И никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда. И отвечали Иеремии все мужчины, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все женщины, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали: «Слово, которое ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали мы кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние?» Тогда сказал Иеремия всему народу: мужьям и женам и всему народу, который так отвечал ему. Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны воспомянул Господь? И не оно ли взошло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили перед Господом, и не слушали голоса Господа, и не поступали по закону Его, и по установлениям Его, и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам: «Слушайте слово Господне, все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали, вы говорите, станем выполнять обеты наши, какие мы обещали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние. Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато выслушайте слово Господне, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего: «Жив Господь Бог!» Вот я буду наблюдать над вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших от меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь: вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его. Глава 45 книги пророка Иеремии. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал эти слова из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя иудейского. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь: горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему: так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. 46 глава книги пророка Иеремии. Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих. Об Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефратиев в Кархамисе, и которое поразил Навуходоносор, царь вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней, и садитесь в садники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Почему же вижу я, они оробели и обратились назад, и сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуется воду его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте сильные ефиопляне, и ливияне, вооруженные щитом, и лидяне, держащие луки и натягивающие их, ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевство. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите: становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился! Он пропустил условленное время». «Живу я, — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — как фавор среди гор, и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет, и наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день гибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Аммона, который вно, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его». Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из страны плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя. 47 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтора. Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень, доколе ты не успокоишься, возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда он направил его. 48 глава книги пророка Иеремии. О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: горе Нево, он опустошен, Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Моава, в Есивоне замышляют против него зло, пойдем истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаим, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями, и придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь. Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра. Спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериов, и на Васор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзости его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве. Будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севаимский. Плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Елиаалы и до Яацы они поднимут голос свой. От Сигора до Оранаима, до третьей Еглы, ибо и воды Нимрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова голая, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратил тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел полетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердца храбрых моавитян будут в тот день, как сердце женщины, мучимой родами». И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, — сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, — говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилевшие, но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь. Доселе суд на Моава. 49 глава книги пророка Иеремии. О сыновьях Аммоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. Об Едоме так, говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы сколько им нужно. А я до нога оберу Исава. Открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него». И поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь, и будет Едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как ниспровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их сотрясется земля, и отголосок крика их будет слышен у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых и думян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышавши скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей! И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут и будут кричать им: «Ужас отовсюду! Бегите, уходите скорее! Сокройтесь в пропасти, жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно», — говорит Господь, «ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке, верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение, и рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель», — говорит Господь, «и будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, — говорит Господь, — и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, — говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь». 50 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога твоего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется. Народ мой был как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое». Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «Мы не виноваты, потому что они согрешили перед Господом, перед жилищем правды и перед Господом надеждою отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте

имеет родившая вас. Вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушились стены их, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского. И возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни, в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение, как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так, говорит Господь Саваоф, угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют, меч на воинов его, и они оробеют.
меч на коней его и

0: колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровище его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумен, как море. Несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут его. Истинно, он опустошит жилища их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Глава 51 книги пророка Иеремии. Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет? Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою: «Истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя». Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По голосу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их очи исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу его. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого. Тобою поражал и юноша, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо его. Тобою поражал земледельца и рабочий скот его. Тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, медийские и аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Медии, области начальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполняя чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так, говорит Господь, вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сесах и завоевана слава всей земли? Как сделался Вавилон ужасом между народами? Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек, и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилоной, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые, хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ратоборцы его. Сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. Итак, напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, в четвертый год его царствования. Сераия был главным постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все, все сии речи, и скажи: Господи, ты изрек о месте этом, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в средину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи Иеремии. Я читаю книгу пророка Иеремии, 52 главу. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое — золотое, и что было серебряное — серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море, и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были каждый столб в 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 пальца. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и трех сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навузардан, 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. В 37-й год, после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в первый год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день, до дня смерти его, во все дни жизни его. Книга «Плач Иеремии», глава 1. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный, он стал как вдова. Великий между народами князь над областями сделался данником. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. Иуда переселился по причине бедствия и тяжкого рабства, поселился среди язычников и не нашел покоя. Все преследовавшие его настигли его в тесных местах. Пути Сиона сетуют, потому что нет идущих на праздник. Все ворота его опустели, священники его вздыхают, девицы его печальны, горько и ему самому. Враги его стали во главе, неприятели его благоденствуют, потому что Господь наслал на него горе за множество беззаконий его. Дети его пошли в плен впереди врага. И отошло от дочери Сиона все ее великолепие. Князья ее, как олени, не находящие пажити, обессиленные они пошли впереди погонщика. Вспомнил Иерусалим во дни бедствия своего и страданий своих о всех драгоценностях своих, какие были у него в прежние дни, тогда как народ его пал от руки врага, и никто не помогает ему, неприятели смотрят на него и смеются над его субботами. Тяжко согрешил Иерусалим, зато и сделался отвратительным. Все прославлявшие его смотрят на него с презрением, потому что увидели наготу его, и сам он вздыхает и отворачивается назад. На подоле у него была нечистота, но он не помышлял о будущности своей, и поэтому необыкновенно унизился, и нет у него утешителя. Воззри, Господи, на бедствие мое, ибо враг возвеличился. Враг простер руку свою на все самое драгоценное его. Он видит, как язычники входят во святилище его, о котором ты заповедал, чтобы они не вступали в собрание твое. Весь народ его вздыхает, ища хлеба, отдает драгоценности свои за пищу, чтобы подкрепить душу. Воззри, Господи, и посмотри, как я унижен. Да не будет этого с вами, все проходящие путем. Взгляните и посмотрите, есть ли болезнь, как моя болезнь, какая постигла меня, какую наслал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Свыше послал он огонь в кости мои, и он овладел ими, раскинул сеть для ног моих, опрокинул меня, сделал меня бедным и томящимся всякий день. Ярмо беззаконий моих связано в руке его, они сплетены и поднялись на шею мою. Он ослабил силы мои. Господь отдал меня в руки, из которых не могу подняться. Всех сильных моих Господь низложил среди меня, созвал против меня собрание, чтобы истребить юношей моих, как в точили истоптал Господь деву, дочь Иуды. Об этом плачу я. Око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Сион простирает руки свои, но утешителя нет ему. Господь дал повеление об Иакове врагам его окружить его. Иерусалим сделался мерзостью среди них. Праведен Господь, ибо я непокорен был слову Его. Послушайте все народы и взгляните на болезнь мою. Девы мои и юноши мои пошли в плен. Зову друзей моих, но они обманули меня. Священники мои и старцы мои издыхают в городе, ища пищи себе, чтобы подкрепить душу свою. Воззри, Господи, ибо мне тесно. Волнуется во мне внутренность. Сердце мое перевернулось во мне за то, что я упорно противился тебе. Отвне обесчадил меня меч, а дома — как смерть. Услышали, что я стенаю, а утешителя у меня нет. Услышали все враги мои о бедствии моем и обрадовались, что ты сделал это. О, если бы ты повелел наступить дню, предреченному тобою, и они стали бы подобными мне. Да предстанет пред лицо твое вся злоба их, и поступи с ними так же, как ты поступил со мною за все грехи мои, ибо тяжки стоны мои, и сердце мое изнемогай. Вторая глава из книги «Плач Иеремии». Как помрачил Господь во гневе своем дочь Сиона, с небес поверх на землю красу Израиля, и не вспомнил о подножии ног своих в день гнева своего. Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил в ярости своей укрепление чери Иудиной, поверх на землю отверг царство и князей его, как нечистых. В пылу гнева сломил все роги Израилевы, отвел десницу свою от неприятеля и воспылал в Иакове, как палящий огонь, пожиравший все вокруг. Натянул лук свой, как неприятель, направил десницу свою, как враг, и убил все вожделенное для глаз. На скинию чери Сиона излил ярость свою, как огонь. Господь стал, как неприятель, истребил Израиля, разорил все чертоги его, разрушил укрепление его и распространил у чери Иудиной сетование и плач. И отнял ограду свою, как усада, разорил свое место собраний, заставил Господь забыть на Сионе празднества и субботы, и в негодовании гнева своего отверг царя и священника. Отверг Господь жертвенник свой, отвратил сердце свое от святилища своего, предал в руки врагов стены чертогов его. В доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Господь определил разрушить стену чери Сиона, протянул верфь, не отклонил руки своей от разорения, истребил внешние укрепления, и стены вместе разрушены. ворота ее вдались в землю. Он разрушил и сокрушил запоры их. Царь ее и князья ее среди язычников не стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от Господа. Сидят на земле безмолвно старцы чери Сионовой, посыпая пеплом свои головы, припоясались вретищем, опустили к земле головы свои девы иерусалимские, истощились от слез глаза мои, волнуется во мне внутренность моя, изливается на землю печень моя от гибели чери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц. Матерям своим говорят они: где хлеб и вино, умирая, подобно раненым, на улицах городских, изливая души свои в лоно матерей своих. Что мне сказать тебе? С чем сравнить тебя, черь Иерусалима? Чему уподобить тебя, чтобы утешить тебя, дева черь Сиона? Ибо рана твоя велика, как море. Кто может исцелить тебя? Пророки твои провещали тебе пустое и ложное, и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твое пленение. Изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию. Руками всплескивают о тебе все проходящие путем, свищут и качают головою своею о дочери Иерусалима, говоря: это ли город, который называли совершенством красоты, радостью всей земли? Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свищут и скрежещут зубами, говоря: поглотили мы его, только этого дня и ждали мы, дождались... увидели, совершил Господь, что определил, исполнил слово свое, изреченное в древние дни, разорил без пощады и дал врагу порадоваться над тобою, вознес рог неприятелей твоих. Сердце их вопиет Господу, стена чери Сиона, лей ручьем слезы день и ночь, не давай себе покоя. Не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи, изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа. Простирай к нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах всех улиц. Воззри, Господи, и посмотри, кому ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, скормленных ими, чтобы убиваемы были в святилище Господнем священник и пророк. Дети и старцы лежат на земле по улицам, девы мои и юноши мои пали от меча, ты убивал их в день гнева твоего, заколал без пощады. Ты созвал отовсюду, как на праздник, ужасы мои, и в день гнева Господня никто не спасся, никто не уцелел. Тех, которые были мною вскормлены и выращены, враг мой истребил. Третья глава из книги «Плач Иеремии». Я человек, испытавший горе от жезла гнева его. Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Так он обратился на меня и весь день обращает руку свою. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои, огородил меня и обложил горечью и тяготою. Посадил меня в темное место, как давно умерших. Окружил меня стеною, чтобы я не вышел, отяготил оковы мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою. Камнями преградил дороги мои, извратил стези мои. Он стал для меня как бы медведь в засаде, как бы лев в скрытном месте. Извратил пути мои и растерзал меня, привел меня в ничто. Натянул лук свой и поставил меня как бы целью для стрел. Послал в почки мои стрелы из колчана своего. Я стал посмешищем для всего народа моего, вседневною песнью их. Он присытил меня горечью, напоил меня полынью, сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом. И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии. И сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа. Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Сидит уединенный и молчит, ибо он наложил его на него. Полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет щеку свою бьющему его, присыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Мы отпали и упорствовали, ты не пощадил. Ты покрыл себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не щадил. Ты закрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва наша. Сором и мерзостью ты сделал нас среди народов. Разинули на нас пасть свою все враги наши. Ужас и яма, опустошение и разорение — доля наша. Потоки вод изливает око мое о гибели чери народа моего. Око мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения, доколе не призрит и не увидит Господь с небес. Око мое опечаливает душу мою ради всех дочерей моего города. Всячески усиливались уловить меня, как птичку, враги мои, без всякой причины. Повергли жизнь мою в яму и закидали меня камнями. Воды поднялись до головы моей, я сказал: погиб я. Я призывал имя Твое, Господи, из ямы глубокой. Ты слышал голос мой, не закрой ухо Твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Ты приближался, когда я взывал к Тебе и говорил: не бойся. Ты защищал дело мое, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою. Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое. Ты видишь всю мстительность их, все замыслы их против меня. Ты слышишь, Господи, ругательство их, все замыслы их против меня. Речи восстающих на меня и их ухищрения против меня всякий день. Воззри, сидят ли они, встают ли, я для них песнь. Воздай им, Господи, по делам рук их. Пошли им помрачение сердца и проклятие Твое на них. Преследуй их, Господи, гневом, и истреби их из поднебесной. Книга Плач Иеремии, глава 4.
1: как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту, как они сравнены с глиняною посудою, изделием рук горшечника. И чудовища подают сосцы и кормят своих детенышей, а черь народа моего стала жестока, подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды. Дети просят хлеба, и никто не подает им. Евшие сладкое истаивают на улицах. Воспитанные на багрянице жмутся к навозу. Наказание нечестия чери народа моего превышает казнь за грехи Содома. Тот низринут мгновенно, и руки человеческие не касались его. Князья ее были в ней чище снега, белее молока. Они были телом краше коралла, вид их был, как сапфир. А теперь темнее всего черного лица их. Не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево. Умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что эти истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых. Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они были для них пищей во время гибели чери народа моего. Совершил Господь гнев свой, излил ярость гнева своего и зажег на Сионе огонь, который пожрал основание его. Не верили цари земли и все жившие во вселенной, чтобы враг и неприятель вошел во врата Иерусалима. Все это за грехи лжепророков его, за беззаконие священников его, которые среди него проливали кровь праведников, бродили, как слепые, по улицам, осквернялись кровью, так что невозможно было прикоснуться к одеждам их. «Сторонитесь, нечистые!» — кричали им. «Сторонитесь, сторонитесь, не прикасайтесь!» И они уходили в смущении, а между народом говорили: «Их боли не будет. Лицо Господне рассеет их. Он уже не призрит на них, потому что они лица священников не уважают, старцев не милуют. Наши глаза истомлены в напрасном ожидании помощи. Со сторожевой башни нашей мы ожидали народ, который не мог спасти нас. А они подстерегали шаги наши, чтобы мы не могли ходить по улицам нашим. Приблизился конец наш, дни наши исполнились, пришел конец наш. Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных. Гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, помазанник Господень, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Радуйся и веселись, дочь Едома, обитательница земли Уц, и до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя, но твое беззаконие, дочь Едома, он посетит и обнаружит грехи твои. Пятая глава из книги «Плач Иеремии». Вспомни, Господи, что над нами совершилось, призри и посмотри на поругание наше. Наследие наше перешло к чужим, дома наши к иноплеменным. Мы сделались сиротами без отца, матери наши как вдовы. Воду свою пьем за серебро, дрова наши достаются нам за деньги, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. протягиваем руку к египтянам, к ассирьянам, чтобы насытиться хлебом. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Рабы господствуют над нами, и некому избавить от руки их. С опасностью жизни от меча в пустыне достаем хлеб себе. Кожа наша почернела, как печь от жгучего голода. Жен бесчестят на Сионе, девиц в городах иудейских. Князья повешены руками их, лица старцев неуважны. Юношей берут к жерновам, и отроки падают под ношами дров. Старцы уже не сидят у ворот, юноши не поют. Прекратилась радость сердца нашего, хороводы наши обратились в сетование. Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили. От сего-то изнывает сердце наше, от этого померкли глаза наши, от того, что опустела гора Сион, лисицы ходят по ней. Ты, Господи, пребываешь вовеки, престол Твой в род и род. Для чего совсем забываешь нас, оставляешь нас на долгое время? Обрати нас к себе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древле. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно? Первая глава книги пророка Иезекииля. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хавари, открылись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику в земле халдейской, при реке Хавари, и была на нем там рука Господня. И я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него. А из средины его как бы свет пламени из средины огня, и из средины его видно было подобие 4 животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека, и у каждого 4 лица, и у каждого из них 4 крыла. А ноги их — ноги прямые, и ступни их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь. И руки человеческие были под крыльями их, на 4 сторонах их, и лица у них, и крылья у них у всех 4. Крылья их соприкасались одно к другому. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их — лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их 4, а с левой стороны — лицо тельца у всех 4 и лицо орла у всех 4. И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого 2 крыла соприкасались одно к другому, а 2 покрывали тела их. И шли они каждая в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, туда и шли. Во время шествия своего не оборачивались. И вид этих животных был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И смотрел я на животных, и вот на земле, возле этих животных по 1 колесу перед 4 лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех 4 одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны. Во время шествия не обворачивались. А ободья их, высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подли. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их. А под сводом простирались крылья их прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы голос всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом.
0: Глава вторая книги пророка Иезекииля. Такое было видение подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего, и он сказал мне: «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне. И он сказал мне: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним посылаю я тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его предо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: плач и стон и горе.
1: Третья глава книги пророка Иезекииля. И сказал мне: «Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву». Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне: «Сын человеческий, напитай чрево твое, и наполни внутренности твои этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне: «Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятною и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву, не к народу

мятежный дом. И сказал мне: «Сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Встань и пойди к переселенным, к сынам народа твоего, и говори к ним, и скажи им: так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут». И поднял меня дух, и я слышал позади себя великий громовой голос: «Благословенна слава Господа от места сего!» И также шум крыльев животных, соприкасающихся одно к другому, и стук колес возле них, и звук сильного грома. И дух поднял меня и взял меня, и шел я в огорчении с тревожным духом, и рука Господня была крепко на мне. И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, я поставил тебя сторожем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, а я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. И была на мне там рука Господа, и он сказал мне: «Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою». И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое. И вошел в меня дух, и поставил меня на ноги мои, и он говорил со мною, и сказал мне: «Иди и запрись в доме твоем, и ты, сын человеческий, вот возложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь ходить среди них, и язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом. А когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты будешь говорить им: так говорит Господь Бог. Кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они мятежный дом». 4 глава книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, возьми себе кирпич и положи его перед собою, и начертай на нем город Иерусалим. И устрой осаду против него, и сделай укрепление против него, и насыпь вал вокруг него, и расположи стан против него, и расставь кругом против него стенобитные машины. И возьми себе железную доску, и поставь ее как бы железную стену между тобою и городом, и обрати на него лицо твое, и он будет в осаде, и ты осаждай его. Это будет знамением дому Израилеву. Ты же ложись на левый бок твой и положи на него беззаконие дома Израилева. По числу дней, в которые будешь лежать на нем, ты будешь нести беззаконие их. И я определил тебе годы беззакония их числом дней. 390 дней ты будешь нести беззаконие дома Израилева».

И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок. И 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина, день за год. День за год я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную правую руку твою на осаду Иерусалима и пророчествуй против него. Вот я возложил на тебя узы, и ты не повернешься с одного бока на другой, доколе не исполнишь дней осады твоей. Возьми себе пшеницы и ячменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд, и сделай себе из них хлебы по числу дней, в которые ты будешь лежать на боку твоем. 390 дней ты будешь есть их. И пищу твою, которую будешь питаться, ешь весом по 20 сиклей в день. От времени до времени ешь это. И воду пей мерою, по 1/6 гина пей, от времени до времени пей так. И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на человеческом кале. И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, которым я изгоню их. Тогда сказал я: о, Господи Боже, душа моя никогда не осквернялась, и мертвечины, и растерзанного зверем я не ел от юности моей до ныне, и никакое нечистое мясо не входило в уста мои. И сказал он мне: вот я дозволяю тебе вместо человеческого кала коровий помет, и на нем приготовляй хлеб твой. И сказал мне: сын человеческий, вот я сокрушу в Иерусалиме опору хлебную, и будут есть хлеб весом и в печали, и воду будут пить мерою и в унынии, потому что у них будет недостаток в хлебе и воде, и они с ужасом будут смотреть друг на друга и исчахнут в беззаконии своем. 5 глава книги пророка Иезекииля. А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. 1/3 сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады, 1/3 возьми и изруби ножом в окрестностях его, и 1/3 развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так говорит Господь Бог: это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так, говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать. За все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих. И произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими, и всеми гнустостями твоими я умалю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. 1/3 у тебя умрет от язвы,
и погибнет от голода среди тебя, третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях. Я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие. Шестая глава из книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израилевым и прореки на них. И скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, долинам и лощинам, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши. И жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших перед идолами вашими. И положу трупы сынов Израилевых перед идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших. Во всех местах вашего жительства города будут опустошены, и высоты разрушены, для того, чтоб опустошены и разрушены были жертвенники ваши, чтобы сокрушены и уничтожены были идолы ваши, и разбиты солнечные столбы ваши, и изгладились произведения ваши. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям. И вспомнят обо мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпадшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов, и они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. И узнают, что я, Господь, не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. Так говорит Господь Бог, всплесни руками твоими и топни ногою твоею, и скажи: горе за все гнусные злодеяния дома Израилева! Падут они от меча, голода и моровой язвы. Кто вдали, тот умрет от моровой язвы, а кто близко, тот падет от меча, а оставшийся и уцелевший умрет от голода. Так совершу над ними гнев мой. И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими, вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонное курение всем идолам своим. И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь. Седьмая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец». Конец пришел на четыре края земли. Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим,
и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь. Так говорит Господь Бог, беда единственная, вот идет беда. Конец пришел, пришел конец, встал на тебя, вот дошла, дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время, приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро изолью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь-каратель. Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день, купивший не радуйся, и продавший не плачь, ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых, ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовятся, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их. Вне дома меч, а в доме мор и голод. Кто в поле, тот умрет от меча, а кто в городе, того пожрут голод и моровая язва. А уцелевшие из них убегут и будут на горах, как голуби долин. Все они будут стонать, каждый за свое беззаконие. У всех руки опустятся, и у всех колено задрожат, как вода. Тогда они припояшутся вретищем, и обоймет их трепет, и у всех на лицах будет стыд, и у всех на головах плешь. Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их. И в красных нарядах своих они превращали его в гордость, и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу, и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители, и осквернят его. Сделай цепь, ибо земля эта наполнена кровавыми злодеяниями, и город полон насилий. Я приведу злейшего из народов, и завладею домами их, и положу конец надменности сильных, и будут осквернены святыни их. Идет пагуба, будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Царь будет сетовать, и князь облечется в ужас, и у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их, и узнают, что я Господь. 8 глава книги пророка Иезекииля. И было в 6 году, в 6 месяце, в 5 день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим, и не зашла на меня там рука Господа Бога.
и увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и от чресла его и ниже огонь, и от чресла его и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование. И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне: «Сын человеческий, подними глаза твои к северу». И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор. Я взглянул, и вот в стене скважина. И сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной в своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю эту». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу во врата дома Господня, которые к северу. И вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузе. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, обратись, и еще увидишь большие мерзости». И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие делают они здесь? Но они еще землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют меня, и вот они ветви подносят к носам своим. Зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую. И хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их». 9 глава книги пророка Иезекииля. «И возгласил в уши мои великим голосом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была, к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, вздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал вслух мой: идите за ним по городу и поражайте,
пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им: «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое и возопил, и сказал: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» И сказал он мне: «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят: оставил Господь землю сию, и не видит Господь». Десятая глава книги пророка Иезекииля. «И видел я, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы сапфир, как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: «Войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих угольев между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. Херувимы же стояли по правую сторону дома, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», и когда Он вошел и стал у колеса, тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И видно было у херувимов подобие рук человеческих под крыльями их. И видел я, вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза. И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. И когда шли они, то шли на четыре свои стороны. Во время шествия своего не обворачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли, во время шествия своего не обворачивались. И все тело их, и спина их, и руки их, и крылья их, и колеса кругом были полны очей, и четыре колеса их. Колесам сим, как я слышал, сказано было: «Галгал». И у каждого из животных четыре лица. Первое лицо — лицо херувимова, второе лицо — лицо человеческое, третье лицо — львиное, и четвертое — лицо орлиное. Херувимы поднялись. Это были те же животные, которых видел я при реке Хаваре. И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса. И когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, но были при них. Когда те стояли, стояли и они. Когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных. И отошла слава Господня от дома, от порога дома, и стала над херувимами. И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа в восточные ворота дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними. Это были те же животные, которых видел я в подножии Бога Израилева
при реке Хавари, и я узнал, что это херувимы. У каждого по четыре лица, и у каждого по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих. А подобие лиц их тоже, какие лица видел я при реке Хавари. И вид их, и сами они, каждый шел прямо в ту сторону, которая была перед лицом его. 11 глава книги пророка Иезекииля. «И поднял меня дух, и привел меня к восточным воротам дома Господня, которые обращены к востоку. И вот у входа в ворота 25 человек, и между ними видел я Иазанию, сына Азурова, и Фалтию, сына Ванеева, князей народа. И он сказал мне: «Сын человеческий, вот люди, у которых на уме беззаконие, и которые дают худой совет в городе сем, говоря: еще не близко, будем строить дома, он — котел, а мы — мясо. Посему изреки на них пророчество, пророчествуй, сын человеческий». И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: «Скажи: так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Много убитых ваших вы положили в этом городе, и улицы его наполнили трупами. Посему так говорит Господь Бог: убитые ваши, которых вы положили среди него, суть мяса, а он — котел, но вас я выведу из него. Вы боитесь меча? И я наведу на вас меч, говорит Господь Бог, и выведу вас из него, и отдам вас в руки чужих, и произведу над вами суд. От меча падете, на пределах Израилевых буду судить вас, и узнаете, что я Господь. Он не будет для вас котлом, и вы не будете мясом в нем. На пределах Израилевых буду судить вас. И узнаете, что я Господь, ибо по заповедям моим вы не ходили, и уставов моих не выполняли, а поступали по уставам народов, окружающих вас. И было, когда я пророчествовал, Фалтия, сын Ванеев, умер. И пал я на лицо и возопил громким голосом и сказал: «О Господи Боже, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля?» И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву, всем им говорят, живущие в Иерусалиме: живите вдали от Господа, нам во владение отдана эта земля. На это скажи: так говорит Господь Бог: хотя я и удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи: так говорит Господь Бог: я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову, говорит Господь Бог». Тогда херувимы подняли крылья свои и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города и остановилась над горою, которая на восток от города. И дух поднял меня и перенес меня в Халдею к переселенцам в видении Духом Божиим. И отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа,
которые Он открыл мне». Глава 12 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, Сын Человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их. Может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, и как выходят для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть землю, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи, нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру: «Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тенета мои, и отведу его в Вавилон, землю халдейскую, но он не увидит ее и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтоб они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях, и узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью, и воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь». И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, что за поговорка у вас в земле Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого. Ибо уже не останется в Туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено в ваши дни мятежный дом. Я изрек слово, и исполню его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот дом Израилев, говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им,
«Так, — говорит Господь Бог, — ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, — говорит Господь Бог». 13 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. Пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах. В проломы вы не входите и не ограждаете стеною дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое и предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, и обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, и не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил? Посему так, говорит Господь Бог, так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, зато вот я на вас, говорит Господь Бог, и будет рука моя против этих пророков, видящих пустое и предвещающих ложь. В совете народа моего они не будут, и в список дома Израилева не впишутся, и в землю Израилеву не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как нет мира, и когда он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, падете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажет ли вам, где та обмазка, которую вы обмазывали? Посему так, говорит Господь Бог, я пущу бурный ветер во гневе моем, и пойдет проливной дождь в ярости моей, и камни града в негодовании моем для истребления. Я разрушу стену, которую вы обмазывали грязью, и повергну ее на землю, и откроется основание ее, и падет, и вы вместе с нею погибнете, и узнаете, что я Господь. И истощу ярость мою на стене и на обмазывающих ее грязью, и скажу вам, нет стены и нет обмазывающих ее. Пророков Израилевых, которые пророчествовали Иерусалиму и возвещали ему видение мира, тогда как нет мира, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, обрати лицо твое к черям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи, так, говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? И бесславите меня перед народом моим за горсть ячменя и за куски хлеба, умерщвляя души, которые не должны умереть, и оставляя жизнь душам, которые не должны жить, обманывая народ, который слушает ложь. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам, и раздеру покрывало ваши, и избавлю народ мой от рук ваших, и не будут уже в ваших руках добычею, и узнаете, что я Господь. За то, что вы ложью опечаливаете сердце праведника, которое я не хотел опечаливать, и поддерживаете руки беззаконника, чтоб он не обратился от порочного пути своего и не сохранил жизни своей. За это уже не будете иметь пустых видений и впредь не будете предугадывать. И я избавлю народ мой от рук ваших,
и узнаете, что я Господь». 14 глава книги пророка Иезекииля. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое, и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим, и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку вопросить меня через него, то я, Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу, и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Чтобы впредь дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, но чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, если бы какая земля согрешила передо мною, вероломно отступивши от меня, и я простер на нее руку мою и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот, и если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Или если бы я послал на эту землю лютых зверей, которые осиротили бы ее, и она по причине зверей сделалась пустою и непроходимую, то сии три мужа среди нее, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они, только они спаслись бы, земля же осталась бы пустынею. Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней скот и людей, то сии три мужа среди нее, говорит, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей, а они только спаслись бы. Или если бы я послал на ту землю моровую язву и излил на нее ярость мою в кровопролитии, чтобы истребить на ней людей и скот, то Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своею они спасли бы только свои души. Ибо так говорит Господь Бог: есть ли и четыре тяжкие казни мои, меч и голод, и лютых зверей, и моровую язву пошлю на Иерусалим, чтобы истребить в нем людей и скот, и тогда останется в нем остаток. Сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда, вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, о всем, что я навел на него. Они утешат вас, когда вы увидите поведение их и дела их,
и узнаете, что я не напрасно сделал все то, что сделал в нем, говорит Господь. Глава 15 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом, и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? И тогда, как оно было цело, не годилось ни на какое изделие, тем паче, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно на какое-нибудь изделие? Посему так, говорит Господь Бог, как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их, и узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустыней за то, что они вероломно поступали, говорит Господь». 16 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его, и скажи, так говорит Господь Бог, дщери Иерусалима, твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амаррей и мать твоя Хиттиянка. При рождении твоем в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не сжалился над тобою, чтоб из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. Я проходил мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волосы у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилие рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьяновые сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк, и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить, и расточало блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения,
и блудодействовала с ними, и взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой. И хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя, ты поставила перед ними в приятное благовоние, и это было, говорит Господь. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение им. Мало ли тебе было блудодействовать, но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта и брошена в крови твоей на попрание. И после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножала блудодеяния твои, блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. И блудила ты с сынами Ассура, и не насытилась, блудила с ними, но тем не удовольствовалась, и умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница». Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки, но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков, и потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими, и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, и со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой». Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности. Предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою. И созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут дома твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. И утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражало меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты — дочь в мать твою,
которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хиттиянка, и отец ваш Амаррей. Больше же

поддерживала. И возгордились они и делали мерзости перед лицом моим, и, увидев это, я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих. По грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдавши сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома, и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты, и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих во дни гордыни твоей, доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь, ибо так, говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаю, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. 17 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог: большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями, и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большою силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне: скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит?
скажи: вот пришел царь Вавилон.

0: Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделал? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребываний царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так, — говорит Господь Бог, — живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так, — говорит Господь Бог, — и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его, и узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю.
1: Глава 18 книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне: зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, и будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, не прав путь Господа. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите.
0: 19 глава книги пророка Иезекииля. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда пождавши увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами, и научился ловить добычу, ел людей и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля и все селения ее от рыканья его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи, и отвели его к царю Вавилонскому, отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита, и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. 20 глава книги пророка Иезекииля. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий, выскажи им мерзости отцов их, и скажи им: так говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш. В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им: отвергните каждой мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня, никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: изолью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал: изолью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их. и святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я, Господь, Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не соблюдали того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им, так говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои и возливали там возлияния свои. И я говорил им, что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня. И хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит Господь Бог, не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена иноземные служить дереву и камню. Живу я, говорит Господь Бог, рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете, но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших, и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою, за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень и из реки пророчества на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о, Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи? 21 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, сын человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, из реки пророчества, и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч! Меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, сын человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, сын человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы падших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, сын человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли. И начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынов Аммоновых и в Иудею, и укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. «Посему так, — говорит Господь Бог, — так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явным преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так, говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Не зложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи, меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебя пустыни, представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего, буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это. 22 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить? Судить город крови, выскажи ему все мерзости его. И скажи так, говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя. Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего, иной оскверняет сноху свою, иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего, а меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какие обнаруживаются у тебя, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя, «Я, Господь, сказал и сделаю, и расселю тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь». И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо, и свинец в горниле, сделались, как изгорь серебра. Посему так, говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, излил ярость мою на вас». И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, оббирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». 23 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большей Огола, а сестре ее — Оголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами их, тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина — земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилоновы на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, а похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему оголива так, говорит Господь Бог, вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так, говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами, и садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни. И они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействе: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодеец и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог: созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. 24 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в десятый день месяца: «Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им: так говорит Господь Бог: поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ними кости, и кипяти до того, чтоб и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, и я разложу большой костер, прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей, а сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я, бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. И повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, очей и утеху очей их, и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь. Книга пророка Иезекииля, глава 25. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, обрати лицо твое к сынам Аммоновым и изреки на них пророчество. И скажи сынам Аммоновым: слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог: за то, что ты о святилище моем говоришь, потому что оно поругано, и о земле Израилевой, потому что она опустошена, и о доме Иудином, потому что они пошли в плен, зато вот я отдам тебя в наследие сынам Востока, и построят у тебя овчарни свои, и поставят у тебя шатры свои, и будут есть плоды твои и пить молоко твое. Я сделаю Равву стойлом для верблюдов, и сынов Аммоновых пастухами овец, и узнаете, что я Господь. Ибо так говорит Господь Бог: за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой душевно радовался, зато вот я простру руку мою на тебя, и отдам тебя на расхищение народом, и истреблю тебя из числа народов, и изглажу тебя из числа земель. Сокрушу тебя, и узнаешь, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Моав и Сеир говорят: вот и дом Иудин, как все народы. Зато вот я, начиная от городов, от всех пограничных городов его, красы земли, от Беф и Ешимофа, Ваалмеона и Кириафаима, открою бок Моава для сынов Востока, и отдам его в наследие им вместе с сынами Аммоновыми, чтобы сыны Аммона не упоминались более среди народов. И над Моавом произведу суд, и узнают, что я Господь. Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение, зато, так говорит Господь Бог, простру руку мою на Едома и истреблю у него людей и скот, и сделаю его пустынею. От Фимана до Дедана все падут от меча. И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля, и они будут действовать в Идумее по моему гневу и моему негодованию, и узнают мщение мое, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог: за то, что филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель по вечной неприязни, зато так говорит Господь Бог: вот я простру руку мою на филистимлян и истреблю критян, и уничтожу остаток их на берегу моря, и совершу над ними великое мщение наказаниями яростными, и узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение». Иезекииля, 26 глава. «В 11 году, в первый день первого месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, за то, что Тир говорит об Иерусалиме, он разрушен, врата народов, он обращается ко мне, наполнюсь, он опустошен. Зато так, — говорит Господь Бог, — вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою. Местом для расстилания сетей будет он среди моря, ибо я сказал это, — говорит Господь Бог. И будет он на расхищение народом. А дочери его, которые на земле, убиты будут мечом, и узнают, что я Господь. Ибо так, — говорит Господь Бог, — вот я приведу против Тира от севера Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Дочерей твоих на земле он побьет мечом и устроит против тебя осадные башни, и насыплет против тебя вал, и поставит против тебя щиты, и к стенам твоим придвинет стенобитные машины, и башни твои разрушит секирами своими. От множества коней его покроет тебя пыль, от шума всадников и колес и колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входить в ворота твои, как входят в разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет мечом, и памятники могущества твоего повергнет на землю. И разграбят богатство твое, и расхитят товары твои, и разрушат стены твои, и разобьют красивые дома твои, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И прекращу шум песней твоих, и звук цитр твоих уже не будет слышен, и сделаю тебя голою скалою, будешь местом для расстилания сетей, не будешь вновь построен, ибо я Господь сказал это, говорит Господь Бог. Так говорит Господь Бог Тиру: от шума падения твоего, от стона раненых, когда будет производимо среди тебя избиение, не содрогнутся ли острова? И сойдут все князья моря с престолов своих, и сложат с себя мантии свои, и снимут с себя узорчатые одежды свои, облекутся в трепет, сядут на землю, ежеминутно будут содрогаться и изумляться о тебе, и поднимут плач о тебе и скажут тебе: как погиб ты, населенный мореходами, город знаменитый, который был силен на море, сам и жители его, наводившие страх на всех обитателей его. Ныне, в день падения твоего, содрогнулись острова. Острова на море приведены в смятение погибелью твоею. Ибо так говорит Господь Бог: когда я сделаю тебя городом опустелым, подобным городам необитаемым, когда подниму на тебя пучину и покрою тебя большие воды, тогда низведу тебя с отходящими в могилу к народу давно бывшему и помещу тебя в преисподних земли, в пустынях вечных с отшедшими в могилу, чтобы ты не был более населен, и я явлю славу на земле живых. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки, — говорит Господь Бог. 27 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, подними плач о Тире, и скажи Тиру, поселившемуся на выступах в море, торгующему с народами на многих островах, так говорит Господь Бог: Тир, Ты говоришь, я совершенство красоты. Пределы твои в сердце морей, строители твои усовершили красоту твою.

Старшие из Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделывать пробоины твои. Всякие морские корабли и корабельщики их находились у тебя для производства торговли твоей. Перс и лидиянин и ливиец находились в войске твоем и были у тебя ратниками, вешали на тебе щит и шлем, они придавали тебе величие. Сыны Арвады с собственным твоим войском стояли кругом на стенах твоих, и гамадимы были на башнях твоих, кругом по стенам твоим они вешали колчаны свои, они довершали красу твою. Фарсис, торговец твой, по множеству всякого богатства платил за товары твои серебром, железом, свинцом и оловом. Иован, Фувал и Мешех торговали с тобою, выменивая товары твои на души человеческие и медную посуду. Из дома Фогарма за товары твои доставляли тебе лошадей и строевых коней и лошаков. Сыны Дедана торговали с тобою. Многие острова производили с тобой мену, в уплату тебе доставляли слоновую кость и черное дерево. По причине большого торгового производства твоего торговали с тобой арамеяне. За товары твои они платили карбункулами, тканями пурпуровыми, узорчатыми и вессонными, и кораллами, и рубинами. Иудея и земля Израилева торговали с тобою. За товар твой платили пшеницей минифскую, и сластями, и медом, и деревянным маслом, и бальзамом. Дамаск по причине большого торгового производства твоего, по изобилию всякого богатства, торговал с тобой вином хелбонским и белою шерстью. Дан и Иован из Узала платили тебе за товары твои выделанным железом. Кассия и благовонная трость шли на обмен тебе. Дедан торговал с тобой драгоценными попонами для верховой езды. Аравия и все князья кидарские производили мену с тобою, ягнят и баранов и козлов променивали тебе. Купцы и савы и раемы торговали с тобою всякими лучшими благовониями и всякими дорогими камнями и золотом платили за товары твои. Харан и Хане и Еден, купцы савейские, Ассур и Хелмат торговали с тобою. Они торговали с тобою драгоценными одеждами, шелковыми и узорчатыми материями, которые они производили на твои рынки в дорогих ящиках, сделанных из кедра и хорошо упакованных. Фарсистские корабли были твоими караванами в твоей торговле, и ты сделался богатым и весьма славным среди морей. Гребцы твои завели тебя в большие воды, восточный ветер разбил тебя среди морей. Богатство твое и товары твои, все склады твои, корабельщики твои и кормчие твои, заделывавшие пробоины твои и распоряжавшиеся торговлею твоею, и все ратники твои, какие у тебя были, и все множество народов тебе в день падения твоего упадет в сердце морей. От вопля кормчих твоих содрогнутся окрестности. Из кораблей твоих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие моря, и станут на землю, и зарыдают о тебе громким голосом, и громко застенают, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе, и остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. И в сетовании своем поднимут плачевную песнь о тебе, и так зарыдают о тебе. Кто, как Тир, так разрушенный посредине моря? Когда приходили с морей товары твои, ты насыщал многие народы, множеством богатства твоего и торговлею твоею обогащал царей земли. А когда ты разбит морями в пучине вод, товары твои и все толпившееся в тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о тебе.

0: тебе, ты сделался ужасом, и не будет тебя вовеки.
1: Глава 28. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, скажи начальствующему в Тире, так говорит Господь Бог, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, я Бог, восседаю на седалище Божием в сердце морей, и, будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, вот ты, премудрее Даниила, нет тайны сокрытой от тебя, твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство, и в сокровищнице твоей собрал золото и серебра. Большою мудростью твоею посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатством твоим. Зато, так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли ты тогда пред твоим убийцею «Я Бог», тогда как в руке поражающего тебя ты будешь человек, а не Бог? Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями: рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото. Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, обрати лицо твое к Сидону и изреки на него пророчество, и скажи: вот я на тебя, Сидон, и прославлюсь среди тебя, и узнают, что я Господь, когда произведу суд над ним и явлю в нем святость мою, и пошлю на него моровую язву и кровопролитие на улице его, и падут среди него убитые мечом, пожирающим его отовсюду, и узнают, что я Господь. И не будет он впредь для дома Израилева колючим терном и причиняющим боль волчцам, более всех соседей зложелательствующим ему, и узнают, что я Господь Бог. Так говорит Господь Бог: когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю в них святость мою пред глазами племен, и они будут жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь Бог».

0: 29 глава книги пророка Иезекииля. В 10 году, в 10 месяце, в 12 день месяца было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, обрати лицо твое к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи так, говорит Господь Бог: вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: моя река, и я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя. Отдам тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнают все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилеву были подпорою тростниковою. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расшипился, и все плечо исколол им. И когда они оперлись от тебя, ты сломился и изранил все чресла им. Посему так, говорит Господь Бог, вот я наведу на тебя меч, и истреблю у тебя людей и скот, и сделается земля египетская пустынею и степью, и узнают, что я Господь. Так как он говорит: моя река, и я создал ее, то вот я на реки твои и сделаю землю египетскую пустынею из пустынь, от Мигдола до Сиены, до самого предела Ефиопии. Не будет проходить по ней нога человеческая, и нога скотов не будет проходить по ней, и не будет обитать на ней 40 лет. И сделаю землю египетскую пустынею среди земель опустошенных, и города ее среди опустелых городов будут пустыми 40 лет. И рассею египтян по народам, и развею их по землям. Ибо так, говорит Господь Бог, по окончании 40 лет я соберу египтян из народов, между которыми они будут рассеяны, и возвращу плен Египта, и обратно приведу их в землю Пафрос, в землю происхождения их, и там они будут царством слабым. Оно будет слабее других царств, и не будет более возноситься над народами. Я умалю их, чтобы они не господствовали над народами, и не будут впредь дому Израилеву опорой, припоминающей беззаконие их, когда они обращались к нему, и узнают, что я Господь Бог. В 27 году, в 1 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, утомил свое войско большими работами при Тире. Все головы оплешивели, и все плечи стерты, а ни ему, ни войску его нет вознаграждения от Тира за работы, которые он употребил против него. Посему так, говорит Господь Бог, вот я Навуходоносору, царю Вавилонскому, даю землю египетскую, чтобы он обобрал богатство ее и произвел грабеж в ней, и ограбил награбленное ею, и это будет вознаграждением войску его. В награду за дело, которое он произвел в нем, я отдаю ему землю египетскую, потому что они делали это для меня, сказал Господь Бог. В тот день возвращу рог дому Израилеву, и тебе открою уста среди них, и узнают, что я Господь». Книга пророка Иезекииля, глава 30. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: рыдайте, о злочастный день, ибо близок день, так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, и пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены. Ефиопия, и Ливия, и Лидия, и весь смешанный народ, и Хуб, и сыны земли завета вместе с ними падут от меча. Так, говорит Господь, падут подпоры Египта, и упадет гордыня могущества его. От Мигдола до Сиены будут падать в нем от меча, сказал Господь Бог. И опустеет он среди опустошенных земель, и города его будут среди опустошенных городов, и узнают, что я Господь, когда пошлю огонь на Египет, и все подпоры его будут сокрушены. В тот день пойдут от меня вестники на кораблях, чтоб устрашить беспечных ефиоплян, и распространится у них ужас, как в день Египта, ибо вот он идет. Так, говорит Господь Бог, положу конец многолюдству Египта рукою Навуходоносора, царя Вавилонского. Он и с ним народ его, лютейшие из народов, приведены будут на погибель всей земли, и обнажат мечи свои на Египет, и наполнят землю пораженными. И реки сделаю сушею, и предам землю в руку злым, и рукою иноземцев опустошу землю и все наполняющее ее. Я, Господь, сказал это. Так, говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и из земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую, и опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд над Но. И изолью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие в Но. И пошлю огонь на Египет, вострепещет Син, и Но рушится, и на Мемфис нападут враги среди дня. Молодые люди Она и Бубаста падут от меча, а прочие пойдут в плен. И в Тафнисе померкнет день, когда я сокрушу там ярмо Египта, и прекратится в нем гордое могущество его. Облако закроет его, и дочери его пойдут в плен. Так произведу я суд над Египтом, и узнают, что я Господь. В 11 году, в первом месяце, в 7-й день месяца было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я уже сокрушил мышцу фараону, царю египетскому, и вот она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными перевязками, от которых она получила бы силу держать меч. Посему так, говорит Господь Бог, вот я на фараона, царя египетского, и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из руки его. И развею египтян по народам, и развею их по землям, а мышцы царя Вавилонского сделаю крепкими и дам ему меч мой в руку, мышцы же фараона сокрушу, и он изъязвленный будет сильно стонать перед ним. Укреплю мышцы царя Вавилонского, а мышцы у фараона опустятся и узнают, что я Господь, когда меч мой дам в руку царю Вавилонскому, и он прострет его на землю египетскую, и рассею египтян по народам, и развею их по землям, и узнают, что я Господь. 31 глава книги пророка Иезекииля. В 11 году, в 3-м месяце, в 1-й день месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями и тенистою листвою и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его. Бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные. под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева едемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при потоках, при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтоб не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти, преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу. И обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из деревьев едомских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревьями едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог. 32 глава книги пророка Иезекииля. В 12 году, в 12 месяце, в первый день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, подними плач о фараоне царе египетском и скажи ему: ты как молодой лев между народами, и как чудовище в морях кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их. Так, — говорит Господь Бог, — я закину на тебя сеть мою в собрании многих народов, и они вытащат тебя моею мрежою. И выкину тебя на землю, на открытом поле брошу тебя, и будут садиться на тебя всякие небесные птицы, и насыщаться тобою звери всей земли. И раскидаю мясо твое по горам, и долины наполню твоими трупами, и землю плавания твоего напою кровью твоей до самых гор, и рытвины будут наполнены тобою. И когда ты угаснешь, закрою небеса, и звезды их помрачу, солнце закрою облаком, и луна не будет светить светом своим. Все светила, светящиеся на небе, помрачу над тобою, и на землю твою наведу тьму, говорит Господь Бог. Приведу в смущение сердце многих народов, когда разглашу о падении твоем между народами, по землям, которых ты не знал. И приведу тобою в ужас многие народы, и цари их содрогнутся от тебе в страхе, когда мечом моим потрясу пред лицом их, и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего. Ибо так говорит Господь Бог, меч царя Вавилонского придет на тебя. От мечей сильных падет народ твой, все они лютейшие из народов, и уничтожат гордость Египта, и погибнет все множество его. И истреблю весь скот его при великих водах, и впредь не будет мутить нога человеческая, и копыта скота не будут мутить их. Тогда дам покой водам их, и сделаю, что реки их потекут, как масло, говорит Господь Бог, когда сделаю землю египетскую пустынью, и когда лишится земля всего наполняющего ее, когда поражу всех живущих в ней, тогда узнают, что я Господь. Вот плачевная песнь, которую будут петь, дочери народов будут петь ее. Об Египте и обо всем множестве его будут петь ее, говорит Господь Бог. В 12-м году, в 15-й день того же месяца, было ко мне слово Господне. Сын человеческий, оплачь народ египетский, и не зринь его, его и дочерей знаменитых народов преисподнюю с отходящими в могилу. Кого ты превосходишь? Сойди и лежи с необрезанными. Те падут среди убитых мечом, и он отдан мечу. Влеките его и все множество его. Среди преисподней будут говорить о нем и о союзниках его первые из героев. Они пали и лежат там между необрезанными, сраженные мечом. Там Ассур и все полчище его, вокруг него гробы их, все пораженные, падшие от меча. Гробы его поставлены в самой глубине преисподней, и полчище его вокруг гробницы его, все пораженные, падшие от меча, те, которые распространяли ужас на земле живых. Там Елам со всем множеством своим вокруг гробницы его, все они пораженные, падшие от меча, которые необрезанными сошли в преисподнюю, которые распространили собою ужас на земле живых и несут позор свой с отшедшими в могилу. Среди пораженных дали ложи ему со всем множеством его, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, и как они распространяли ужас на земле живых, то и несут на себе позор наравне с отшедшими в могилу и положены среди пораженных. Там Мешех и Фувал со всем множеством своим, вокруг него гробы их, все необрезанные, пораженные мечом, потому что они распространяли ужас на земле живых. Не должны ли и они лежать с падшими героями необрезанными, которые с воинским оружием сошли в преисподнюю, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых? И ты будешь сокрушен среди необрезанных и лежать с пораженными мечом. Там Едом и цари его, и все князья его, которые при всей своей храбрости положены среди пораженных мечом. Они лежат с необрезанными и сошедшими в могилу. Там властелины севера, все они и все седоняне, которые сошли туда с пораженными, быв посрамлены в могуществе своем, наводившем ужас. И лежат они с необрезанными, пораженными мечом, и несут позор свой с отшедшими в могилу. Увидит их фараон и утешится о всем множестве своем, пораженном мечом. Фараон и все войско его, говорит Господь Бог, ибо я распространю страх мой на земле живых, и положен будет фараон и все множество его среди необрезанных, с пораженными мечом, говорит Господь Бог. 33 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ, и если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет, а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын Человеческий, я поставил сторожем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын Человеческий, скажи дому Израилеву. Вы говорите так: преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них, как же можем мы жить? Скажи им: живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев? И ты, Сын Человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда я скажу праведнику, что он будет жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то все праведные дела его не помянутся, и он умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не вспомнится ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. А сыны народа твоего говорят: неправ путь Господа, тогда как их путь неправ. Когда праведник отступил от праведности своей и начал делать беззаконие, то он умрет за то. И когда беззаконник обратился от беззакония своего и стал творить суд и правду, он будет за то жив. А вы говорите: неправ путь Господа, я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его. В 12-м году нашего переселения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне один из спасшихся из Иерусалима и сказал: разрушен город. Но еще до прихода сего спасшегося вечером была на мне рука Господа, и он открыл мне уста, прежде нежели тот пришел ко мне поутру. И открылись уста мои, и я уже не был безмолвен, и было ко мне слово Господне. Сын Человеческий, живущие на опустелых местах в земле Израилевой, говорят: Авраам был один и получил во владение землю эту, а нас много? Итак, нам дана земля этого владения. Посему скажи им так, говорит Господь Бог, вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим и проливаете кровь и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости и оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею? Вот что скажи им, так говорит Господь Бог, живу я. Те, которые на местах разоренных, падут от меча, а кто в поле, того отдам зверям на съедение, а которые в укреплениях и пещерах, те умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество ее перестанет, и горы Израилевы опустеют так, что не будет проходящих, и узнают, что я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие они делали. А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стен и в дверях домов, и говорят один другому, брат брату, пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. И они приходят к тебе, как на народное сходбище, и садятся пред лицом твоим, и садится пред лицом твоим народ мой, и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву. Сердце их увлекается за корыстью их. И вот ты для них как забавный певец, с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их. Но когда сбудется, вот уже и сбывается. Тогда узнают, что среди них был пророк. 34 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь, Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищею им. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках, и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых, Там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так, говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажити, а между тем остальное на пажити вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так, говорит им Господь Бог, вот я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И заключу с ними завет мира, и удалю с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. Дарую им и окрестностям холма моего благословения, и дождь будет буду не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения. И полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей, и узнают, что я Господь, когда сокрушу связи ярма их и освобожу их из руки поработителей их. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их. И произведу у них насаждение славное, и не будут уже погибать от голода на земле и терпеть посрамление от народов, и узнают, что я, Господь, Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог, и что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. 35 глава книги пророка Иезекииля. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к горе Сеир и изреки на нее пророчество. И скажи ей, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, гора Сеир, и простру на тебя руку мою, и сделаю тебя пустою и необитаемой. Города твои превращу в развалины, и ты сама опустеешь, и узнаешь, что я Господь. Так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руку мечу во время несчастья их, во время окончательной гибели, за это живу я, говорит Господь Бог, сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. И сделаю гору Сеир пустою и безлюдную степью, и истреблю на ней приходящего и возвращающегося, и наполню высоты ее убитыми ее, на холмах твоих и в долинах твоих, и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустынею вечной, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа и эти две земли будут мои, и мы завладеем ими, хотя и Господь был там. Зато живу я, говорит Господь Бог, поступлю с тобою по мере ненависти твоей и зависти твоей, какую ты выказала из ненависти твоей к ним, и явлю себя им, когда буду судить тебя. И узнаешь, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы, говоря: «Опустели, нам отданы на съедение». Вы величались предо мною языком вашим и умножали речи ваши против меня. Я слышал это. Так, говорит Господь Бог, когда вся земля будет радоваться, я сделаю тебя пустынью. Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так сделаю я и с тобою. Опустошена будешь гора Сеир и вся Идумея вместе, и узнают, что я Господь. 36 глава из книги пророка Иезекииля. «И ты, сын человеческий, изреки пророчество на горы Израилевы и скажи: горы Израилевы, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, так как враг говорит о вас: а, а, и вечные высоты достались нам в удел, то изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, за то, именно за то, что опустошают вас и поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов и подверглись злоречию и пересудам людей, за это, горы Израилевы, выслушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам и холмам, лощинам и долинам, и опустелым развалинам и оставленным городам, которые сделались добычей и посмеянием прочим окрестным народам. За это так, говорит Господь Бог, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы и на всю Идумею, которые назначили землю мою во владение себе, с сердечной радостью и с презрением в душе, обрекая ее в добычу себе. Посему изреки пророчество о земле Израилевой и скажи горам и холмам, лощинам и долинам: так говорит Господь Бог, вот я изрек это в ревности моей и в ярости моей, потому что вы несете на себе посмеяние от народов. Поэтому так, говорит Господь Бог, я поднял руку мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. А вы, горы Израилевы, распустите ветви ваши и будете приносить плоды ваши народу моему Израилю, ибо они скоро придут. Ибо вот я к вам обращусь, и вы будете возделываемы и засеваемы, и поселю на вас множество людей, весь дом Израилев, весь, и заселены будут города, и застроены развалины, и умножу на вас людей и скот, и они будут плодиться и размножаться, и заселю вас, как было в прежние времена ваши, и буду благотворить вам больше, нежели в прежние времена ваши, и узнаете, что я Господь. И приведу на вас людей, народ мой Израиля, и они будут владеть тобою земля, и ты будешь наследием их, и не будешь более делать их бездетными. Так говорит Господь Бог, за то, что говорят о вас: ты земля, поедающая людей, и делающая народ твой бездетными, за то уже не будешь поедать людей, и народа твоего не будешь впредь делать бездетным, говорит Господь Бог. И не будешь более слышать посмеяния от народов и поругания от племен, не понесешь уже на себе, и народа твоего впредь не будешь делать бездетным, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, когда дом Израилев жил на земле своей, он осквернял ее поведением своим и делами своими. Путь их пред лицом моим был, как нечистота женщины во время очищения ее. И я излил на них гнев мой за кровь, которую они проливали на этой земле, и за то, что они оскверняли ее идолами своими. И я рассеял их по народам, и они развеяны по землям. Я судил их по путям их и по делам их. И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя мое, потому что о них говорят, они народ Господа, и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обесславил дом Израилев у народов, куда пришел. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом. И освобожу вас от всех нечистот ваших, и призову хлеб, и умножу его, и не дам вам терпеть голода, и умножу плоды на деревьях, и произведения полей, чтобы впредь не терпеть вам поношения от народов из-за голода. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. Не ради вас я сделаю это, говорит Господь Бог, да будет вам известно. Краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев. Так говорит Господь Бог, в тот день, когда очищу вас от всех беззаконий ваших, и населю города, и обстроены будут развалины, и опустошенная земля будет возделываема, бывши пустынью в глазах всякого мимоходящего, тогда скажут, эта опустелая земля сделалась, как сад едемский. И эти развалившиеся и опустелые, и разоренные города укреплены и населены, и узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое, я, Господь, сказал и сделал. Так говорит Господь Бог, вот еще и в том явлю милость мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо. Как много бывает жертвенных овец в Иерусалиме во время праздников его, так полны будут людьми опустелые города и узнают, что я Господь. 37 глава книги пророка Иезекииля. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчества на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим. Вот я введу дух в вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне,
1: И когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог. От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили и стали на ноги свои. Весьма-весьма великое полчище. И сказал он мне: «Сын человеческий, кости эти — весь дом Израилев. Вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал, говорит Господь. И было ко мне слово Господне: ты же, сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде и сынам Израилевым, союзным с ним. И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу. Это жезл Ефрема и всего дома Израилева, союзного с ним. И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. И когда спросят у тебя сыны народа твоего: не объяснишь ли нам, что это у тебя? Тогда скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму жезл Иосифов, который в руке Ефрема, и союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуды, и сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Когда же оба жезла, на которых ты напишешь, будут в руке твоей пред глазами их, то скажи им: так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. И на этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях моих, и уставах, и уставы мои будут соблюдать и выполнять их, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, на которой жили отцы их, там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно. И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище,

страха и фувала, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, ефиоплян и ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера со всеми отрядами его, многие народы с тобою. Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем. После многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Так говорит Господь Бог. В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: «Поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли. Сава и Дедан, и купцы фарсисские со всеми молодыми львами их скажут тебе: ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу. Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог, не так ли? В тот день, когда народ мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это, и пойдешь с места твоего от пределов севера, ты и многие народы с тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное, и поднимешься на народ мой на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю. Это будет в последние дни. И я приведу тебя на землю мою, чтобы народы узнали меня, когда я над тобою, Гог, явлю святость мою пред глазами их. Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором я говорил в древние дни через рабов моих пророков Израиля, которые пророчествовали в те времена, что я приведу тебя на них? И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог, гнев мой воспылает в ярости моей и в ревности моей, в огне негодования моего, я сказал, истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские, и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся, ползающие по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам моим призову меч против него, говорит Господь Бог. Меч каждого человека будет против брата его, и буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнают, что я Господь. 39 глава из книги пророка Иезекииля. Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так говорит Господь Бог, вот я на

0: тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу тебя на горы Израилевы, и выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки твоей. Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою. Отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым. На открытом поле падешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. И пошлю огонь на землю Магог, и на жителей островов, живущих беспечно, и узнают, что я Господь. И явлю святое имя мое среди народа моего Израиля, и не дам впредь бесславить святого имени моего. И узнают народы, что я Господь, святой в Израиле. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог, это тот день, о котором я сказал. Тогда жители городов Израилевых выйдут и разведут огонь, и будут сжигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы, и копья. 7 лет будут жечь их. И не будут носить дров с поля, не рубить из лесов, но будут жечь только оружие, и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова. И весь и дом Израиля 7 месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю, и весь народ земли будет хоронить их, и знаменит будет у них день, в который я прославлю себя, говорит Господь Бог. И назначит людей, которые постоянно обходили бы землю, и с помощью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли для очищения ее. По прошествии 7 месяцев они начнут делать поиски. И когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу Гамона, то есть полчище, и так очистят они землю. Ты же, сын человеческий, так, говорит Господь Бог, скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым, собирайтесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве моей, которую я заколю для вас, к великой жертве на горах Израилевых, и будете есть мясо и пить кровь. Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане. И будете есть жир до сытости, и пить кровь до опьянения от жертвы моей, которую я заколю для вас, и насытитесь за столом моими конями, за столом моим конями и всадниками, людьми военными, говорит Господь Бог. И явлю славу мою между народами, и все народы увидят суд мой, который я произведу, и руку мою, которую я наложу на них. И будет знать дом Израилев, что я, Господь Бог их, от сего дня и далее. И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою, за то, что они поступали вероломно предо мною, я сокрыл от них лицо мое и отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча. За нечистоты их и за их беззаконие я сделал это с ними и сокрыл от них лицо мое. Посему так, говорит Господь Бог, ныне возвращу плен Иакова и помилую весь дом Израиля и возревную по святому имени моему. И почувствуют они бесчестие свое и все беззакония свои, какие делали предо мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет устрашать их. когда я возвращу их из народов и соберу их из земель врагов их, и явлю в них святость мою перед глазами многих народов, и узнают, что я, Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них, и не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я изолью дух мой на дом Израилев, говорит Господь Бог». 40 глава книги пророка Иезекииля. В 25 году по переселении нашим, в начале года, в 10-й день месяца, в 14-м году по разрушении города, в тот самый день была на мне рука Господа, и Он повел меня туда. В видениях Божиих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид, как бы вид блестящей меди, и льняная вервь в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот. И сказал мне этот муж, сын человеческий, смотри глазами твоими и слушай ушами твоими, и прилагай сердце твое ко всему, что я буду показывать тебе, ибо ты для того и приведен сюда, чтоб я показал тебе это. Все, что увидишь, возвести дому Израилеву. И вот вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения в 6 локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью. И намерил он в этом здании 1 трость толщины и 1 трость вышины. Потом пошел к воротам, обращенным лицом к востоку, и взошел по ступеням их, и нашел меры в 1 пороге ворот 1 трость ширины, и в 2-м пороге 1 трость ширины. И в каждой боковой комнате 1 трость длины и 1 трость ширины, а между комнатами 5 локтей, и в пороге ворот у притвора ворот внутри 1 же трость. И смерил он в притворе ворот внутри 1 трость, а в притворе у ворот намерил 8 локтей и 2 локтя в столбах. Этот притвор у ворот со стороны храма. Боковых комнат у восточных ворот 3, с одной стороны и 3 с другой. 1 мера во всех 3 и 1 мера в столбах с той и другой стороны. Ширины в отверстии ворот он намерил 10 локтей, а длины ворот 13 локтей. А перед комнатами выступ в 1 локоть и в 1 же локоть с другой стороны выступ. Эти комнаты с одной стороны имели 6 локтей и 6 же локтей с другой стороны. Потом намерил он в воротах от крыши 1 комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Дверь была против двери. А в столбах он насчитал 60 локтей, и в каждом столбе около двора и у ворот. И от передней стороны входа в ворота до передней стороны внутренних ворот 50 локтей. Решетчатые окна были и в боковых комнатах, и в столбах их, внутрь ворот кругом, также и в притворах окна были кругом на внутреннюю сторону, и на столбах пальмы. И привел он меня на внешний двор, и вот там комнаты, и каменный помост кругом двора был сделан, 30 комнат на том помосте. И помост этот был по бокам ворот, соответственно длине ворот. Этот помост был ниже.
1: И намерил он в ширину от нижних ворот до внешнего края внутреннего двора 100 локтей к востоку и к северу. Он измерил также длину и ширину ворот внешнего двора, обращенных лицом к северу, и боковые комнаты при них, 3 с одной стороны и 3 с другой, и столбы их и выступы их были такой же меры, как у прежних ворот. Длина их 50 локтей, а ширина 25 локтей. И окна их, и выступы их, и пальмы их той же меры, как у ворот, обращенных лицом к востоку. И входят к ним 7 ступенями, и перед ними выступы. И во внутренний двор есть ворота против ворот северных и восточных. И намерил он от ворот до ворот 100 локтей. И повел меня на юг, и вот там ворота южные. И намерил он в столбах и выступах такую же меру. И окна в них, и в преддвериях их такие же, как те окна. Длины 50 локтей, а ширины 25 локтей. Подъем к ним в 7 ступеней, преддверие перед ними, и пальмовые украшения, одно с той стороны и одно с другой на столбах их. И во внутренний двор были южные ворота, и намерил он от ворот до ворот южных 100 локтей. И привел он меня через южные ворота во внутренний двор, и намерил в южных воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их той же меры, и окна в них, и в притворах их были кругом, всего в длину 50 локтей, а в ширину 25 локтей. Притворы были кругом длиною в 25 локтей, а шириною в 5 локтей. И притворы были у них на внешний двор, и пальмы были на столбах их, подъем к ним в 8 ступеней. И повел меня восточными воротами на внутренний двор, и намерил в этих воротах ту же меру. И боковые комнаты их, и столбы их, и притворы их были той же меры, и окна в них и притворах их были кругом. Длина 50 локтей, а ширина 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и другой стороны. Подъем к ним в 8 ступеней. Потом привел меня к северным воротам и намерил в них ту же меру. Боковые комнаты при них, столбы их, и притворы их, и окна в них были кругом, всего в длину 50 локтей и в ширину 25 локтей. Притворы у них были на внешний двор, и пальмы на столбах их с той и с другой стороны. Подъем к ним в 8 ступеней. Была также комната со входом в нее у столбов ворот. Там омывают жертвы всесожжения. А в притворе у ворот 2 стола с одной стороны и 2 с другой стороны, чтобы заколоть на них жертвы всесожжения и жертвы за грех, и жертвы за преступление. И у наружного бока при входе в отверстие северных ворот были 2 стола, и у другого бока подле притвора у ворот 2 стола. 4 стола с одной стороны и 4 стола с другой стороны по бокам ворот, всего 8 столов, на которых заколают жертвы. И 4 стола для приготовления всесожжения были из тесанных камней, длиною в 1,5 локтя и шириною в 1,5 локтя, а вышиною в 1 локоть. На них кладут орудия для заколания жертвы всесожжения и других жертв. И крюки в 1 ладонь приделаны были к стенам здания кругом, а на столах клали жертвенное мясо. Снаружи внутренних ворот были комнаты для певцов. На внутреннем дворе, сбоку северных ворот, одна обращена лицом к югу, а другая, сбоку южных ворот, обращена лицом к северу. И сказал он мне: «Это комната, которая лицом к югу, для священников, бодрствующих на страже храма. А комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника, это сыны Садока, которые одни из сынов Левия приближаются к Господу, чтобы служить Ему. И намерил он во дворе 100 локтей длины и 100 локтей ширины. Он был четырехугольный, а перед храмом стоял жертвенник. И привел он меня к притвору храма, и намерил в столбах притвора 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой, а в воротах 3 локтя ширины с одной стороны и 3 локтя с другой. Длина притворов 20 локтей, а ширина в 11 локтей, и всходит в него по 10 ступеням. И были подпоры у столбов, одна с одной стороны, а другая с другой». 41 глава книги пророка Иезекииля. «Потом ввел меня в храм и намерил в столбах 60 локтей ширины с одной стороны и 60 локтей ширины с другой стороны в ширину скинии, в дверях 10 локтей ширины и по бокам дверей 5 локтей с одной стороны и 5 локтей с другой стороны, и намерил длины в храме 40 локтей, а ширины 20 локтей. И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей 2 локтя, и в дверях 6 локтей, а ширина двери 7 локтей. И отмерил в нем 20 локтей в длину и 20 локтей в ширину храма, и сказал мне: «Это святое святых». И намерил в стене храма 6 локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по 4 локтя. Боковых комнат было 33, комната подле комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили верхний через средний. И я видел верх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость, 6 полных локтей. Ширина стены боковых комнат, выходящих наружу, 5 локтей, и открытое пространство есть подле боковых комнат храма. И между комнатами расстояние 20 локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство. Одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону. И ширина этого открытого пространства 5 локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною в 70 локтей. Стена же этого здания в 5 локтей ширины кругом, а длина ее 90 локтей. И намерил он в храме 100 локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также 100 локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне и площади к востоку 100 же локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее с боковыми комнатами его по ту и другую сторону он намерил 100 локтей со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна и боковые комнаты кругом во всех 3 ярусах против порогов обшиты деревом и от пола по окна. Окна были закрыты. От верха дверей как внутри храма, так и снаружи, по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, также и по стене храма. В храме были четыреугольные дверные косяки, и святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в 3 локтя вышины и в 2 локтя длины, и углы его, и подножие его, и стенки его из дерева. И сказал он мне: «Это трапеза, которая пред Господом». В храме и во святилище по 2 двери, и двери сии о 2 досках, обе доски подвижные, 2 у одной двери и 2 доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке. 42 глава книги пророка Иезекииля. И вывел меня ко внешнему двору северною дорогою, и привел меня к комнатам, которые против площади и против здания на север, к тому месту, которое у северных дверей имеет в длину 100 локтей, а в ширину 50 локтей. Насупротив 20 локтей внутреннего двора и насупротив помоста, который на внешнем дворе, были галерея против галереи в 3 яруса, а перед комнатами ход в 10 локтей ширины, а внутрь в 1 локоть, двери их лицом к северу. Верхние комнаты уже, потому что галереи отнимают у них несколько против нижних и средних комнат этого здания. Они в 3 яруса. И таких столбов, какие на дворах, нет у них, потому они и сделаны уже против нижних и средних комнат, начиная от пола. А наружная стена насупротив этих комнат от внешнего двора, составляющая лицевую сторону комнат, имеет длины 50 локтей, потому что и комнаты на внешнем дворе занимают длины только 50 локтей. И вот перед храмом 100 локтей, а снизу ход к этим комнатам с восточной стороны, когда подходят к ним со внешнего двора. В ширину стены двора к востоку перед площадью и перед зданием были комнаты, и ход перед ними такой же, как и у тех комнат, которые обращены к северу, такая же длина, как у тех, и такая же ширина. И все выходы их, и устройства их, и двери их такие же, как и у тех. Такие же двери, как и у комнат, которые на юг, и для входа в них дверь у самой дороги, которая шла прямо вдоль стены на восток. И сказал он мне: «Комнаты на север и комнаты на юг, которые перед площадью, суть комнаты священные, в которых священники, приближающиеся к Господу, съедают священнейшие жертвы. Там же они кладут священнейшие жертвы и хлебное приношение, и жертву за грех, и жертву за преступление, ибо это место святое. Когда войдут туда священники, то они не должны выходить из этого святого места на внешний двор, доколе не оставят там одежд своих, в которых служили, ибо они священны. Они должны надеть на себя другие одежды и тогда выходить к народу. Когда кончил он измерение внутреннего храма, то вывел меня воротами, обращенными лицом к востоку, и стал измерять его кругом. Он измерил восточную сторону тростью измерения и намерил тростью измерения всего 500 тростей. В северной стороне той же тростью измерения намерил всего 500 тростей. В южной стороне намерил тростью измерения также 500 тростей. Поворотив к западной стороне, намерил тростью измерения 500 тростей. Со всех четырех сторон он измерил его. Кругом него была стена длиною в 500 тростей и в 500 тростей шириною, чтобы отделить святое место от несвятого.
0: 43 глава книги пророка Иезекииля. «И привел меня к воротам, к тем воротам, которые обращены лицом к востоку. И вот слава Бога Израилева шла от востока, и голос его, как шум вод многих, и земля светилась от славы его». Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу, и видение, подобное видениям, какие видел я у реки Хавара. И я упал на лицо мое. И слава Господа вошла в храм путем ворот, обращенных лицом к востоку. И поднял меня дух, и ввел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм. И я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял возле меня. И сказал мне: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более сквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Они ставили порог свой у порога моего, и вереи дверей своих подли моих верей, так что одна стена была между мною и ими, и оскверняли святое имя мое мерзостями своими, какие делали, и зато я погубил их во гневе моем. А теперь они удалят от меня блужение свое и трупы царей своих, и я буду жить среди них вовеки. Ты, сын человеческий, возвести дому Израилеву о храме этом, чтоб они устыдились беззаконий своих и чтобы сняли с него меру. И если они устыдятся всего того, что делали, то покажи им вид храма и расположение его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все уставы его, и все образы его, и все законы его, и напиши при глазах их, чтоб они сохраняли все очертания его, и все уставы его, и поступали по ним. Вот закон храма. На вершине горы все пространство его вокруг — святое святых. Вот закон храма. И вот размеры жертвенника локтями, считая локоть в локоть с ладонью. Основание в локоть, ширина в локоть же, и пояс по всем краям его в одну пять. И вот задняя сторона жертвенника. От основания, что в земле, до нижнего выступа два локтя, а шириной он в один локоть, от малого выступа до большого выступа четыре локтя, а ширина его в один локоть. Самый жертвенник вышиною в четыре локтя, и из жертвенника поднимается вверх четыре рога. Жертвенник имеет 12 локтей длины и 12 ширины. Он четыреугольный на все свои четыре стороны. А в площадке 14 локтей длины и 14 ширины на все четыре стороны ее, и вокруг нее пояс в пол локтя, а основание ее в локоть вверху, ступени же к нему с востока. И сказал он мне: «Сын человеческий, так говорит Господь Бог, Вот уставы жертвенника к тому дню, когда он будет сделан для приношения на нем всесожжений и для кропления на него кровью. Священникам от колена Левиина, которые из племени Садока, приближающимся ко мне, чтобы служить мне, говорит Господь Бог, дай тельца из стада волов в жертву за грех. И возьми крови его, и покропи на четыре рога его, и на четыре угла площадки, и на пояс кругом, и так очисти его, и освяти его. И возьми тельца в жертву за грех, и сожги его на назначенном месте дома вне святилища. А на другой день в жертву за грех принеси из козьего стада козла без порока, и пусть очистят жертвенник так же, как очищали тельцом. Когда же кончишь очищение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лицо Господа, и священники бросят на них соли и вознесут их во всесожжение Господу. Семь дней приноси в жертву за грех по козлу в день. Также пусть приносят жертву по тельцу из стада волов и по овну из стада овец без порока. Семь дней они должны очищать жертвенник и освящать его, и наполнять руки свои. По окончании же этих дней, восьмой день и далее, священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. 44 глава книги пророка Иезекииля. И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. Потом привел меня путем ворот северных пред лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. И сказал мне Господь: Сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог, довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище, и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, тук и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. Вы не исполняли стражи у святынь моих, оставили вместо себя для их стражи, вместо себя их для стражи в моем святилище. Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставивши меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им, за то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. сделай их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. Увясла на головах их должны быть также льняные. И исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. В поту они не должны опоясываться. А когда надобно будет выйти на внешний двор, к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу. И головы своей они не должны брить и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. И вина не должны пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. Ни вдовы, ни разведенные с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в суде и по уставам моим судить их и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих и свято хранить субботы мои. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. По очищении же такого еще 7 дней надлежит отсчитать ему. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. А что до удела их, то я их удел. И владение не давайте им в Израиле, я их владение. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. И начатки всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. Никакой мертвечины и ничего растерзанного зверем ни из птицы, ни из скота не должны есть священники. 45 глава книги пророка Иезекииля. Когда будете по жребию делить землю на уделы, тогда отделите священный участок Господу в 25 000 тростей длины и 10 000 ширины. Да будет свято это место во всем объеме твоем кругом. От него к святилищу отойдет 4-угольник по 500 тростей кругом, и кругом него площадь в 50 локтей. Из этой меры отмерь 25 000 тростей в длину и 10 000 в ширину, где будет находиться святилище, святое святых. Эта священная часть земли принадлежать будет священникам, служителям святилища, приступающим к служению Господа. Это будет для них местом для домов и святыней для святилища. 25 000 тростей длины и 10 000 ширины будут принадлежать левитам, служителям храма, как их владение для обитания их. И во владение городу дайте 5 000 ширины и 25 тысяч длины против священного места, отделенного Господу. Это принадлежать должно всему дому Израилеву. И князю дайте долю по ту и другую сторону, как подле священного места, отделенного Господу, так и подле городского владения, к западу, с западной стороны, и к востоку, с восточной стороны, длиною наравне с одним из оных уделов от западного предела до восточного. Это его земля, его владение в Израиле, чтобы князья мои впредь не теснили народа моего, и чтобы предоставили землю дому Израилеву по коленам его. Так говорит Господь Бог, довольно вам, князья Израилевы, отложите обиды и угнетение, и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его, говорит Господь Бог. Да будут у вас правильные весы, правильная ефа и правильный бат. Ефа и бат должны быть одинаковой меры, так, чтобы бат вмещал в себе десятую часть хомера и ефа десятую часть хомера. Мера их должна определяться по хомеру. В сикле 20 гер. А 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот дань, которую вы должны давать князю. Шестую часть ефы от хомеры пшеницы, от хомера пшеницы, и шестую часть ефы от хомера ячменя. Постановление об елее. От кора елея десятую часть бата. 10 батов составят хомер, потому что в хомере 10 батов. Одну овцу от стада в 200 овец с тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения и всесожжения, и благодарственной жертвы в очищение их, говорит Господь Бог. Весь народ земли обязывается делать сие приношение князю в Израиле. А на обязанности князя будет лежать всесожжение и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в новомесячье, и в субботы. Во все торжества дома Израилева он должен будет приносить жертву за грех, и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева. Так говорит Господь Бог, в первом месяце, в первый день месяца возьми из стада волов тельца без порока и очисти святилище. Священник пусть возьмет крови от этой жертвы за грех и покропит ею на вереи храма и на 4 угла площадки у жертвенника и на вереи ворот внутреннего двора. То же сделай и в 7-й день месяца за согрешающих умышленно и по простоте, и так очищайте храм. В 1-м месяце, в 14-й день месяца, должна быть у вас Пасха, праздник 7-дневный, когда должно есть опресноки. В этот день князь за себя и за весь народ земли принесет тельца в жертву за грех. И в эти 7 дней праздника он должен приносить во всесожжение Господу каждый день по 7 тельцов и по 7 овнов без порока, и в жертву за грех каждый день по козлу из козьего стада. Хлебного приношения он должен приносить по ефе на тельца и по ефе на овна, и по гину елея на ефу. В 7-м месяце, в 15-й день месяца, в праздник, в течение 7 дней он должен приносить тоже такую же жертву за грех, такое же всесожжение и столько же хлебного приношения и столько же елея. 46 глава книги пророка Иезекииля. Так говорит Господь Бог, ворота внутреннего двора, обращенные лицом к востоку, должны быть заперты в продолжение 6 рабочих дней, а в субботний день они должны быть отворены, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний притвор ворот и станет у вереи этих ворот, и священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву, и он у порога ворот поклонится Господу и выйдет, а ворота остаются незапертыми до вечера. И народ земли будет поклоняться перед Господом при входе в ворота в субботы и новомесячи. Всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из шести агнцев без порока и из овна без порока. Хлебного приношения ефа на овна, а на агнцев хлебного приношения сколько рука его подаст, а елея гин на ефу. В день новомесячия будут приносимы им из стада волов телец без порока, также шесть агнцев и овен без порока. Хлебного приношения он принесет ефу на тельца и ефу на овна, а на агнцев сколько рука его подаст, и елея гин на ефу. И когда приходить будет князь, то должен входить через притвор ворот и тем же путем выходить. А когда народ земли будет приходить пред лицо Господа в праздники, то вошедший северными воротами для поклонения должен выходить воротами южными, а вошедший южными воротами должен выходить воротами северными. Он не должен выходить теми же воротами, которыми вошел, а должен выходить противоположными. И князь должен находиться среди них. Когда они входят, входит и он. И когда они выходят, выходит и он. И в праздники и в торжественные дни хлебного приношения от него должно быть по ефе на тельца и по ефе на овна. А на агнцев сколько подаст рука его, и елея погину на ефу. А если князь по усердию своему захочет принести всесожжение или благодарственную жертву Господу, то должны отворить ему ворота, обращенные к востоку, и он совершит свое всесожжение и свою благодарственную жертву так же, как совершил в субботний день, и после этого он выйдет, и по выходе его ворота запрутся. Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его. А хлебного приношения прилагай к нему каждое утро шестую часть ефы и елея, третью часть гина, чтобы растворить муку. Таково вечное постановление о хлебном приношении Господу навсегда. Пусть приносят во всесожжение агнца и хлебное приношение и елей каждое утро постоянно. Так говорит Господь Бог. Если князь дает кому из сыновей своих подарок, то это должно пойти в наследство и его сыновьям. Это владение их должно быть наследственным. Если же он даст из наследия своего кому-либо из рабов своих подарок, то это будет принадлежать ему только до года освобождения, и тогда возвратится к князю. Только к сыновьям его должно переходить наследие его. Но князь не может брать из наследственного участка народа, вытесняя их из владения их. Из своего только владения он может уделять детям своим, чтобы никто из народа моего не был изгоняем из своего владения. И привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот там одно место на краю к западу. И сказал мне: «Это место, где священники должны варить жертву за преступление и жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». И вывел меня на внешний двор, и провел меня по четырем углам двора, и вот в каждом углу двора еще двор. Во всех четырех углах двора были покрытые дворы в 40 локтей длины и 30 ширины одной меры во всех четырех углах. И кругом всех их четырех стены, а у стен сделаны очаги кругом. И сказал мне: «Вот поварни, в которых служители храма варят жертвы народные». 47 глава книги пророка Иезекииля. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника. и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. И еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воды было по колено. И еще отмерил 1000 и повел меня. Воды было по поясницу. И еще отмерил 1000 и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: «Видел, Сын Человеческий», и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было дерев по ту и другую сторону, и сказал мне: «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Энгадди до Еглайма, будут закидывать сети. Рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болото его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья — на врачевание. Так говорит Господь Бог: вот распределение, по которому вы должны разделить землю в наследие 12 коленам Израилевым. Иосифу 2 удела. И наследуйте ее как один, так и другой. Так как я, подняв руку мою, клялся отдать ее отцам вашим, то и будет земля эта наследием вашим. И вот предел земли, на северном конце, начиная от Великого моря, через Хетлон, по дороге в Цедад, Емав, Берот, Севраим, находящийся между Дамасскою и Емавскою областями, Гацар-Тихон, который на границе Аврана. И будет граница от моря до Гацар-Енон, граница с Дамаском, и далее на север, на севере область Емав, и вот северный край. Черту восточного края ведите между Авраном и Дамаском, между Галаадом и землею Израильской по Иордану. От северного края до восточного моря — это восточный край. А южный край с полуденной стороны от Тамары до вод пререкания при Кадисе и по течению потока до Великого моря — это полуденный край на юге. Западный же предел — Великое море, от южной границы до места против Емафа — это западный край. И разделите себе землю эту на уделы по коленам Израилевым. И разделите ее по жребию в наследие себе и иноземцам, живущим у вас, которые родили у вас детей. И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями, и они с вами войдут в долю среди колен Израилевых. В котором колене живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. 48 глава книги пророка Иезекииля. Вот имена колен. На северном краю по дороге от Хетлона, ведущий в Емав, Гацар-Енон, от северной границы Дамаска по пути к Емафу. Все это от востока до моря, один удел Дану. Подле границы Дана, от восточного края до западного, это один удел Асиру. Подле границы Асира, от восточного края до западного, это один удел Нефалиму. Подле границы Нефалима от восточного края до западного, это один удел Манассии. Подле границы Манассии от восточного края до западного, это один удел Ефрему. Подле границы Ефрема

востоку в ширину 10 тысяч, а к югу в длину 25 тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне. Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили от меня, как отступили другие левиты. Им будет принадлежать эта часть земли из священного участка, святыня из святынь у предела левитов. И левиты получат также у священнического предела 25 тысяч в длину и 10 тысяч тростей в ширину. Вся длина 25 тысяч, а ширина 10 тысяч тростей. И из этой части они не могут ни продать, ни променять, и начатки земли не могут переходить к другим, потому что это святыня Господня. А остальные 5 тысяч в ширину с 25 тысячами в длину назначаются для города в общее употребление, на заселение и на предместье. Город будет в средине. И вот размеры его. Северная сторона 4500, южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500 тростей. А предместье города к северу 250 и к востоку 250 и к югу 250 и к западу 250 тростей. А что останется из длины против священного участка? 10 тысяч к востоку и 10 тысяч к западу. Против священного участка произведения с этой земли должны быть для продовольствия работающих в городе. Работать же в городе могут работники из всех колен Израилевых. Весь отделенный участок 25 тысяч длины и в 25 тысяч ширины, четыреугольный, выделите в священный удел со включением владений города, а остальное — князю. Как со стороны священного участка, так и со стороны владений города, против 25 тысяч тростей до восточной границы участка, и на запад против 25 тысяч у западной границы, соразмерно с этими уделами, удел князю. Так что священный участок и святилище будет в середине его. И то, что от владений левитских и от владений города остается в промежутке, принадлежит также князю. Промежуток между границей Иуды и между границей Вениамина будет принадлежать князю. Остальное же от колен, от восточного края до запада, один удел Вениамину, подле границы Вениамина, от восточного края до западного, один удел Симеону, подле границы Симеона, от восточного края до западного, один удел Иссахару, подле границы Иссахара, от восточного края до западного, один удел Завулону, подле границы Завулона, от восточного края до западного, один удел Гаду, а подле границы Гада на южной стороне идет южный предел от Тамары к водам пререкания при Кадисе, вдоль потока до Великого моря. Вот земля, которую вы по жребию разделите коленом Израилевым. И вот участки их, говорит Господь Бог. И вот выходы города. С северной стороны меры 4500. И ворота города называются именами колен Израилевых. К северу трое ворот. Ворота Рувимовы одни, ворота Иудины одни, ворота Левиины одни. И с восточной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Иосифовы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни. И с южной стороны меры 4500 и трое ворот. Ворота Симеоновы одни, ворота Иссахаровы одни, ворота Завулоновы одни. С морской стороны меры 4500. Ворот здесь трое же. Ворота Гадовы одни, ворота Асировы одни, ворота Нефалимовы одни. Всего кругом 18 тысяч, а имя городу с того дня будет «Господь там».
Книга пророка Даниила, глава 1.

0: В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его, Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтоб он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы их научил книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое он сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авдинаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновную перед царем». Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: «Сделай опыт над рабами твоими. В течение 10 дней пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья, а потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И стали они служить перед царем. И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до 1-го года царя Кира. 2 глава книги пророка Даниила. Во 2-й год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него, и велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтоб они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдею царю по-арамейски: «Царь, вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям: «Слово отступило от меня. Если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, скажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали: «Да скажет царь рабам твоим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал: «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе: «Почему такое грозное повеление от царя?» Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милость у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного. И сказал Даниил: «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». После этого Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: «Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна». Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение: вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он перед тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, и железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину и серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точное истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары и благовонное курение, и сказал царь Даниилу: «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденаго над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Третья глава из книги пророка Даниила. Царь Навуходоносор сделал золотой истукан, вышиною в 60 локтей. Поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, который Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, который воздвиг Навуходоносор. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам народы, племена и языки! то время как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тот час брошен будет в печь, раскаленную огнем. Поэтому, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, который поставил Навуходоносор царь. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются». Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авдинага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авдинаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и в верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авдинага. А эти три мужа, Сидрах, Месах и Авдинага, упали в раскаленную печь, раскаленную огнем печь связанные. Навуходоносор, царь, изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу 4 мужей, не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: «Сидрах, Месах и Авдинаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из среды огня, и, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волоса на голове не опалены, и одежда их не изменилась, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденага в стране Вавилонской. Навуходоносор царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится, знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его, царство Его, царство вечное, и владычество Его в роды и роды. Книга пророка Даниила, глава 4. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих, но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Тогда пришли тайноведцы, обаятели, халдеи и гадатели, и я рассказал им сон, но они не могли мне объяснить значение его. Наконец вошел ко мне Даниил, которому имя было Валтасар по имени Бога моего, и в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его. Видение же головы моей на ложе моем были такие. Я видел, вот среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и крепкое, и высота его достигала до неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Листья его прекрасные, и плодов на нем множество, и пища на нем для всех. Под ним находили тень полевые звери, и в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась всякая плоть. И видел я в видениях головы моей на ложе моем, и вот нисшел с небес бодрствующий и святый. Воскликнув громко, он сказал: «Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его, но главный корень его оставьте в земле. И пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесной росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен». Повелением бодрствующих это определено, и по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми. Такой сон видел я, царь Навуходоносор, а ты, Валтасар, скажи значение его, так как никто из мудрецов в моем царстве не мог объяснить его значение, а ты можешь, потому что Дух Святого Бога в тебе. Тогда Даниил, которому имя Валтасар, около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Царь начал говорить и сказал: «Валтасар, да не смущает тебя этот сон и значение его». Валтасар отвечал и сказал: «Господин мой, твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его. Дерево, которое ты видел, которое было большое и крепкое, высотою своей достигало до небес и, видимо, было по всей земле, на котором листья были прекрасны и множество плодов, и пропитание для всех, под которым обитали звери полевые и в ветвях которого гнездились птицы небесные, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. А что царь видел бодрствующего и святого, сходящего с небес, который сказал: «Срубите дерево и истребите его, только главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается росой небесною, и с полевыми зверями пусть будет часть его, доколе не придут над ним семь времен». То вот значение этого, царь, и вот определение Всевышнего, которое постигнет господина моего царя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесной ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой. Искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой. Все это сбылось над царем Навуходоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущее на земле ничего не значит. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: «Что ты сделал?» В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Книга пророка Даниила, глава 5. Валтасар, царь, сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих, и перед глазами тысячи пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести сосуд, золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, отец его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них царю, вельможам его, женам его и наложницам его. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты были из святилища Дома Божия в Иерусалиме, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем. Мысли его смутили его, связи чресл его ослабели, и колена его стали биться одно о другое. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: «Кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет царствие». И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. Царица же по поводу слов царя и вельмож его вошла в палату пиршества, начала говорить царица и сказала: «Царь, вовеки живи! Да не смущают тебя мысли твои, и да не изменяется вид лица твоего. Есть в царстве твоем муж, в котором дух святого Бога. Во дни отца твоего найдены были в нем свет, разум и мудрость, подобная мудрости богов, и царь Навуходоносор, отец твой, поставил его главою тайноведцев, обаятелей, халдеев и гадателей, сам отец твой, царь. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, оказались высокий дух, ведение и разум, способны изъяснять сны, толковать загадочные и разрешать узлы. Итак, пусть призовут Даниила, и он объяснит значение». Тогда введен был Даниил пред царя, и царь начал речь и сказал Даниилу: «Ты ли, Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых отец мой царь привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдена в тебе. Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его. Но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы. Итак, если можешь прочитать это написанное и объяснить мне значение его, то облечен будешь багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в царстве». Тогда отвечал Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому. А написанное я прочитаю царю и значение объясню. Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Перед величием, которое дал он ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, и кого хотел, оставлял в живых. Кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей. И отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному. И жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесной росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его Валтасар, не смирил сердца твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание Твое, и у которого все пути Твои Ты не прославил. За это и послана от Него кисть руки, и начертано это Писание. И вот что начертано. «Мене, мене, текал упарсин». Вот и значение слов. «Мене» — «исчислил Бог царство Твое и положил конец ему». «Текал» — «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Перес» — «разделено царство Твое и дано медянам и персам». Тогда, по повелению Валтасара, одели Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его и провозгласили его третьим властелином в царстве. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий Медянин принял царство, будучи 62 лет. Глава 6 книги пророка Даниила. Угодно было Дарию поставить над царством 120 сатрапов, чтобы они были во всем царстве, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил, чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказалось в нем. И эти люди сказали: «Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе Бога его». Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. Итак, утверди, царь, это определение, и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его так, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила, молящегося и просящего милости пред Богом своим. Потом пришли и сказали царю о царском повелении: «Не ты ли подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?» Царь отвечал и сказал: «Это слово твердо, как закон медян и персов, не допускающий изменения». Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ с тобою подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это слово, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили к царю и сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел, и привели Даниила и бросили в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя». И принесен был камень, и положен на отверстие рва, и царь запечатал его перстнем своим и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подошед ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила и сказал царь Даниилу: «Даниил, раб Бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовеки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва, и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и пресносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно. Он избавляет и спасает, и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Он избавил Даниила от силы львов». И Даниил благоуспевал в царствовании Дария и в царствовании Кира Персидского. Седьмая глава книги пророка Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы было у зверя этого, и власть дана была ему. После этого видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, и он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и 3 из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, 1000 тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его — владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен. С зубами железными и когтями медными пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами. И о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, пред которым выпали три. О том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел войну со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать его. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава восьмая книги пророка Даниила. В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку, и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?» И сказал мне: «На 2300 ветров, вечеров и утр, и тогда святилище очистится». И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от средины Улая голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое, и сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский, а козел косматый — царь Греции. А большой рог, который между глазами его, — это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Эти четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и успевать, и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его.
1: Девятая глава книги пророка Даниила. В первый год Дария, царя Ассуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: «Молю тебя, Господи Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда.

и отвратился, чтобы не слушать голоса Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали голоса Его. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ свой из земли египетской рукою сильной и явивший славы Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от города Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошение наши и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше перед Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы, и вразумлял меня, говорил со мною и сказал: «Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей видение. 77 определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззаконие, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена, и по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет». А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих 1 седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. 10 глава книги пророка Даниила. В 3-й год Кира, царя персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было это откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в

0: сетовании 3/7 дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3/7 дней. А в 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и голос речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я голос слов его, и как только услышал голос слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих. И сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил. С первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там, при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему передо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало силы во мне. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Глава 11 книги пророка Даниила. Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и ни к его потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересечет, усилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденный ею, и помогавший ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя северного и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укреплений его. И раздражится южный царь и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется, он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от рук его. И вознамерится войти со всеми силами царства своего и праведные с ним, и совершит это, и дочь жен отдаст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, ему не будет пользы от того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством, и все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам вождь завета. Ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом, и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу, награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя южного, и южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит, потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется, и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени. И отправится он в землю свою с великим богатством, враждебным и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не будет такой, как прежний. ибо в одно время с ним придут корабли киттимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народов разумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость чужим богам, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный устремится, как буря на него, с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. И прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, ливийцы и ефиопляне последуют за ним. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Двенадцатая глава книги пророка Даниила. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки, навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу эту до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится ведение. Тогда я, Даниил, посмотрел, и вот стоят двое других, один на этом берегу реки, другой на том берегу. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки: «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Я слышал это, но не понял. И потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет этого никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу, и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней.
1: Я читаю первую главу из книги пророка Осии. Слово Господне, которое было к Осии, сыну Бериину, во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену, блудницу, и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». И пошел он, и взял Гомерь, дочь Дивлаима, и она зачала и родила ему сына. И Господь сказал ему: «Нареки ему имя Изриель, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриеля с дома Иуева, и положу конец царству дома Израилева. И будет в тот день, я сокрушу луг Израилев в долине Изриель». И зачала еще, и родила дочь, и он сказал ему: «Нареки ей имя Лорухама, непомилованная, ибо я уже не буду более миловать дома Израилева, чтобы прощать им, а дом Иудин помилую и спасу их в Господе Боге их, спасу их ни луком, ни мечом, ни войною, ни конями и всадниками». И, откормивши грудью непомилованную, она зачала и родила сына. И сказал он: «Нареки ему имя Лоамми, не мой народ, потому что вы не мой народ, и я не буду вашим Богом. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им: вы не мой народ, будут говорить им: вы сыны Бога живого. И соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе, и поставят себе одну главу, и выйдут из земли переселения, ибо велик день Изриеля».
0: Вторая глава книги пророка Осии. «Говорите братьям вашим: мой народ, и сестрам вашим: помилованная. Судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена моя, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от груди своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою. И детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя, зачавши их, ибо говорила: пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих. И погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет: пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей. И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее. И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит: «Это у меня подарки, которые подарили мне любовники мои, и я превращу их в лес, и полевые звери поедят их». И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им и, украсивши себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими, а меня забывала, говорит Господь. Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с предсмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю. И земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Изриель. И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу: «Ты мой народ», а он скажет: «Ты мой Бог». Третья глава книги пророка Осии. «И сказал мне Господь: иди еще, и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и за пол хомера ячменя. И сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя, и без князя, и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». Глава 4 книги пророка Осии. «Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо суд у Господа с жителями земли сей, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодеяние крайне распространилось, и кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Но никто не спорь, никто не обличай другого, и твой народ, как спорящие со священником. И ты падешь днем, и пророк падет с тобой ночью, и истреблю матерь твою. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. И что будет с народом, то и со священником. и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся, ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, ибо дух блуда ввел их в заблуждение, и, блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и теревинфом, потому что хороша от них тень, поэтому любодействуют дочери ваши, и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцами приносите жертвы, а невежественный народ гибнет. Если ты, Израиль, блудодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и не ходите в Галгал, и не восходите в Беф-Авен, и не клянитесь, жив Господь, ибо как упрямая телица упорен стал Израиль. Посему, будет ли теперь Господь пасти их, как агнцев на пространном пастбище? Привязался к идолам Ефрем, остав его. Отвратительно пьянство их, совершенно предались блудодеянию, князья их любят постыдное. Охватит их ветер своими крыльями, и устыдятся они жертв своих. Книга пророка Осии, 5 глава. Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в массифе и сетью, раскинутую на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве, но я накажу всех их. Ефрема я знаю, и Израиль не сокрыт от меня. Ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри их, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль, и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа, и не найдут его, он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Гиве, трубою в Раме, возглашайте в Беф-Авене, за тобою, Вениамин. Ефрем сделался пустынью в день наказания, между коленами Израилевыми я возвестил это. Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема, и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву, но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны, ибо я как лев для Ефрема и как скимен для дома Иудина, я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Шестая глава книги пророка Осии. «Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа». Как утренняя заря явление Его, и он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо милости я хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Седьмая глава книги пророка Осии. Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии, ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. «День нашего царя!» — говорят князья, разгоряченные до болезни вином, а он протягивает руку свою к кощунам. Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу, Богу своему, и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтяне, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня, и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали, как неверный лук. Падут от меча князья их за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской. Восьмая глава книги пророка Осии. «Трубу кустам твоим!» Как орел налетит над дом Господень за то, что они нарушили завет мой и приступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль!» Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов. Оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он — дело Израиля. Художник сделал его, и потому он не бог, в куски обратится телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища, и Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. 9 глава книги пророка Осии. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будет питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будет есть нечистое. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. Что будет делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем, страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как во дни Гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших. Но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава, ни рождения, ни беременности, ни зачатия. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности, однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их — отступники. Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами. 10 глава книги пророка Осии. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Бев Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дарь царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего. Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам падите на нас. Божий, больше, нежели во дни Гивы грешил ты, Израиль. Там они устояли, война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. Книга пророка Осии, глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и кадили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадении от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что Севоиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святый, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев он даст голос свой и встрепенутся к нему сыны с запада. Встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев — лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми. 12 глава книги пророка Осии. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананеянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророка употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его». Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Глава 13 книги пророка Осии. Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они ко греху, сделали для себя литых истуканов, из серебра своего по понятию своему. Полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям: «Целуйте тельцов!» Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мекина, свиваемая с гумна, и как дым из трубы. Но я, Господь Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Я признал тебя в пустыне, в земле жаждущей. Имея пажити, они были сыты, а когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали меня. И я буду для них как лев, как скимин буду подстерегать при дороге. Буду нападать на них, как лишенная детей медведица, и раздирать вместилище сердца их, и поедать их там, как львица. Полевые звери будут терзать их. Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты: «Дай нам царя и начальников»? И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем. Связано в узел беззаконие Ефрема, сбережен его грех. Муки родильницы постигнут его, он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и иссохнет родник его, и иссякнет источник его. Он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов. 14 глава книги пророка Осии. «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них. Я буду росою для Израиля, он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Расширятся ветви его, и будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Что мне еще за дело до идолов, скажет Ефрем, я услышу его и призрю на него. Я буду, как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Книга пророка Иоиля, глава первая. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуила. Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети — следующему роду. Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы. Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил. Сделались белыми ветви ее. Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни. Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле. Засохла виноградная лоза, и смоковница завяла. Гранатовое дерево, пальма и яблоня, все деревья в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Припаяшьтесь вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря, войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего, и взывайте к Господу. О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он. Не пред нашими ли глазами отнимается пища, от дома Бога нашего веселье и радость? Истлели зерна под глыбами своими, опустели житницы, разрушены кладовые, ибо не стало хлеба. Как стонет скот,

день тьмы и мрака, день облачный и туманный. Как утренняя заря распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад едемский, а позади его будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники, скачут по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих, не давят друг друга, каждый идет своею стезею и падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст голос свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчище его, и могуществен исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его? Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долго терпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли Он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему? Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой. И ответит Господь и скажет народу своему: «Вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как он много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Деревья принесут плоды свои, смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирала саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное сделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И будет после того, излию от духа моего на всякую плоть,

0: и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни изолью от Духа Моего, и покажу знамение на небе и на земле, кровь и огонь, и столпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Глава 3 книги пророка Иоиля. «Ибо вот в те дни, и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточилие переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой, и возгремит Господь с Сиона, и даст голос свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситим. Египет сделается пустынею, и Едом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе. Первая глава из книги пророка Амоса. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле в дни Озии, царя иудейского, и в дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. И сказал он: «Господь возгремит с Сиона, и даст глас свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». Так говорит Господь: «За три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами. И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Винидада. И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен, и держащего скипетр из дома Еденова, и пойдет народ арамейский в плен в Кир», говорит Господь. Так говорит Господь: «За три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому. И пошлю огонь в стены Газы, и пожрет чертоги ее, и истреблю жителей Азота и держащего скипетр Аскалони, и обращу руку мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян», говорит Господь Бог. Так говорит Господь: «За три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза. Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его». Так говорит Господь: «За три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. И пошлю огонь на Фиман, и пожрет чертоги Васора». Так говорит Господь: «За три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои. И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее среди крика в день брани с вихрем в день бури. И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним», говорит Господь. Глава вторая книги пророка Амоса. Так говорит Господь: «За три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского в известь. И пошлю огонь на Моава, и пожрет чертоги Кириофа, и погибнет Моав среди разгрома с шумом при звуке трубы. Истреблю судью из среды его и умерщвлю всех князей его вместе с ним», говорит Господь. Так говорит Господь: «За три преступления Иуды и за четыре не пощажу его, потому что отвергли закон Господень и постановлений его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути. И пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Так говорит Господь: «За три преступления Израиля и за четыре не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий. Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. А я истребил перед лицом их Амарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу. Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне 40 лет, чтобы вам наследовать землю Амарейскую. Из сынов ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назареи. Не так ли это, сыны Израиля? Говорит Господь: а вы Назареев поили вином, и пророкам приказывали, говоря: не пророчествуйте. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни. ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни. И самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. Книга пророка Амоса, глава 3. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы, на все племя, которое вывел я из земли египетской, говоря: «Только вас признал я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши». Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Ревет ли лев в лесу, когда нет перед ним добычи? Подает ли свой голос львенок из логовища своего, когда он ничего не поймал? Попадет ли птица в петлю на земле, когда силка нет для нее? Поднимется ли с земли петля, когда ничего не попало в нее? Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется? Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои. Посему так, говорит Господь Бог, вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои. Так, говорит Господь, как иногда пастух исторгает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе. Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф. Ибо в тот день, когда я взыщу с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря и падут на землю, и поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут дома с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь. Глава 4 книги пророка Амоса. Слушайте слово это, телицы васанские, которые на горе Самарийской, вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим: подавай, и мы будем пить. Клялся Господь Бог святостью Своею, что вот придут на вас дни, когда повлекут вас крюками и остальных ваших удами. И сквозь проломы стен выйдете каждое, как случится, и бросите все убранство чертогов, говорит Господь. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хотя через каждые 3 дня. Приносите в жертву благодарение квасное. Провозглашайте о добровольных приношениях ваших и разглашайте о них, ибо это вы любите, сыны Израилевы, говорит Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь, и удерживал от вас дождь за 3 месяца до жатвы, проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок напояем был дождем, а другой, неокропленный дождем, засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне, говорит Господь. Я поражал вас ржою и блеклостью хлеба.
1: множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирала гусеница, и при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посылал я на вас моровую язву, подобную египетской, убивал мечом юношей ваших, отводя коней в плен, так что смрад от станов ваших поднимался в ноздри ваши. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Производил я среди вас разрушение, как разрушил Бог Содом и Гоморру, и вы были выхвачены, как головня из огня. И при всем том вы не обратились ко мне, говорит Господь. Посему так поступлю я с тобою, Израиль, и так я поступлю с тобою, и как я поступлю с тобою, то приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Ибо вот Он, который образует горы, и творит ветер, и объявляет человеку намерение его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли, Господь Бог Саваоф, имя Ему. Пятая глава книги пророка Амоса. Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Упало, не встает более дева Израилева, повержена на земле своей и некому поднять ее. Ибо так, говорит Господь Бог, город, выступавший тысячью, останется только сотнею, и выступавший сотнею останется с десятком у дома Израилева. Ибо так, говорит Господь дому Израилеву, взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, и не ходите в Галгал, и в Версавию не странствуйте, ибо Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Взыщите Господа, и будете живы, чтобы Он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вифиле. О вы, которые превращаете суд в отраву и правду повергаете на землю! Кто сотворил семизвездие и Орион и притворяет смертную тень в ясное утро, а день делает темным, как ночь, призывает воды морские и разливает их по лицу земли? Господь — имя Ему. Он укрепляет опустошителя против сильного, и опустошитель входит в крепость. А они ненавидят обличающего в воротах и гнушаются тем, кто говорит правду. Итак, за то, что вы попираете бедного и берете от него подарки хлебом, вы построите дома из тесных камней, но жить не будете в них, разведете прекрасные виноградники, а вина из них не будете пить. Ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Вы враги правого, берете взятки и извращаете в суде дела бедных. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время. Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых, и тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло, и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудие. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов. Посему так, говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель, на всех улицах будет плач, и на всех дорогах будут восклицать «Увы, увы!» И призовут земледельца сетовать, и искусных в плачевных песнях плакать. И во всех виноградниках будет плач, ибо я пройду среди тебя, говорит Господь. Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день, Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. «Если вознесете мне всесожжение и хлебное приношение, я не приму их и не призрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение которой вы сделали для себя. Зато я переселю вас за Дамаск, — говорит Господь, Бог Саваоф, имя Ему». Глава 6 книги пророка Амоса. «Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израиля. Пройдите в Калне и посмотрите. Оттуда перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они этих царств? Не обширнее ли пределы их, пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов стучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болеете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог самим собою, и так, говорит Господь Бог Саваоф, гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они». И возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящимся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого». И скажет этот: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселинами, а малые дома — трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: не своею ли силою мы приобрели себе могущество? Вот я, — говорит Господь Бог Саваоф, — воздвигну народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыне». 7 глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади! Как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне: вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, и не буду более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеровоамова». И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб, и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: иди пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиле и не произноси слов на дом Исааков. За это вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей». 8 глава книги пророка Амоса. Такое видение открыл мне Господь Бог: вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, и высевки из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: «Жив Бог твой Дан, и жив путь в Вирсавию». Они падут и уже не встанут. Глава 9 книги пророка Амоса. «Видел я Господа стоящим над жертвенником, и он сказал: ударь в притолку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, а остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется из них никто, желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их, хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь? Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Каира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: «Не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие». В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком Едома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все это. Вот наступают дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград — сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой.
0: Книга пророка Авдия. Видение Авдия. Так говорит Господь Бог об Едоме. Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам: «Вставайте, и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал на возвышенном месте и говоришь в сердце твоем: кто не зринет меня на землю? Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь. Не воры ли приходили к тебе, не ночные ли грабители, что ты так разорен? Но они украли бы столько, сколько надобно им. Если бы проникли к тебе обиратели винограда, то и они разве не оставили бы несколько ягод? Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его! До границы выпроводят тебя все союзники твои, обманут тебя, одолеют тебя живущие с тобою в мире, едущие хлеб твой нанесут тебе удар. Нет в нем смысла. Не в тот ли день это будет, говорит Господь, когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? Поражены будут страхом храбрецы твои, Фиман, дабы все на горе Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Иакова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял на супротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них.
1: не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия. Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его и даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия его, не стоять на перекрестках для убивания бежавших его, не выдавать уцелевших из него в день бедствия. Ибо близок день Господень на все народы. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Ибо как вы пили на святой горе моей, так все народы всегда будут пить, проглотят, и будут, как бы их не было. А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое. И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою. Зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава, ибо Господь сказал это. И завладеют те, которые к югу горою Исава, а которые в долине — филистимлянами. И завладеют полем Ефрема и полем Самарии, а Вениамин завладеет Галаадом. И переселенные из войска сынов Израилевых завладеют землей Ханаанской до Сарепты, а переселенные из Иерусалима, находящиеся в Сефараде, получат во владение города южные. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа. Первая глава книги пророка Ионы. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофиину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». И сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда». И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие, откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа?» И он сказал им: «Я еврей. Чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу». И устрашились люди страхом великим и сказали ему: «Для чего ты это сделал?» Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?» Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека этого, и да не вменишь нам кровь невинную, ибо ты, Господи, соделал, что угодно тебе». и взяли Иону и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Вторая глава книги пророка Ионы. И повелел Господь большому киту поглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита и сказал: «К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверх меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морскою травой обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня, но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего. А я голосом хвалы принесу Тебе жертву, что обещал, исполню, у Господа спасение. И сказал Господь киту, и он изверх Иону на сушу. 3 глава книги пророка Ионы. И было слово Господне к Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе». И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога, на 3 дня ходьбы. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большего из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. 4 глава книги пророка Ионы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона очень обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный ветер восточный, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Первая глава книги пророка Михея. Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во время Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме. «Слушайте, все народы! Внимай, земля, и все, что наполняет ее! Да будет Господь Бог свидетелем против вас! Господь из святого храма своего. Ибо вот Господь исходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы растают под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. От кого нечестие Иакова? Не от Самарии ли? Кто устроил высоты в Иудее, не Иерусалим ли? Зато сделаю Самарию грудою развалин в поле, местом для разведения винограда, не зрину в долину камни ее и обнажу основание ее. Все истуканы ее будут разбиты, и все любодейные дары ее сожжены будут огнем, и всех идолов ее предам разрушению». Ибо из любодейных даров она устраивала их, за любодейные дары они и будут обращены. Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы. Потому что болезненно поражение ее дошло до Иуды, достигло даже до ворот народа моего, до Иерусалима. Не объявляйте об этом в Гефе, не плачьте там громко, но в селении Офра покрой себя пеплом. Переселяйся, переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные. Не убежит и живущая в Цаане. Плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем. Горюет о своем добре жительница Марофы, ибо сошло бедствие от Господа к воротам Иерусалима. Запрягай в колесницу быстрых, жительница Лахиса, ты — начало греха, дщери Сионовой, ибо у тебя появились преступления Израиля. Посему ты посылать будешь дары в Маршеф-Хеф, но селения Ахзива будут обманом для царей Израилевых. Еще наследника приведу к тебе, жительница Мареша, он пройдет до Одоллама, славы Израиля. Сними с себя волосы, остригись, скорбя о нежно любимых сынах твоих. Расширь из-за них лысину, как у линяющего орла, ибо они переселены будут от тебя. Вторая глава книги пророка Михея. Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руках их сила. Пожелают полей и берут их силою, домов и отнимают их, обирают человека и его дом, мужа и его наследие. Посему так, говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с вашей шеи и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. в тот день произнесут о вас притчу и будут плакать горьким плачем и говорить: «Мы совершенно разорены, удел народа моего отдан другим. Как возвратиться ко мне? Поля наши уже разделены иноплеменникам. Посему не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий для измерения в собрании перед Господом. Не пророчествуйте, пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. О, называющийся домом Иакова, разве умалился Дух Господень? Таковы ли действия его? Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо? Народ же, который был прежде меня, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домов их, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна эта не есть место покоя. За нечистоту она будет разорена, и притом жестоким разорением. Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал: «Я буду проповедовать тебе о вине и секере», то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как овец в воссоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пойдет стенорушитель. Они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь. Глава 3 книги пророка Михея. И сказал я: «Слушайте, главы Иакова и князья дома Израилева, не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое, сдираете с них кожу их и плоть с костей их. Едите плоть народа моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть как бы в котел. И будут они взывать Господу, но он не услышит их, и сокроет лицо свое от них на то время, как они злодействуют. Так, — говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну. Посему ночь будет им вместо видения, и тьма вместо предвещаний. Зайдет солнце над пророками, и потемнеет день над ними. Устыдятся прозорливцы, и посрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. А я исполнен силой Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его. Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: «Не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». 4 глава книги пророка Михея. И будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Яковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста

Для чего же ты ныне так громко вопиешь? Разве нет у тебя царя? Или не стало у тебя советника, что тебя схватили муки, как рождающую? Страдай и мучься болями, дщерь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты выйдешь из города и будешь жить в поле, и дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена, там искупит тебя Господь от в руки врагов твоих. А теперь собрались против тебя многие народы и говорят, да будет она осквернена, и да наглядится око наше на Сион. Но они не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его, что Он собрал их, как снопы на гумно. Встань и молоти, дщерь Сиона, ибо я сделаю рог твой железным, и копыта твои сделаю медными, и сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли. Книга пророка Михея, глава 5. Теперь ополчись, черь полчищ, обложи нас осадою. Тростью будут бить полоните судью Израилева. И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных. Поэтому наставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него 7 пастырей и 8 князей. И будут они пасти землю Ассура мечом, и землю Нимврода в самых воротах ее. И он то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу, и когда вступит в пределы наши. И будет остаток Иакова среди многих народов, как рассад Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. И будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимен среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих из среды твоей, и уничтожу колесницы твои. Истреблю города в земле твоей и разрушу все укрепления твои. Исторгну чародеяние из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих и кумиры из среды твоей, и не будешь более поклоняться изделиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои, и совершу во гневе и негодовании мщение над народами, которые будут непослушны. 6 глава книги пророка Михея. Слушайте, что говорит Господь. Встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте, горы, суд Господень, и вы, твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим, и с Израилем он состязуется. Народ мой, что сделал я тебе, и чем отягчал тебя? Отвечай мне. Я вывел тебя из земли египетской, и искупил тебя из дома рабства, и послал перед тобой Моисея, Аарона и Мариам.
Народ мой, вспомни, что замышлял Валах.

Ак, царь Моавитский, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров, и что происходило от Ситима до Галгал, чтобы познать тебе все праведные действия Господни. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро и что, чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить перед Богом твоим. Голос Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем твоим. Слушайте жезл и того, кто поставил его. Не находятся ли и теперь в доме нечестивого сокровища нечестия и уменьшенная мера отвратительная? Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гирями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их, то и я неисцельно поражу тебя опустошением за грехи твои. Ты будешь есть и не будешь сыт. Пустота будет внутри тебя. Будешь хранить, но не убережешь, а что сбережешь, то предам мечу. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки, и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова. И вы поступаете по советам их, и предам тебя опустошению, и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа моего. Глава 7 книги пророка Михея. Горе мне, ибо со мною теперь, как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает, ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку, домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь — свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских,
и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние. Как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем. Положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея. Как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую из клятвой обещал отцам нашим от дней первых. Книга пророка Наума, глава первая. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума, елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом его, и вселенная, и все живущие в ней. Перед негодованием его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь, скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут, а тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен. Вторая глава книги пророка Наума. «Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили
их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площади, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем. Поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено, она будет обнажена и отведена в плен, и рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото. Нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она. И тает сердце, колено трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовища свои похищенным. «Вот я на тебя, — говорит Господь Саваоф, — и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих». Третья глава книги пророка Наума. Горе городу кровей! Весь он полон обмана и убийства, не прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящих колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница, сверкает меч и блестят копья, убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам, спотыкаются о трупы их. Это за многие блудодеяния развратницы, приятной наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими племена. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия! Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше Ноаммона, находящегося между реками, окруженного водою, которого вал был море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством других служили ему подкреплением. Копты и ливийцы приходили на помощь тебе, но и он переселен, пошел в плен, даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц. А о знатных его бросали жребий, и все вельможи его окованы цепями. Так и ты опьянеешь и скроешься, так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами. Если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот желающего есть. Вот и народ твой, как женщины у тебя. Врагам твоим настежь отворяются ворота земли твоей, огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады, укрепляй крепости твои, пойди в грязь, топчи глину, исправь печь для обжигания кирпичей.
там пожрет тебя огонь, посечет тебя меч, поест тебя, как гусеница, хотя бы ты умножился, как гусеницы, умножился, как саранча. Купцов у тебя стало более, нежели звезд на небе. Но эта саранча рассеется и улетит. Князья твои, как саранча, и военачальники твои, как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях стен, и когда взойдет солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были. Спят пастыри твои, царь ассирийский, покоятся вельможи твои, народ твой рассеялся по горам, и некому собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя. Первая глава книги пророка Аввакума. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор? От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, изредка приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует, зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его». Неужели для этого он должен опорожнять сеть свою и непрестанно избивать народы без пощады? Вторая глава книги пророка Аввакума. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: «Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его,
ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им: горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Горе тому, кто говорит дереву «встань» и бессловесному камню «пробудись». Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля перед лицом его. Третья глава книги пророка Аввакума. Молитва Аввакума пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет. Среди лет яви его, во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыла небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет. От руки его лучи, и здесь тайник его силы. Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он стал и поколебал землю, воззрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал Господь гнев твой? Разве на реке негодование твое или на море ярость твоя, что ты вошел на коней твоих, на колесницы твои спасительные? Ты обнажил лук твой по клятвенному обещанию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидевши тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой,
высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. Во гневе шествуешь ты по земле, и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Ты сокрушаешь голову нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться Господи и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог — сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Книга пророка Сафонии, глава 1. Слово Господне, которое было к Сафонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского. «Все истреблю с лица земли, — говорит Господь, — истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли, — говорит Господь, — и простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками». И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим, и тех, которые отступили от Господа, не искали Господа и не вопрошали о нем, умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней я посещу князей и сыновей царя и всех одевающихся в одежду иноплеменников. Посещу в тот день всех, которые перепрыгивают через порог, которые дом Господа своего наполняют насилием и обманом. И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром. И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла, и обратятся богатства их в добычу и дома их в запустение. Они построят дома, а жить в них не будут, насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения. День тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить как слепые, потому что они согрешили против Господа,
и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление притом внезапное совершит он над всеми жителями земли. Вторая глава книги пророка Сафонии. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его, в защите правду, в защите смиренно-мудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня. Ибо Газа будет покинута, и Аскалон опустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Екрон искоренится. Горе жителям приморской страны, народу критскому! Слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская! Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей, и будет приморская страна пастушьим овчарником и загоном для скота. И достанется этот край остаткам дома Иудина, и будут пасти там и в домах Аскалона, будут вечером отдыхать. Ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Я слышал поношение Моава и ругательство сынов Аммоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему живу я, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Моав будет как Содом, и сыны Аммона будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки. Остаток народа моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследие. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь, ибо истребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места, все острова народов. И вы, эфиопляне, избиты будете мечом моим. И прострет он руку свою на север, и уничтожит Ассура, и обратит Ниневию в развалины, и место сухое, как пустыня. И покоиться будут среди нее стада и всякого рода животные. Пеликан и еж будут ночевать в резных украшениях ее. Голос их будет раздаваться в окнах, разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки. Вот чем будет город торжествующий, живущий беспечно, говорящий в сердце своем «Я» и нет иного, кроме меня. Как он стал развалиною, логовищем для зверей! Всякий, проходя мимо него, посвищет и махнет рукою. Книга пророка Сафонии, глава 3. Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князья его посреди него рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одной кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон. Господь праведен посреди него, не делает неправды. Каждое утро являет суд свой неизменно, но беззаконник не знает стыда. Я истребил народы, разрушены твердыни их. Пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Разорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил, бойся только меня.
принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Итак, ждите меня, говорит Господь, до того дня, когда я восстану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожрана будет вся земля. Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Из заречных стран Ефиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоею знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей. Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне. Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их. Ликуй, черь Сиона! Торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима! Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих о торжественных празднествах я соберу. Твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время, и спасу хромлющие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш пред глазами вашими, говорит Господь. Книга пророка Агея, глава первая. Во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зорававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф: народ этот говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом этот запустений? Посему ныне так, говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений.
я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. И послушались Зарававель, сын Салафиилев, и Иисус, сын Иосидеков, и весь прочий народ голоса Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Агей, вестник Господень, посланный от Господа, сказал к народу: «Я с вами, — говорит Господь». И возбудил Господь дух Зарававеля, сына Салафиилева, правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Иосидекова, великого Иерея, и дух всего остатка народа, и они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. В 24-й день 6-го месяца, во 2-й год царя Дария. Вторая глава книги пророка Агея. В 7-й месяц, в 21-й день месяца, было слово Господне через Агея пророка. «Скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и Иисусу, сыну Иосидекову, великому Иерею, и остатку народа. Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, — говорит Господь, — ободрись, Иисус, сын Иосидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, — говорит Господь, — и производите работы, ибо я с вами, — говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при исшествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — еще раз, и это будет скоро. Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. 24-й день 9-го месяца, во 2-й год Дария, было слово Господне через Агея пророка. Так, говорит Господь Саваоф, спроси священников о законе и скажи: если бы кто нес освященное мясо в поле одежды своей, и полою своею коснулся хлеба или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Агей: а если прикоснется ко всему этому кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Тогда отвечал Агей и сказал: таков этот народ, таково это племя передо мной, говорит Господь, и таковы все дела рук их, и что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказывалось только 20. Поражал я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад. От 24-го дня 9-го месяца, от того дня, когда основан был храм Господень, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена?
доселе ни виноградная лоза, ни смоковница, ни гранатовое дерево, ни маслина не давали плода. А от этого дня я благословлю их. И было слово Господне к Аггею вторично, в 24-й день месяца, и сказано: «Скажи Зарававелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престол и царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, — говорит Господь Саваоф, — я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, — говорит Господь, — и буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, — говорит Господь Саваоф». Первая глава книги пророка Захарии. В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: «Прогневался Господь на отцов наших великим гневом. И ты скажи им: так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря: так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили: как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, и по нашим делам так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову, пророку: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, пегие и белые. И сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне ангел, говоривший со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те, которых Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал: Господи Вседержитель, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет? Тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною: провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой, и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь: я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием. В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная вервь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи: так говорит Господь Саваоф, снова переполнятся города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною: что это? И он ответил мне: это рога, которые разбросали Иуду, Израиля и Иерусалим. Потом показал мне Господь 4 рабочих. И сказал я: что они идут делать? Он сказал мне так: эти рога разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их,
сбить рога народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее. Глава вторая книги пророка Захарии. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная вервь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненной стеною вокруг него, и прославлюсь посреди него. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим нас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, черь Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего. Третья глава книги пророка Захарии. И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Иисус же одет был в запятнанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так, «Снимите с него запятнанные одежды», а ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные». И сказал, «Возложите на голову его чистый кедар». И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду, ангел же Господень стоял. И засвидетельствовал ангел Господень и сказал Иисусу, «Так, — говорит Господь Саваоф, — если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими. Я дам тебе ходить между этими стоящими здесь. Выслушай же, Иисус, Иерей Великий, ты и собратья твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные, вот я привожу раба моего, отрасль, ибо вот тот камень, который я полагаю перед Иисусом, на этом одном камне семь очей, вот я вырежу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли этой в один день». В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу. Книга пророка Захарии, глава четвертая. «И возвратился тот ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна его. И сказал он мне, что ты видишь? И отвечал я, вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его, и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки,
другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мною: «Что это, господин мой?» И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал:

считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля те семь. Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю. Тогда отвечал я и сказал ему, что значат те две маслины с правой стороны светильника и с левой стороны его. Вторично стал я говорить и сказал ему, что значат две масличные ветви, которые через две золотые трубочки изливают из себя золото. И сказал он мне, «Ты не знаешь, что это?» Я отвечал, «Не знаю, господин мой». И сказал он, «Это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли». Пятая глава книги пророка Захарии. «И опять поднял я глаза мои и увидел, вот летит свиток. И сказал он мне, что видишь ты?» Я отвечал, вижу летящий свиток, длина его 20 локтей, а ширина его 10 локтей. Он сказал мне, это проклятие, исходящее на лицо всей земли. Ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне. Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно, и прибудет в доме его, и истребит его, и деревья его, и камни его. И вышел ангел, говоривший со мною, и сказал мне, подними еще глаза твои, посмотри, что это выходит. Когда же я сказал, что это? Он отвечал, это выходит ефа, и сказал, это образ их по всей земле. И вот кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы, и сказал он, эта женщина само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок. И поднял я глаза мои, и вот увидел, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них, как крылья аиста. И подняли они ефу, и понесли ее между землею и небом. И сказал я ангелу, говорившему со мною, куда несут они эту ефу? Тогда сказал он мне, чтобы устроить для нее дом в земле Синаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе. Шестая глава книги пророка Захарии. И опять поднял я глаза мои, и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные. В третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. Иначе в речь я сказал ангелу, говорившему со мною, «Что это, господин мой?» И отвечал ангел и сказал мне, «Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там выходят к стране северной, и белые кони идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю, и он сказал, «Идите, пройдите землю», и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». И было слово Господне ко мне, «Возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона». Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого. И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, мой муж, имя ему отрасль, он произрастет из своего корня и воздаст, и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим».

0: а венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем. И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться голоса Господа Бога вашего. Седьмая глава книги пророка Захарии. В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца Хаслева. Когда Вефиль послал Сарецера и Регем Мелеха и спутников его помолиться пред лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет, и было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? И было слово Господне к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф: «Производите суд справедливый, и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельца и бедного не притесняйте, и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем». Но они не хотели внимать, отворотились от меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков. Зато и постиг их великий гнев Господа Саваофа. И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею. Восьмая глава книги пророка Захарии. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф: возревновал я о Сионе ревностью великой, и с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь: обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф: если это в глазах оставшегося народа покажется дивным во дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь Саваоф? Так говорит Господь Саваоф: вот я спасу народ мой из страны востока и из страны захождения солнца, и приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом в истине и правде. Так говорит Господь Саваоф: укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова сии из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа, для создания храма. Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне, для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни сделать доброе Иерусалиму и дому Иудины, не бойтесь. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите правду друг другу, поистине, и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого соделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа, и каждый скажет, пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будет в те дни возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить, мы пойдем с тобою, ибо мы слышали, что с вами Бог. 9 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится. Ибо око Господа на всех людей, и, как и на все колена Израилевы. И на Емав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Екрон, ибо посрамится надежда его, не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его, и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Екрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, черь Сиона! Торжествуй, черь Иерусалима! Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню вы, пленники надеющиеся, что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь как бы от вина, и наполнится как жертвенные чаши, как углы жертвенника. спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой. Ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц. Глава 10. Книга пророка Захарии. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле. Ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, и рассказывают сны лживые. Они утешают пустотою, поэтому они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастыре воспылал гнев мой, и козлов я накажу. Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, дом Иудин, и поставит их, как славного коня своего на брани. Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдут все народоправители, и они будут как герои, попирающие врагов на войне, как уличную грязь, и сражаться, потому что Господь с ними, и посрамят всадников на конях. И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я, Господь, Бог их, и услышу их. Как герой будет Ефрем, возвеселится сердце их, как от вина, и увидят это сыны их, и возрадуются. В восторге будет сердце их о Господе. Я дам им знак и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде. И расселю их между народами, и в отдаленных странах они будут вспоминать обо мне и будут жить с детьми своими и возвратятся. И возвращу их из земли египетской и из Ассирии соберу их, и приведу их в землю Галаадскую и на Ливан, и не достанет места для них. И пройдет бедствие по морю, и поразит волны морские, и иссякнут все глубины реки, и смирится гордость Ассура, и скипетр отнимется у Египта. Укреплю их в Господе, и они будут ходить во имя Его, говорит Господь. 11 глава книги пророка Захарии. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь, и вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. и возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные и завет, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, Узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. 12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Книга пророка Захарии, глава 13. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец его и мать его, родившая его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». «О, меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это народ мой, и они скажут: Господь Бог мой». 14 глава книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день. Книга пророка Малахии, первая глава. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, — говорит Господь, — и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению и владение его шакалам пустыни. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Саваоф говорит, они построят, а я разрушу. И прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда. И увидят это глаза ваши, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это князю твоему, будет ли он доволен тобою и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Говорит Господь Саваоф. Лучше кто-нибудь из вас запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. «Велико будет имя мое между народами, — говорит Господь Саваоф, — а вы хулите его тем, что, говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее — пища ничтожная. Притом говорите, вот сколько труда, и пренебрегаете ею, — говорит Господь Саваоф, — и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар». Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь? Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. Вторая глава книги пророка Малахии. Итак, для вас, священники, это заповедь, если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и Иерусалиме. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Вы прогневляете Господа словами вашими и говорите, чем прогневляем мы его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош перед очами Господа, и к таким он благоволит, или где Бог правосудия? Третья глава книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, — говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту и отталкивают пришельца. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, — говорит Господь Саваоф. Дерзостны предо мною слова ваши, — говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдаем постановление Его, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, — говорит Господь Саваоф, — собственностью моею в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Четвертая глава книги пророка Малахии. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я сделаю, — говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришед, не поразил земли проклятием. Конец Ветхого Завета.
1: Книга Бытие. Глава первая. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму — ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так, и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его, породу его на земле. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. И сказал Бог: «Да будут светила на тверди небесной для освещения земли, и для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю». И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И сказал Бог: «Да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной». И стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. И сказал Бог: «Да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их». И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимся по земле». И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И сказал Бог: «Вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Глава вторая. Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там Бдалах и камень Оникс. Имя второй реки – Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддекель, Тигр. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Евфрат. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Глава третья. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала женщина змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей женщине: «Нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Адам, где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». И сказал Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». И сказал Господь Бог женщине: «Что это ты сделала?» Женщина сказала: «Змей обольстил меня, и я ела». И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женщиною, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Женщине сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Глава 4. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: «Приобрела я человека от Господа». И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастухом овец, а Каин был земледельцем. Спустя некоторое время Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину: «Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Бог Каину: «Где

и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». И сказал ему Господь Бог: «Зато всякому, кто убьет Каина, отомстится всемеро». И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. И пошел Каин от лица Господнего, и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Гайдад. Ирад родил Михиаэля, Малилиила. Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял Ламех себе две жены, имя одной Ада, и имя второй Цилла, Селла. Ада родила Иавала, он отец живущих в шатрах со стадами. Имя брату его Иувал, он отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тавулкаина, Фавела, который был ковачом всех орудий из меди и железа, и сестра Тавулкаина Ноэма. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла: «Послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. А если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро». И познал Адам еще Еву, жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. Глава 5. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину, сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сив. Дней Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адама было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Сифа было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет

0: и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет, и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших, при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сыновей и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной трех сыновей – Сима, Хама и Иафета. Глава 6. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми этими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь Бог, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Господь: «Истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сыновей – Сима, Хама и Иафета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи, и сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его. Устрой в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сыновей твоих с тобою. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужского пола и женского пусть они будут. из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех пресмыкающихся по земле по роду их. Из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались в живых с тобою мужского пола и женского. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог. Так он и сделал. Глава 7. И сказал Господь Бог Ною: «Войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде этом. И всякого скота чистого возьми по семи, мужского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужского пола и женского, также и из птиц небесных чистых по семи мужского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две мужского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Ной сделал все, что Господь Бог повелел ему. Ною уже было 600 лет, когда потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним в ковчег от вод потопа, и из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле по паре мужского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноя, во 2-й месяц, в 17-й день месяца, в этот день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В этот самый день вошли в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноя, и жена Ноя, и 3 жены сыновей его с ними. Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые, и вошли к Ною в ковчег по паре мужского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег мужской и женский пол всякой плоти вошли, как повелел ему Господь Бог, и затворил Господь Бог за ним ковчег. И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей. И умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скот, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди, все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось из земли, остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Глава 8. И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, о всех птицах, и о всех гадах, пресмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились. И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7-м месяце, в 17-й день месяца, на горах Араратских. Вода постоянно убывала до 10-го месяца. В 1-й день 10-го месяца показались вершины гор. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, чтобы видеть, убыла ли вода с земли, который, вылетев, улетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. И Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней, и опять выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. В 601 году жизни Ноя к 1-му дню 1-го месяца иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во 2-м месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. И сказал Господь Бог Ною: «Выйди из ковчега, ты, жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих с тобою, выведи с собой всех животных, которые с тобою, от всякой плоти, из птиц, из котов, и всех гадов, присмыкающихся по земле. Пусть разойдутся они по земле, и пусть плодятся и размножаются на земле». И вышел Ной, и сыновья его, и жена его, и жены сыновей его с ним, все звери, и весь скот, и все гады, и все птицы, все движущееся по земле по родам своим, вышли из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Глава 9. И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Да страшатся вас, и да трепещут все звери земные, и весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша. Взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». И сказал Бог Ною и сыновьям его с ним: «Вот, Я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа для опустошения земли». И сказал Господь Бог: «Вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке. И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякой плотью, которая на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноя, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пятясь, пошли и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Рабом рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов! Ханаан же будет рабом ему! Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых! Ханаан же будет рабом ему!» И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноя было 950 лет, и он умер. Глава 10. Вот родословие сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иован, Элиса, Фувал, Мешех и Фирас. Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыновья Иована: Элиса, Фарсис, Киттим и Даданим. От этих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим в народах своих. Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Этот начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом Богом. Потому и говорится: сильный зверолов, как Немрод пред Господом Богом. Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синар. Из этой земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавов Ир, Калах и Ресен между Ниневией и между Калахом. Это город великий. От Мицраима: произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Кослухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цеваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сыновей Евера, старшего брата Иафета, сыновья Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам и Каинан. Сыновья Арама, Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Каинана, Каинан родил Салу, Сала родил Эвера. У Эвера родились два сына. Имя одному Фалек, потому что в дни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа и Ираха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сефара, горы Восточной. Это сыны Симовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сыновей Ноя, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. Глава 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Симу было 100 лет, и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет, и родил сынов и дочерей, и умер. Арфаксад жил 35 лет, и родил Каинана. По рождении Каинана Арфаксад жил 330 лет, и родил сыновей и дочерей, и умер. Каинан жил 130 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад, Каинан, жил 403 года и родил сынов и дочерей, и умер. Сала жил 30 лет и родил Эвера. По рождении Эвера Сала жил 403 года и родил сыновей и дочерей, и умер. Эвер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Эвер жил 430 лет и родил сыновей и дочерей, и умер. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сыновей и дочерей, и умер. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сыновей и дочерей, и умер. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сыновей и дочерей, и умер. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сыновей и дочерей, и умер. Фарра жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фарры. Фарра родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврама – Сара. Имя жены Нахора – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Арана, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там. И было дней жизни Фары в Харранской земле 205 лет, и умер Фара в Харране. Глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Аврааму было 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую, и пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле этой, по длине ее, до места Сихем, до Дубравы моря. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему: «Потомству твоему отдам я землю эту». И создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай — на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа, явившегося ему. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят у живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая, увидели ее и вельможи фараона, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было из-за нее. И был у него великий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мной? Почему не сказал мне, что она жена твоя? Почему ты сказал: она сестра моя? и я взял было ее себе в жены, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним. Глава 13.
1: И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг Ханаана.
0: И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господен, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в длину и в ширину ее, ибо я тебе дам ее и потомству твоему навсегда». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Элесарского, Кедорлаомера, царя Иламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемевера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все эти соединились в долине Сиддим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов, Ваштеров в Карнаиме, Зузимов в Гаме, Эмимов в Шаве Кириафаиме,
1: и Хареев в Гореях Сеире, до Эльфарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амореев, живущих в Хацацон-Фамаре.
0: И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белы, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим, с Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Афрамелом, царем Синаарским, Ариохом, царем Елосарским, 4 царя против 5. В долине же Сиддим было много смоляных ям. И цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, принадлежавший амариянину, брату Эшколы и брату Анера, союзников Авраама. Авраам, услышав, что Лот, сродник его, взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю». Глава 15. После этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью. И сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал ему: «Посмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю эту во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут сюда с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю эту, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат, кинеев, кинезеев, кедмонеев, хетов, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, евеев, гергесеев и иеусеев». Глава 16. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка по имени Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.
1: И сказал ей: «Агарь, служанка Сарина,
0: откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень: «Умножая, умножу потомство твое так, что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господень: «Вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней этим именем: «Ты Бог, видящий меня». Ибо сказала она: «Точно я видела здесь вслед видящего меня». Поэтому источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарии, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Глава 17. Аврааму было 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей в 8-й день, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сарра, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Исмаил был жив пред лицом твоим! Бог же сказал Аврааму: именно Сарра, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь имя ему Исаак. И поставлю завет мой с ним заветом вечным в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И об Исмаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, в это самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраама, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Аврааму было 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. А Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Глава 18. И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот 3 мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под этим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели, и сказали ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер сзади него. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сарра, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын“». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сыновьям своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места этого ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым? Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место это». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40? Он сказал: «Не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10? Он сказал: не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Глава 19. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли и сказал: «Государи мои, зайдите в дом Раба

делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно, только людям этим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришелец и хочет судить. Теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку этому, к Лоту. И подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли, а людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, ища входа. Сказали мужи те Лоту: «Кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из этого места. Ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из этого места, ибо Господь истребит этот город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те ангелы по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в этот город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя». И сказал ему: «Вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергну города, о котором ты говоришь, поспешай. Спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Поэтому и назван город этот Сигор». Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города эти, и всю окрестность эту, и всех жителей городов этих, и все произрастания земли. Жена же Лота оглянулась позади него и стала соляным столбом. И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестностей, и увидел: вот дым поднимается с земли, как дым из печи. И было, когда Бог истреблял все города окрестности этой, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда ниспровергал города, в которых жил Лот. И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей: «Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя».
и напоили отца своего вином,

0: ту ночь. И вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь. А он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя». И напоили отца своего вином и в эту ночь. И вошла младшая, и спала с ним. И он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лота беременными от отца своего. И родила старшая сына, и нарекла ему имя Муав, говоря: «Он от отца моего». Он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, говоря: «Он сын рода моего». Он отец аммонитян до ныне. Глава 20. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: «Она сестра моя». Ибо он боялся сказать, что это жена его, чтобы жители города того не убили его за нее. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару. И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь не знавший этого и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «И я знаю, что ты сделал это в простоте сердца твоего, и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». И встал Авимелех утром рано и призвал всех рабов своих, и пересказал все слова эти в уши их, и люди эти все весьма испугались. И призвал Авимелех Авраама и сказал ему: «Что ты с нами сделал? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». И сказал Авимелех Аврааму: «Что ты имел в виду, когда делал это дело?» Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделала с моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною эту милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». И взял Авимелех серебра 1000 сиклей и мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сарру, жену его. И сказал Авимелех Аврааму: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». И Сарре сказал: «Вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра. Вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою, и перед всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сарру, жену Авраама. Глава 21. «И презрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил». Сарра зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Аврааму было 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сарра: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сарра будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни этой с сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным из-за сына его Исмаила. Но Бог сказал Аврааму: «Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя, и от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Вершавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был, и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: «Что с тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живой, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время Авимелех с Ахузафом, невестоводителем, и Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: «С тобою Бог во всем, что ты не делаешь. И теперь поклянись мне здесь Богом, что ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука моего. И как я хорошо поступал с тобою, так и ты будешь поступать со мною и землею, в которой ты гостишь». И сказал Авраам: «Я клянусь». И Авраам упрекал Авимелеха за колодец с водой, который отняли рабы Авимелеха. Авимелех же сказал ему: «Не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже и не слыхал о том до ныне». И взял Авраам мелкого и крупного скота и дал Авимелеху, и они оба заключили союз. И поставил Авраам 7 агнец из стада мелкого скота особо. Авимелех же сказал Аврааму: На что здесь эти семь агнец из стада овец, которых ты поставил особо?» Авраам сказал: «Семь агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец». Потому и назвал он это место Версавия, ибо тут оба они клялись. И заключили союз в Версавии. И встал Авимелех и Ахузав, невестоводитель его, и Фихол, военачальник его, и возвратились в землю филистимскую. И насадил Авраам при Версавии рощу, и призвал там имя Господа Бога Вечного. И жил Авраам в земле филистимской, как странник, дни многие. Глава 22. И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господен воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: «Господь усмотрит». Поэтому и ныне говорится: «На горе Господа усмотрится». И вторично воззвал к Аврааму ангел Господен с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Вирсавию. И жил Авраам в Вирсавии. После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав: «Вот и Милка родила Нахору, брату твоему сыновей, Уца, первенца его, Вуза, брата этому, Кемуила, отца Арама, Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмерых этих сыновей родила Милка Нахору, брату Авраама. И наложница его по имени Реума также родила Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху». Глава 23. Жизни Сарры было 127 лет. Вот лета жизни Сарры. И умерла Сарра в Кириаф-Арбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Сарре и оплакивать ее. И отошел Авраам от умершей своей и говорил сынам Хеттовым и сказал: «Я у вас пришелец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою схоронить от глаз моих». Сыны Хеттовы отвечали Аврааму и сказали ему: «Послушай нас, господин наш.
1: Ты князь Божий посреди нас.
0: В лучшем из наших погребальных мест похорони умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нем умершей твоей». Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам Хеттовым. И говорил им Авраам и сказал: «Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына Цохара, чтобы он отдал мне пещеру Махпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за достаточную цену отдал ее мне перед вами в собственность для погребения». Ефрон же сидел посреди сынов Хеттовых, и отвечал Ефрон хитиянин Аврааму вслух сынов Хеттовых, всех входящих во врата города его, и сказал: «Нет, господин мой, послушай меня. Я даю тебе поле и пещеру, которая на нем, даю тебе пред очами сынов народа моего, дарю тебе ее, похорони умершую твою». Авраам поклонился пред народом земли той и говорил Ефрону вслух всего народа земли той и сказал: «Если послушаешь, я даю тебе за поле серебро. Возьми у меня, и я похороню там умершую мою». Ефрон отвечал Аврааму и сказал ему: «Господин мой, послушай меня. Земля стоит 400 сиклей серебра. Для меня и для тебя что это? Похорони умершую твою». Авраам выслушал Ефрона и отвесил Авраам Ефрону серебра, сколько он объявил вслух сынов Хеттовых, 400 сиклей серебра, какое в ходу у купцов. И стало поле Ефрона, которое при Махпеле, против Мамре, поле и пещера, которая на нем, и все деревья, которые на поле, во всех пределах его вокруг, владением Авраама пред очами сынов Хеттовых, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сарру, жену свою, в пещере поля Махпелы, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. Так достались Аврааму от сынов Хеттовых поле и пещера, которая на нем, в собственность для погребения. Глава 24. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было: «Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему Исааку жену из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку». Раб сказал ему: «Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел?»
1: Авраам сказал ему:
0: «Берегись, не возвращай сына моего туда. Господь, Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: тебе и потомству твоему дам эту землю, Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему Исааку оттуда. Если же не захочет женщина идти с тобою в землю эту, ты будешь свободен от этой клятвы моей, только сына моего не возвращай туда». И положил раб руку свою под стегно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и верблюдам твоим дам пить, пока не напьются, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом». Еще не перестал он говорить в уме своем. И вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются все». И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила и побежала опять к колодцу почерпнуть воды, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом в полсикля и 2 браслета на руки ей, весом в 10 сиклей золота, и спросил ее и сказал: «Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?» Она сказала ему: «Я дочь Вафуила, сына Милки, которого она родила Нахору». И еще сказала ему: «У нас много соломы и корма, и есть место для ночлега». И преклонился человек тот и поклонился Господу, и сказал: «Благословен Господь Бог господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своею и истиною своею. Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У Ревекки был брат по имени Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику, и когда он увидел серьгу и браслеты на руках у сестры своей и услышал слова Ревекки, сестры своей, которая говорила: «Так говорил со мною этот человек», то пришел к человеку. И вот он стоит при верблюдах у источника и сказал ему: «Войди, благословенный Господом, зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов». И вошел человек. Лаван расседлал верблюдов и дал соломы и корму верблюдам, и воды умыть ноги ему и людям, которые были с ним. И предложена была ему пища, но он сказал: «Не стану есть, доколе не скажу дело своего». И сказали: «Говори». Он сказал: «Я раб Авраама. Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сарра, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал все, что у него. И взял с меня клятву господин мой, сказав: «Не бери жены сыну моему из дочерей хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим, и возьмешь оттуда жену сыну моему». Я сказал господину моему: «Может быть, не пойдет женщина со мною?» Он сказал мне: «Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим. И если они не дадут тебе, то будешь свободен от клятвы моей». И пришел я ныне к источнику и сказал: «Господи, Боже господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю, то вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: «Дай мне испить немного из кувшина твоего», и которая скажет мне: «И ты пей, и верблюдам твоим я начерпаю», вот жена, которую Господь назначил сыну господина моего, рабу своему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Еще не перестал я говорить в уме моем, и вот вышла Ревекка, и кувшин ее на плече ее, и сошла к источнику, и почерпнула воды, и я сказал ей: «Напои меня». Она тотчас спустила кувшин свой на руку свою и сказала: «Пей, и верблюдов твоих я напою». И я пил, и верблюдов моих она напоила. Я спросил ее и сказал: «Чья ты дочь?» Она сказала: «Дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка». И дал я серьгу ей и браслеты на руки ее. И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сыну господина твоего, как сказал Господь». Когда раб Авраама услышал слова их, то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревекке, также и брату ее, и матери ее дал богатые подарки. И ели и пили они, и люди, бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: «Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Но брат ее и мать ее сказали: «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». Он сказал им: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраама, и людей его, и благословили Ревекку, и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих. И встала Ревекка и служанки ее, и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И раб взял Ревекку и пошел. А Исаак пришел в Беэр-Лахай-Рои, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвел очи свои и увидел, вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда и сказала рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Сарре, матери своей. Глава 25. И взял Авраам еще жену по имени Хиттура. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву, Фемана и Дедана. Сыновья Дедана были Рагуил, Навдиил, Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хиттуры. И отдал Авраам все, что было у него, Исааку, сыну своему. А сыновьям наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей, на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраама, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахара Хетта, которая против Мамре, на поле в пещере, которое Авраам приобрел от сынов Хеттовых. Там погребены Авраам и Сарра, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беэр-Лахай-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраама, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарры. И вот имена сыновей Измаила, имена их по родословию их. Первенец Измаила – Наваиов, за ним – Кедар, Адбеел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема и Етур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила, и это имена их в селениях их, в кочевьях их. Это 12 князей племен их. Лет же жизни Измаила было 137 лет. И скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жены Ревекку, дочь Вафуила арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей: «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою своею запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревекки. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков – человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От этого дано ему название Эдом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему, и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из щечевицы, и он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородством. Глава 26. Был голод в земле больше прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет. Живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли эти. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня, — думал он, — жители места этого за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою своею. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне из-за нее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек этот, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, отца его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам, отец его. И копали рабы Исаака в долине Герарской, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодцу имя Есек, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исаак, выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов. Ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешел он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец в долине Герарской. Пришел к нему из Герара Авимелех и Ахузав, друг его, и Фихол, военачальник его. Исаак сказал им: «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» Они сказали: «Мы ясно увидели, что Господь с тобою, и потому мы сказали: поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобою союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Он сделал им пиршество, и они ели и пили. И, встав рано утром, поклялись друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаака и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: «Мы нашли воду». И он назвал его Шива. Поэтому имя городу тому Беэр-Шива, Версавия, до сего дня. И был Исав 40 лет, и взял себе в жены Иегудифу, дочь Беэра Хетта, и Васимафу, дочь Елона Хетта. И они были в тягость Исааку и Ревекке. Глава 27. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: «Сын мой». Тот сказал ему: «Вот я». Исаак сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда 2 козленка молодых, хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревекке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял, и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у нее в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему: «Я Исав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему: «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал: «Потому что Господь, Бог твой, послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову: «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал: «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал: «Я». Исаак сказал: «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему: «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Как скоро совершил Исаак благословение над Иаковым, сыном своим, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей. Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу своему: «Встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы благословила меня душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему: «Кто ты?» Он сказал: «Я сын твой, первенец твой, Исав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: Кто ж это, который достал мне дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде нежели ты пришел, и я благословил его? Он и будет благословен. Исав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Но он сказал ему: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». И сказал Исав: «Не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». И еще сказал Исав отцу своему: «Неужели ты не оставил и мне благословения?» Исаак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой!» И как Исаак молчал, возвысил Исав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с шеи твоей». И возненавидел Исав Иакова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отцу моему, и я убью Иакова, брата моего». И пересказаны были Ревекке слова Исава, старшего сына ее, и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, беги в Месопотамию к Лавану, брату моему, в Харан, и поживи у него некоторое время, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас?» И сказала Ревекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хетских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хетских, каковы эти, из дочерей этой земли, то к чему мне и жизнь?»
2: Глава 28. И призвал Исаак Иакова, и благословил его, и заповедал ему, и сказал: «Не бери себе жены из дочерей ханаанских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму». И отпустил Исаак Иакова. И он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревекке, матери Иакова и Исава. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда, и заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские неугодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу, и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраама, сестру Наваиофа, сверх других жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. и взял один из камней с того места, и положил себе в изголовье, и лег на том месте. И увидел во сне. Вот лестница.

и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в эту землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал». И убоялся, и сказал: «Как страшно это место! Это не что иное, как дом Божий, это врата небесные». И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе в изголовье, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. И нарек Иаков имя месту тому Вефиль, а прежнее имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказав: «Если Господь Бог будет со мною и сохранит меня в пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет у меня домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Глава 29. И встал Иаков, и пошел в землю сыновей Востока, к Лавану, сыну Вафуила, арамеянина, брату Ревекки, матери Иакова и Исава. И увидел: вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодца поили стада. Над устьем колодца был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодца и поили овец, потом опять клали камень на свое место, на устье колодца. Иаков сказал им, пастухам: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахора?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал Иаков: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напоите овец и пойдите, пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камни из устья колодца. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль, дочь Лавана, с мелким скотом отца своего, потому что она пасла мелкий скот отца своего. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодца и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревекки. А она побежала и сказала отцу своему все это. Лаван, услышав об Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все это. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову: «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе». У Лавана же было две дочери: имя старшей — Лия, имя младшей — Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал: «Я буду служить тебе 7 лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал ему: «Я не могу.

Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что уже исполнилось время, чтобы мне войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял Лаван дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашей местности так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жены. И дал Лаван служанку свою Валлу в служанке дочери своей Рахили. Иаков вошел и к Рахили, и любил Рахиль больше, нежели Лию, и служил у него еще 7 лет других. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она: «Господь презрел на мое бедствие и дал мне сына, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала Лия опять, и родила Иакову второго сына, и сказала: «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и этого». И нарекла ему имя Симеон. И зачала еще, и родила сына, и сказала: «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему 3 сыновей». Поэтому наречено ему имя Левий. И еще зачала и родила сына, и сказала: «Теперь-то я восхвалю Господа». Поэтому нарекла ему имя Иуда и перестал рождать. Глава 30. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей через нее». И дала она Валлу, служанку свою, в жены ему. И вошел к ней Иаков. Валла, служанка Рахили, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: «Судил мне Бог, и услышан голос мой, и дал мне сына». Поэтому нарекла ему имя Дан. И еще зачала и родила Валла, служанка Рахили, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: «Борьбою сильной боролась я с сестрою моею и превозмогла». И нарекла ему имя Нефалим. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жены, и он вошел к ней. И Зелфа, служанка Лии, зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия: «Прибавилась». И нарекла ему имя Гад. И еще зачала Зелфа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия:
к благу моему, ибо блаженны будут называть меня женщиной, и нарекла ему имя Осир. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, сестре своей: «Дай мне мандрагоров сына твоего». Но Лия сказала ей: «Неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала: «Так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагоры сына твоего». Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: «Войди ко мне сегодня, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего». И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: «Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар, что значит «возмездие». И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: «Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шестерых сыновей». И нарекла ему имя Завулон. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила Иакову сына, и сказала Рахиль: «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав: «Господь даст мне и другого сына». После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай мне жен моих и детей моих, за которых я служил тебе. Я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». И сказал ему Лаван: «О, если бы я нашел благоволение пред очами твоими! Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И сказал: «Назначь себе награду от меня, и я дам тебе». И сказал ему Иаков: «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя до меня, а стало много. Господь благословил тебя с приходом моим. Когда же я буду работать для своего дома?» И сказал ему Лаван: «Что дать тебе?» Иаков сказал ему: «Не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. Я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отдели из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную от овец, также с пятнами и с крапинами из коз. Такой скот будет наградою мне и будет мой. И будет говорить за меня пред тобою справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою. Всякая из коз не с крапинами и не с пятнами, и из овец не черная, краденая это у меня». Лаван сказал ему: «Хорошо, пусть будет по твоему слову». И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех коз с крапинами и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собою и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот Лавана. И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Иаков белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал пред прутьями.
и зачинал скот пред прутьями, и рождался скот пестрый, с крапинами и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Лавана, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма-весьма богатым. И было у него множество мелкого скота и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Глава 31. И услышал Иаков слова сыновей Лавана, которые говорили: «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство это. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою». И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего, и сказал им: «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня, но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманывал меня и раз 10 переменил награду мою, но Бог не попустил ему сделать мне зло». Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал: пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: «Иаков». Я сказал: «Вот я». Он сказал: «Возведи очи твои и посмотри. Все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою». Рахиль и Лия сказали ему в ответ: «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Поэтому все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе». И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется, и ушел со всем, что у него было. И, встав, перешел реку и направился к горе Галаад. На третий день сказали Лавану арамеянину, что Иаков ушел. Тогда он взял с собою сыновей и родственников своих и гнался за ним 7 дней и догнал его на горе Галаад. И пришел Бог к Лавану арамеянину ночью во сне
и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И догнал Лаван Иакова. Иаков же поставил шатер свой на горе, и Лаван со сродниками своими поставил на горе Галаад. И сказал Лаван Иакову: «Что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал. Есть в руке моей сила сделать вам зло. Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего». И сказал Иаков: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Но он ничего у него не узнал. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, и обыскивал, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: «Да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская». И Лаван искал во всем шатре, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: «Какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел у меня все вещи в доме моем. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими. Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жары, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои 20 лет в доме твоем. Я служил тебе 14 лет за 2 дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз менял награду мою. Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». И отвечал Лаван и сказал Иакову: «Дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерьми моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, я и ты. И это будет свидетельством между мною и тобою». При этом Иаков сказал ему: «Вот с нами нет никого, смотри, Бог свидетель между мною и тобою». И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: «Наберите камней». Они взяли камни и сделали холм, и ели и пили там на холме.
и сказал ему Лаван: «Холм этот, свидетель сегодня между мною и тобою». И назвал его Лаван Иегар Сагадуфа, а Иаков назвал его Галаадом. И сказал Лаван Иакову: «Сегодня этот холм и памятник, который я поставил, между мною и тобою свидетель». Поэтому и наречено ему имя Галаад. Также Мицпа. Потому что Лаван сказал: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга. Если ты будешь худо поступать с дочерьми моими, или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, который бы видел, смотри, Бог свидетель между мною и между тобою». И сказал Лаван Иакову: «Вот холм этот и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраама и Бог Нахора да судит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе, и позвал родственников своих есть хлеб. И они ели хлеб, и пили, и ночевали на горе. И встал Лаван рано утром, и поцеловал внуков своих и дочерей своих, и благословил их, и пошел. И возвратился Лаван в свое место. Глава 32. А Иаков пошел путем своим, и, взглянув, увидел ополчение Божие, ополчившееся, и встретили его ангелы Божии. Иаков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие», и нарек имя месту тому Маханаим. И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир в области Дом. И приказал им, сказав: «Так скажите господину моему Исаву, вот что говорит раб твой Иаков: я жил у Лавана и прожил до ныне, и есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы и рабыни, и я послал известить о себе господина моего Исава, дабы приобрести рабу твоему благоволение пред очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал Иаков: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то оставшийся стан может спастись». И сказал Иаков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе, недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матерей с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Иаков в ту ночь. И взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдец, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов. И дал в руки рабам своим каждое стадо особо, и сказал рабам своим: пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада,
и приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря, чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет пред тобою, то скажи: раба твоего Иакова. Это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот и сам он за нами идет». То же, что первому, приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говорят: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот и раб твой Иаков идет за нами». Ибо он сказал сам в себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут предо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». И пошли дары пред ним, а он в ту ночь ночевал в стане. И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих и 11 сыновей своих, перешел через Иавок вброд. И, взяв их, перевел через поток и перевел все, что у него было. И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». И сказал ему: «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и людей одолевать будешь». Спросил и Иаков, говоря: «Скажи мне имя твое». И он сказал: «Для чего ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и до ныне сыны Израиля не едят жилу, которая на составе бедра, потому что боровший соскользнулся жилы на составе бедра Иакова. Глава 33. Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Лии, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел пред ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали оба. И взглянул Исав, и увидел жен и детей, и сказал: «Кто это у тебя?» Иаков сказал: «Дети, которых Бог даровал рабу твоему». И подошли служанки и дети их и поклонились. Подошли и Лия, и дети ее, и поклонились. Наконец подошли Иосиф и Рахиль, и поклонились. И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Иаков: «Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего». Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя». Иаков сказал: «Нет, если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне. Прими благословение мое, которое я принес тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». И упросил его. И тот взял и сказал: «Поднимемся и пойдем. Я пойду пред тобою». Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный, если погнать его один день, то помрет весь скот.
пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сеир. Исав сказал: оставлю я с тобою несколько из людей, которые при мне. Иаков сказал: к чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего. И возвратился Исав в тот же день путем своим в Сеир. А Иаков двинулся в Сакхов и построил себе дом, и для скота своего сделал шалаши. От этого он нарек имя месту Сакхов. Иаков, возвратившись из Месопотамии, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом. И купил часть поля, на котором раскинул шатер свой, у сынов Эмора, отца Сихема, за 100 монет. И поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Дина, дочь Ли, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Эмора, Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу, и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Эмору, отцу своему, говоря: возьми мне эту девицу в жены. Иаков слышал, что сын Эмора обесчестил Дину, дочь его, но как сыновья его были со скотом его в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Эмор, отец Сихема, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Эмор стал говорить им и сказал: Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей, дайте же ее в жены ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе за сыновей ваших, и живите с нами. Земля эта пространна пред вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее во владение. Сихем же сказал отцу ее и братьям ее: только бы мне найти благоволение в очах ваших, я дам, что не скажете мне. Назначьте самое большое вено и дары, я дам, что не скажете мне, только отдайте мне девицу в жены. И отвечали сыновья Иакова Сихему и Эмору, отцу его, с лукавством. А говорили так потому, что он обесчестил Дину, сестру их. И сказали им Симеон и Левий, братья Дины, сыновья Лии: не можем этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. Только на том условии мы согласимся с вами и поселимся у вас, если вы будете как мы, чтобы и у вас весь мужской пол был обрезан, и будем отдавать за вас дочерей наших, и брать за себя ваших дочерей, и будем жить с вами, и составим один народ. А если не послушаетесь нас в том, чтобы обрезаться, то мы возьмем дочь нашу и удалимся. И понравились слова эти Эмору и Сихему, сыну Амора. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова, а он более всех уважаем был из дома отца своего. И пришел Эмор и Сихем, сын его, к воротам города своего, и стали они говорить жителям города своего и сказали: эти люди мирны с нами. Пусть они селятся на земле и промышляют на ней, земля же вот пространна пред ними. Станем брать дочерей их себе в жены и наших дочерей выдавать за них. Только на том условии эти люди соглашаются жить с нами и быть одним народом, чтобы и у нас обрезан был весь мужской пол, как они обрезаны. Не для нас ли стада их и имение их и весь скот их? Только в том согласимся с ними и будут жить с нами». И послушались Эмора и Сихема, сына его, все выходящие из ворот города его. И обрезан был весь мужской пол, все выходящие из ворот города его. На третий день, когда они были в болезни, два сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мужской пол,
и самого Эмора и Сихема, сына его, убили мечом, и взяли Дину из дома Сихема, и вышли. Сыновья Иакова пришли к убитым и разграбили город за то, что обесчестили Дину, сестру их. Они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и что ни было в городе, и что ни было в поле, и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в плен, и разграбили все, что было в городе, и все, что было в домах. И сказал Иаков Симеону и Левию: «Вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для всех жителей этой земли, для хананеев и ферезеев. У меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и дом мой». Они же сказали: «А разве можно поступать с сестрой нашей, как с блудницей?» Глава 35. Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: «Бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль. Там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего, и был со мною, и хранил меня в пути, которым я ходил». И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема, и оставил их безвестными даже до нынешнего дня. И отправились они от Сихема, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сыновей Иакова. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал это место Эл-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица Исава, брата своего. И умерла Девора, кормилица Ревекки, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову в Лузе по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: «Имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль». И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог: «Я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих. Землю, которую я дал Аврааму и Исааку, я дам тебе и потомству твоему после тебя дам землю эту». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и раскинул он шатер свой за башнею Гадер. И когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей: «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенуни. Но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахили до сего дня. И отправился оттуда Израиль, и раскинул шатер свой за башнею Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлой, наложницей отца своего Иакова. И услышал Израиль, и принял то с огорчением. Сыновей же у Иакова было 12. Сыновья Лии, первенец Иакова Рувим, далее Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон, сыновья Рахили, Иосиф и Вениамин, сыновья Валлы, служанки Рахили, Дан и Нефалим, сыновья Зелфы, служанки Лии, Гад и Асир,
Это сыновья Иакова, родившиеся у него в Месопотамии. И пришел Иаков к Исааку, отцу своему, ибо он был еще жив в Мамре, в Кириат-Арбу, то есть Хеврон, в земле Ханаанской, где странствовали Авраам и Исаак. И было дней жизни Исаака 180 лет. И испустил Исаак дух и умер, и приложился к народу своему, будучи стар и насыщен жизнью. И погребли его Исав и Иаков, сыновья его. Глава 36. Вот родословие Исава, он же Эдом. Исав взял себе жен из дочерей ханаанских, Аду, дочь Елонахетта, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евиянина, и Васымафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа. Ада родила Исаву Елифаза, Васымафа родила Рагуила, Оливема родила Иуса, и Еглома, и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской. И взял Исав жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и все стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел Исав в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Эдом. И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир. Вот имена сыновей Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исава, и Рагуил, сын Васымафы, жены Исава. У Елифаза были сыновья Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ. Фамна же была наложницей Елифаза, сына Исава, и родила Елифазу Амилека. Вот сыновья Ады, жены Исава. И вот сыновья Рагуила, Нахав, Изерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васымафы, жены Исава. И это были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеона, жены Исава. Она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея. Вот старейшины сынов Исавовых, сыновья Елифаза, первенца Исава, старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ, старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифаза в земле Эдома, это сыновья Ады. Сии сыновья Рагуила, сына Исава, старейшина Нахав, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуила в земле Эдома, это сыновья Васымафы, жены Исава. Сии сыновья Оливемы, жены Исава, старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исава. Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Эдом. Сии сыновья Сеира, хариянина, жившие в земле той: Латан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хареев, сыновей Сеира в земле Эдома. Сыновья Латана были Хори и Геман, а сестра у Латана Фамна. Сии сыновья Шовала, Алван, Манахав, Эвал, Шефо и Анам. Сии сыновья Цивеона, Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего. Сии дети Аны, Дишон и Оливема, дочь Аны. Сии сыновья Дишона, Химдан, Эшбан, Ифран и Хиран. Сии сыновья Эцера, Билган, Зааван, Укам и Акан. Сии сыновья Дишана, Уц и Аран. Сии старейшины Хареев, старейшина Латан, старейшина Шувал, старейшина Цивеон, старейшина Ана, старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хареев по старшинству их в земле Сеир. Вот цари, царствовавшие в земле Эдома, прежде царствования царей у сынов Израилевых. Царствовал в Эдоме Бела, сын Веора, а имя городу его Дингава.
И умер Бела, и воцарился после него Иовав, сын Зераха из Васоры. Умер Иовав, и воцарился после него Хушам из земли Фимонитян. И умер Хушам, и воцарился после него Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава, имя города его Авив. И умер Гадад, и воцарился после него Самла из Масреки. И умер Самла, и воцарился после него Саул из Рехавофа, что при реке. И умер Саул, и воцарился после него Баал-Ханан, сын Ахбора. И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился после него Гадар, сын Варадов. Имя города его Пау, имя жены его Мигитавеэль, дочь Матреды, сына Мезагава. Сии имена старейшин Исавовых по племенам их, по местам их, по именам их, по народам их. Старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф, старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон, старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мифцар, старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины идумейские по их селениям в земле обладания их. Вот Исав, отец идумеев. Глава 37. Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака в земле Ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф, 17 лет, пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря: «Вот я видел еще сон, вот солнце и луна, и 11 звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем, и сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем, и нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут». И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дафан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане, и увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его, и сказали друг другу: «Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышал это Рувим, и избавил его от рук их, сказав: «Не убьем его». И сказал им Рувим: «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он с тем намерением, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров.
Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим: «Что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рву. И разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: «Отрока нет, а я, куда я денусь?» И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет?» Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои, и возложил в ретище на чресла свои, и оплакивал сына своего во многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его, но он не хотел утешиться и сказал: «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Мадианитяне же продали его в Египте Потифару, царедворцу фараона, начальнику телохранителей. Глава 38. В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина, которому имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которому имя Шуа, и взял ее, и вошел к ней. Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять, и родила сына, и нарекла ему имя Онан. И еще родила сына третьего, и нарекла ему имя Шела. Иуда был в Хизиве, когда она родила его. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя ей Фомарь. Ир, первенец Иуды, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану: «Войди к жене брата твоего, женись на ней, как деверь, и восстанови семя брату твоему». Онан знал, что семя будет не ему, и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать семени брату своему. Зло было пред очами Господа то, что он делал, и он умертвил и его. И сказал Иуда Фомаре, невестке своей, по смерти двух сыновей своих: «Живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой». Ибо он сказал в уме своем: «Не умер бы и он, подобно братьям его». Фомарь пошла и стала жить в доме отца своего. Прошло много времени, и умерла дочь Шуа, жена Иуды. Иуда, утешившись, пошел в Фамну к стригущим скот его, сам и Хира, друг его, адоламитянин. И уведомили Фомарь, говоря: «Вот свекор твой идет в Фамну стричь скот свой». И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Энаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жены. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрыла лицо свое и не узнал ее. Он подошел к ней и сказал: «Войду я к тебе», ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал: «Я пришлю тебе козленка из стада моего». Она сказала: «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал: «Какой дать тебе залог?» Она сказала: «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него.
И, встав, пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего. Иуда же послал козленка через другого своего адоламитянина, чтобы взять залог из руки женщины, но он не нашел ее. И спросил жителей того места, говоря, где блудница, которая была в Инаиме

сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему, и не познавал ее более». Во время родов ее оказалось, что близнецы в утробе ее. И во время родов ее показалась рука одного. И взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказав: «Это вышел первый». Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его. И она сказала: «Как ты расторг себе преграду?» И наречено ему имя Фарес. Потом вышел брат его с красной нитью на руке, и наречено ему имя Зара. Глава 39. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господнее на всем, что имел он в доме и в поле его. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался. И сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и выбежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря: «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной и говорил мне: лягу я с тобой, но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Глава 40. После этого виночерпий царя египетского и хлебодар провинились пред господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа,
и он служил им.

и пробыли они под стражею некоторое время. Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского, заключенным в темницу, снились сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараона, находившихся с ним в доме господина его под стражею, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам приснились сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкования? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви. Она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараона в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараона и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараона в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома, ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросить меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне так же снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараона, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал ему: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. На третий день, день рождения фараона, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараона, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Глава 41. По прошествии двух лет фараону снилось: вот он стоит у реки, и вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять. И снилось ему в другой раз: вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон,
и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал: «Грехи мои вспоминаю я ныне». Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему. Каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен. И послал фараон, и позвал Иосифа. И поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону». И сказал фараон Иосифу: «Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров, тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных, и вошли тучные в утробу их. Но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне, вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших, но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром, и пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне». И сказал Иосиф фараону: «Сон фараона один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших — это 7 лет, и 7 колосьев хороших — это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром, это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону: что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода, и забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». А что сон повторился фараону дважды, это значит,
что это истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит это. И ныне, да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в 7 лет изобилия 1/5 всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших лет и соберут в городах хлеб под ведение фараона в пищу, и пусть берегут. И будет эта пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Это понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И сказал фараон Иосифу: «Так как Бог открыл тебе все это, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя». И сказал фараон Иосифу: «Вот я поставлю тебя над всею землею египетскую». И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараон Иосифу: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И нарек фараон Иосифу имя Цафнаф-Паниах и дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лицо фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараона и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песка морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он, «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». И был голод по всей земле. И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской,
и из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Глава 42. И узнал Иаков, что в Египте есть хлеб, и сказал Иаков сыновьям своим: «Что вы смотрите?» И сказал: «Вот я слышал, что есть хлеб в Египте. Пойдите туда и купите нам оттуда хлеба, чтобы нам жить и не умереть». 10 братьев Иосифа пошли купить хлеба в Египте. А Вениамина, брата Иосифа, не послал Иаков с братьями его, ибо сказал: «Не случилось бы с ним беды». И пришли сыновья Израиля покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, и он продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. И увидел Иосиф братьев своих, и узнал их, но сделал вид, будто не знает их, и говорил с ними сурово, и сказал им: «Откуда вы пришли?» Они сказали: «Из земли Ханаанской купить пищи». Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им: «Вы соглядатаи, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Они сказали ему: «Нет, господин наш, рабы твои пришли купить пищи. Мы все дети одного человека, мы люди честные, рабы твои не бывали соглядатаями». Он сказал им: «Нет, вы пришли высмотреть наготу земли этой». Они сказали: «Нас, рабов твоих, 12 братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской, и вот меньший теперь с отцом нашим, а одного не стало». И сказал им Иосиф: «Это самое я и говорил вам, сказав: вы соглядатаи. Вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. И откроется, правда ли у вас, а если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатаи». И отдал их под стражу на 3 дня. И сказал им Иосиф в 3-й день: «Вот что сделаете, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога. Если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб из-за голода семейств ваших. Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его, зато и постигло нас горе это». Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается». А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. И отошел от них Иосиф и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их, и приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстии мешка его, и сказал своим братьям: «Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня». И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: «Что это Бог сделал с нами?» И пришли к Иакову, отцу своему, в землю Ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними, говоря: «Начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатаев земли той». И сказали мы ему: «Мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньший теперь с отцом нашим в земле Ханаанской.
и сказал нам начальствующий над той землею: «Вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб из-за голода семейств ваших и пойдите и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатаи, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Иаков, отец их: «Вы лишили меня детей, Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите, все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря: «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал: «Не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье в пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб». Глава 43. Голод усилился на земле. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». И сказал ему Иуда, говоря: «Тот человек решительно объявил нам, сказав: не являйтесь ко мне пред лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи, а если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам: не являйтесь ко мне пред лицо, если брата вашего не будет с вами». Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего?» Иуда же сказал Израилю, отцу своему: «Отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза». Израиль, отец их, сказал им: «Если так, то вот что сделайте. Возьмите с собою плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку немного бальзама и немного меду, стиракса и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими, может быть, это недосмотр? И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина, а мне, если уж быть бездетным, то пусть буду бездетным». И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, брата своего, сына матери своей, сказал начальнику дома своего: «Введи этих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифа. И испугались люди эти, что ввели их в дом Иосифа, и сказали: «Это за серебро, возвращенное прежде в мешки наши, ввели нас, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». И подошли они к начальнику дома Иосифа, и стали говорить ему у дверей дома, и сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищи,
И случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в отверстии мешка его, серебро наше по весу его, и мы возвращаем его своими руками. А для покупки пищи мы принесли другое серебро в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши. И он сказал: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших. Серебро ваше дошло до меня». И привел к ним Симеона. И ввел тот человек людей этих в дом Иосифа, и дал воды, и они омыли ноги свои, и дал корму ослам их, и они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, ибо слышали, что там будут есть хлеб. И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. Он спросил их о здоровье и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили, жив ли еще он?» Они сказали: «Здоров, раб твой, отец наш, еще жив». Он сказал: «Благословен человек этот от Бога». И преклонились они и поклонились. И поднял глаза свои Иосиф и увидел Вениамина, брата своего, сына матери своей, и сказал: «Это брат ваш меньший, о котором вы говорили мне». И сказал: «Да будет милость Божия с тобою, сын мой». И поспешно удалился Иосиф, потому что вскипела любовь к брату его, и он готов был заплакать, и вошел он во внутреннюю комнату и плакал там. И, умыв лицо свое, вышел и скрепился, и сказал: «Подавайте кушанье». И подали ему особо, и им особо, и египтянам, обедавшим с ним особо, ибо египтяне не могут есть с евреями, потому что это мерзость для египтян. И сели они пред ним, первородные по первородству его и младшие по молодости его, и дивились эти люди друг пред другом, и посылались им кушанье от него, и доля Вениамина была в пятеро больше долей каждого из них, и пили, и довольно пили они с ним». Глава 44. «И приказал Иосиф начальнику дома своего, говоря: наполни мешки этих людей пищей, сколько они могут нести, и серебро каждого положи в отверстие мешка его, а чашу мою, чашу серебряную, положи в отверстие мешка к младшему вместе с серебром, закупленный им хлеб». И сделал тот по слову Иосифа, которое сказал он. Утром, когда рассвело, эти люди были отпущены, они и ослы их. Еще недалеко отошли они от города, как Иосиф сказал начальнику дома своего: «Ступай, догони этих людей, и когда догонишь, скажи им: для чего вы заплатили злом за добро? Для чего украли у меня серебряную чашу? Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней? Худо это вы сделали». Он догнал их и сказал им эти слова. Они сказали ему: «Для чего господин наш говорит такие слова? Нет, рабы твои не сделают такого дела. Вот серебро, найденное нами в отверстии мешков наших, мы обратно принесли тебе из земли ханаанской. Как же нам украсть из дома господина твоего серебро или золото? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы будем рабами господину нашему». Он сказал: «Хорошо, как вы сказали, так пусть и будет. У кого найдется чаша, тот будет мне рабом, а вы будете не виноваты». Они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок. Он обыскал, начал со старшего и окончил младшим. И нашлась чаша в мешке Вениамина. И разодрали они одежды свои, и, возложив каждый на осла своего ношу, возвратились в город. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, который был еще дома, и пали пред ним на землю. Иосиф сказал им: «Что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Иуда сказал: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться?
Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». Но Иосиф сказал: «Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему». И подошел Иуда к нему и сказал: «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, и у него младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то этот умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь пред моим лицом. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего, и сказал отец наш: пойдите опять, купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш: вы знаете, что жена моя родила мне двух сыновей. Один пошел от меня, и я сказал: верно, он растерзан, и я не видал его до ныне. Если и этого возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью в гроб. Итак, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью в гроб. Ибо я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав: если не приведу его к тебе и не поставлю его пред тобою, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Глава 45. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоявших около него и закричал: «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараона. И сказал Иосиф братьям своим: «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим: «Подойдите ко мне». Они подошли. Он сказал: «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле. Остается еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме его, и владыкой во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему и скажите ему: так говорит сын твой Иосиф: Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыновья твои, и сыновья сыновей твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще 5 лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и обо всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда.
И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его. И целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел до дома фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу: «Скажи братьям твоим, вот что сделайте: навьючьте скот ваш хлебом, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли. Тебе же повелеваю сказать им: сделайте это, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшее из всей земли египетской дам вам». Так и сделали сыновья Израиля. И дал им Иосиф колесницы по приказу фараона, и дал им путевой запас, каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал 300 сребреников и 5 перемен одежд. Также и отцу своему послал 10 ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и 10 ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли, и сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав: «Иосиф, сын твой, жив, и теперь владычествует над всей землей египетскую». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова, отца их, и сказал Израиль: «Довольно этого для меня. Еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его, пока не умру». Глава 46. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака, и сказал Бог Израилю в видении ночном: «Иаков, Иаков». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Иаков отправился из Вирсавии. И повезли сыновья Израиля Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сыновей своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сыновей Израиля, пришедших в Египет: Иаков и сыновья его. Первенец Иакова – Рувим. Сыновья Рувима – Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Сыновья Симеона – Иемуил и Иамин, Иогад и Иохин, и Цахар и Саул, сын Хананиянки. Сыновья Левия – Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Иуды – Ир, Ионан, Ишела, и Фарес, и Зара. Но Ир и Ионан умерли в земле ханаанской. Сыновья Фареса были Эсром и Хамул. Сыновья Иссахара – Фол и Фува, Иов и Шимрон. Сыновья Завулона – Серед и Элон и Иахлиил. Это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сыновей его и дочерей его – 33. Сыновья Гада – Цефион и Хаги, Шуни и Эцбон, Эри и Ароди и Арили. Сыновья Асира – Имна и Ишва, и Ишви, и Бриа, и Серах, сестра их. Сыновья Бриа – Хевер и Малхиил. Это сыновья Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову, 16 душ.
сыновья Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыновья Вениамина – Бела и Бехер и Ашбел. Сыновья Белы были Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Ард. Это сыновья Рахили, которые родились у Иакова, всего 14 душ. Сын Дана – Хушим. Сыновья Нефалима – и Ахциил, и Гуни, и Иецер, и Шилем. Это сыновья Валлы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресл его, кроме жен сыновей Иакова, всего 66 душ. Сыновей Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иакова, перешедших с Иаковом в Египет, 75. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем, и, увидев его, пал на шею ему и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле Ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажете: мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец». Глава 47. И пришел Иосиф и известил фараона, и сказал: «Отец мой, братья мои, с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над своим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малые несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему:
Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только землю жрецов не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, поэтому и не продали землю свою. И сказал Иосиф народу: «Вот, я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, лет жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему», и сказал: «Клянись мне», и клялся ему. И поклонился Израиль на изголовье постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сыновей своих, Манассию и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе в земле Ханаанской и благословил меня и сказал мне: вот я расположу тебя и размножу тебя и произведу от тебя множество народов и дам землю эту потомству твоему после тебя в вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут они. Дети же твои, которые родятся от тебя, после них будут твои. Они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль, мать твоя, в земле Ханаанской, по дороге, не доходя немного до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израиля притупились от старости. Не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновей своих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрема, хотя этот был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец.
И благословил Иосифа, и сказал: Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков этих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии, и сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте сыновья Иакова, послушайте Израиля отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, на которую взошел. Симеон и Левий, братья, орудия жестокости мечи их. В совет их да не войдет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыновья отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи ты, сын мой, поднялся. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, и моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние свое, блестящие очи его от вина и белые зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад! Толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим, теревин, фрослы, распускающие прекрасные ветви. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Иакова. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу.
Вот все 12 колен Израиля, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему, похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона-Хетта, в пещере, которая на поле Махпела, что пред

и исполнилось ему 40 дней, ибо в столько дней исполняется бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю, в гробнице моей, которую я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня, и теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». Слова Иосифа пересказали фараону, и сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего, и пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих, и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Горен-Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Горен-Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Поэтому наречено имя месту тому «Плач египтян, что при Иордане». И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хатиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифа, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вину рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до 3-го рода, также и сыновья Махира, сына Манассии, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Вторая книга Моисея. Исход. Глава 1. Вот имена сыновей Израиля, которые вошли в Египет с Иаковым, отцом их, вошли каждый со всем домом своим: Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресл Иакова, было 75, а Иосиф был уже в Египте. И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями».

Израилями и вооружится против нас и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Раамсес города для запасов, и он, иначе Илиополь. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькой от тяжкой работы с глиной и кирпичами и от всякой работы полевой, от всякой работы, к которой принуждали их с жестокостью. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреек, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал им: «Когда вы будете повивать у евреек, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им: «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону: «Еврейские женщины не такие, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устраивал дома их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Глава вторая. Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не имея возможности долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараона на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет в корзинке. И сжалилась над ним дочь фараона и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараона: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреек, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца этого и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараона, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его сынов Израилевых. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле, и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской, и, придя в землю Мадиамскую, сел у колодца. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. И пришли пастухи и отогнали их.
Тогда встал Моисей и защитил их, и начерпал им воды, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал им: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, говорил он, я стал пришельцем в чужой земле. И, зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Спустя долгое время умер царь египетский, и изнемогали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и стон их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды повел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господен в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». Он сказал: «Вот я, Господи». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И сказал ему: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь Моисею: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от рук египтян и вывести его из земли этой и ввести его в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттов, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону, царю египетскому, и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне: как ему имя, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и память обо мне из рода в род. Пойди, собери старейших сынов Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал:
Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хеттов, амореев, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голос твой, и пойдешь ты, старейшины Израилевы, к фараону, царю египетскому, и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него, и после того он отпустит вас». И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился тебе Господь, что сказать им?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он ответил: «Посох». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и посох превратился в змея. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал посохом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: «Положи руку свою себе за пазуху». И он положил руку свою себе за пазуху, вынул ее из-за пазухи своей, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал ему Господь: «Положи опять руку свою себе за пазуху». И он положил руку свою себе за пазуху и вынул ее из-за пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу другого знамения. Если же не поверят и двум этим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки, и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таким был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли, Господь Бог? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя брата Аарона левита? Я знаю, что он может говорить вместо тебя, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и вкладывать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И посох этот, который был обращен в змея, возьми в руку свою, им ты будешь творить знамения». И вошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». Спустя много времени умер царь египетский. И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие душу твою». И взял Моисей жену свою и сыновей своих,
посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И посох Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь, Бог еврейский, Израиль, сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сиппора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел, и встретился с ним при горе Божьей, и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, которые его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых, и пересказал им Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею, и сделал Моисей знамение перед глазами народа. И поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились. Глава 5. После этого Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса его и отпустил сынов Израилевых? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали ему: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». И сказал фараон: «А вот народ в земле этой многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже установленное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему». Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли надсмотрщики народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали их, говоря: «Выполняйте установленную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараона, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете установленного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят, нам делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал им: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона,
то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подверг такому бедствию народ этот, и для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом этим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я, Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом. И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, выведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым. Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я не словесен?» И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их, сыновья Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фаллу, Хецрон и Харми. Это семейство Рувима, сыновья Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки. Это семейство Симеона. Вот имена сыновей Левия по родам их: Герсон, и Кааф, и Мирари. А лет жизни Левия было 137. Сыновья Герсона: Ливни и Шимии с семействами их. Сыновья Каафа: Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыновья Мирари: Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жены, и она родила ему Аарона и Моисея и Мариам, сестру их. А лет жизни Амрама было 137. Сыновья Ицгара: Корей и Нефег и Зихри. Сыновья Узиила: Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыновья Корея: Асир, Елкана и Авиасаф. Это семейство Корея. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финиеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их».
Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Глава 7. Но Господь сказал Моисею: «Смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской судами великими. Тогда узнают все египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». И сделали Моисей и Аарон, как повелел им Господь, так они и сделали. Моисею было 80, а Аарону, брату его, 83 года, когда стали говорить они с фараоном. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Если фараон скажет вам, сделайте знамение или чудо, то ты скажи Аарону, брату своему, возьми посох свой и брось на землю перед фараоном и перед рабами его, он сделается змеем». Моисей и Аарон пришли к фараону и к рабам его и сделали так, как повелел им Господь. И бросил Аарон посох свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов египетских и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой посох, и они сделались змеями, но посох Аарона поглотил их посохи. Сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил им Господь, и сказал Господь Моисею: «Упорно сердце фараона, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра. Вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, и посох, который превращался в змея, возьми в руку свою, и скажи ему: Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь. Из этого узнаешь, что я Господь. Вот этим посохом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река воссмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, возьми посох свой в руку свою и простри руку свою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их и на всякое вместилище вод их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской и в деревянных, и в каменных сосудах». И сделал Моисей и Аарон, как повелел им Господь. И поднял Аарон посох свой, и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И волхвы египетские чарами своими сделали то же, и ожесточилось сердце фараона, и не послушал их, как и говорил Господь. И повернулся фараон и пошел в дом свой, и сердце его не тронулось и этим. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воду из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. Глава 8.
И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если же ты не согласишься отпустить, то вот, я поражаю всю область твою жабами, и воскишит река жабами, и они выйдут и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в дома рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих взойдут жабы». И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, простри руку свою с посохом своим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские и вывел жаб, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. То же сделали и волхвы египетские чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Моисей сказал фараону: «Назначь мне сам, когда помолиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли у тебя, у народа твоего, в домах твоих, и остались только в реке». Он сказал: «Завтра». Моисей отвечал: «Будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, из полей, и от рабов твоих, и от твоего народа, только в реке они останутся». Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей воззвал к Господу о жабах, которых он навел на фараона, и сделал Господь по слову Моисея: жабы вымерли в домах, на дворах и на полях их, и собрали их в груды, и воссмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, простри рукой посох свой, и ударь в персть земную, и будут мошки на людях, и на скоте, и на фараоне, и в доме его, и на рабах его, вся персть земная сделается мошками по всей земле египетской». Так они и сделали. Аарон простер руку свою с посохом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону: «Это перст Божий». Но сердце фараона ожесточилось, и он не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему: так говорит Господь: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в дома твои пёсьих мух, и наполнятся дома египтян пёсьими мухами, и самая земля, на которой они живут. Я отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пёсьих мух, дабы ты знал, что я Господь Бог среди всей земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет это знамение на земле». Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом фараона и в дома рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от пёсьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему в этой земле». Но Моисей сказал: «Нельзя этого сделать, ибо отвратительное для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить на глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам Господь.
И сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко. Помолитесь обо мне Господу». Моисей сказал: «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу Богу, и удалятся пёсьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра, только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народ принести жертву Господу». И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея, и удалил пёсьих мух от фараона, от рабов его и от народа его, не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое, и на этот раз и не отпустил народа. Глава 9. И сказал Господь Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь удерживать его, то вот рука Господа будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на волах и овцах, будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь в то время между скотом израильским и скотом египетским, и из всего скота сынов Израилевых не умрет ничего». И назначил Господь время, сказав: «Завтра сделает это Господь в земле этой». И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский. Из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Фараон послал узнать, и вот из всего скота сынов Израилевых не умерло ничего, но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народ. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моисей к небу на глазах фараона и рабов его, и поднимется пыль по всей земле египетской, и будет на людях и на скоте воспаление с нарывами во всей земле египетской». Они взяли пепла из печи и предстали перед лицом фараона. Моисей бросил его к небу, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления, потому что воспаление было на волхвах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не послушал их, как и говорил Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Завтра встань рано и явись пред лицо фараона и скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение, ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Вот я пошлю завтра в это самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его и до ныне. Итак, пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в дома, падет град, и они умрут. Те из рабов фараона, которые убоялись слова Господа, поспешно собрали рабов своих и стада свои в дома, а кто не обратил сердца своего к слову Господа, тот оставил рабов своих и стада свои в поле. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот и на всю траву полевую в земле египетской». И простер Моисей посох свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на всю землю египетскую.
И был град и огонь между градом, град весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевых, не было града. И послал фараон, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь обо мне Господу. Пусть перестанут громы Божьи, и град, и огонь на земле, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему: «Как скоро я выйду из города, простру руки мои к Господу на небо, громы перестанут, и града, и дождя более не будет, дабы ты узнал, что Господняя земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоитесь Господа Бога». Лен и ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился, а пшеница и полба не побиты, потому что они были поздние. И вышел Моисей от фараона из города и простер руки свои к Господу, и прекратились гром и град, и дождь перестал литься на землю. И увидел фараон, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и отягчил сердце свое сам и рабов его. И ожесточилось сердце фараона и рабов его, и он не отпустил сынов Израилевых, как и говорил Господь через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними эти знамения мои. И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь». Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, долго ли ты не смиришься предо мной? Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народ мой, то вот завтра в это самое время я наведу саранчу на всю твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас все оставшееся на земле, уцелевшее от града. Объест также все деревья, растущие у вас в поле, и наполнит дома твои, дома всех рабов твоих, и все дома всех египтян, чего не видели отцы твои, ни отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сего дня». Моисей повернулся и вышел от фараона. Тогда рабы фараона сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону, и фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерьми нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просили». И выгнали их от фараона. Тогда Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую и поест всю траву земную и все плоды древесные, все, что уцелело от града». И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на эту землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу.
и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после этого не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал: «Согрешил я пред Господом Богом вашим и перед вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня эту смерть». Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма во всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Фараон призвал Моисея и Аарона и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Нет, дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу Богу нашему». И ожесточил Господь сердце фараона, и он не захотел отпустить их. И сказал ему фараон: «Пойди от меня, берегись, не являйся более пред лицо мое. В тот день, когда ты увидишь лицо мое, умрешь». И сказал Моисей: «Как сказал ты, так и будет. Не увижу более лица твоего». Глава 11. И сказал Господь Моисею: «Еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян. После того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать вас, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу тайно, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых и одежд». И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах фараона и рабов фараона, и в глазах всего народа. И сказал Моисей: «Так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное от скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои эти ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ твой, которым ты предводительствуешь. После этого я и выйду». И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: «Не послушает вас фараон, чтобы умножились знамения мои и чудеса мои в земле египетской». Моисей и Аарон сделали все эти знамения и чудеса перед фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12.
И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц этот да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день этого месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14-го дня этого месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господняя. А я в эту самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день этот памятен, и празднуйте воный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, только это можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в этот самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день этот в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли то или коренной житель земли этой. Ничего квасного не ешьте. Во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите Пасху. И возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома ваши для поражения. Храните это как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте это служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и дома наши избавил. И преклонился народ, и поклонился.
И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где

по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Саккхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте и в земле Ханаанской, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Эта ночь — бдение Господу за вывод их из земли египетской. Эта самая ночь — бдение Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не оставляйте от нее до утра. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как коренной житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для коренного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы. Как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота, потому что мои они». И сказал Моисей народу: «Помните этот день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттуда, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве, и когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю Хананеев и Хеттов и Амореев и Ивеев и Иевусеев, Гергесеев и Ферезеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай это служение в этом месяце. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, чтобы Господь Бог сделал со мной, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, дабы закон Господен был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь Бог из Египта. Исполняй же устав этот в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь Бог твой в землю Ханаанскую, как он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все мужского пола, разверзающее ложе сна, и все первородное от скота, какой у тебя будет мужского пола, посвящай Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это, то скажи ему: рукою крепкою

вывел нас Господь из Египта, из дома рабства, ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Поэтому я приношу в жертву Господу все разверзающее ложе сна мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, хотя она была ближе, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынную к Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Саххофа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столбе облачном, показывая им путь, а ночью в столбе огненном светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица всего народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они повернули обратно и расположились станом перед Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон народу своему о сынах Израилевых: они заблудились в земле этой, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают все египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал. И обратилось сердце фараона и рабов его против народа этого, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали на нас?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и рабов его, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукой высокой. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его. И настигли их, расположившихся у моря при Пи-Гахирофе, перед Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет рабов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы будем работать на египтян, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение Господнее, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет сражаться за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними посох твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце фараона и всех египтян, и они пойдут вслед за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают все египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его».
И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади них. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади них, и вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились друг с другом во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую стороны. Погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столба огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь сражается за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараона, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды были им стеною по правую и стеною по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь — крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он — Бог мой, и прославлю Его. Бог отца моего, и превознесу Его. Господь — муж брани, Яхве имя Ему. Колесница фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он полил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, волны стали стеной, огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ этот, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана, напал на них трепет и страх. От величия мышцы Твоей онемели они, как камень, когда проходил народ Твой, Господи, когда проходил этот народ, который Ты приобрел. Ты ввел его и насадил его на горе достояния Твоего,
на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и в вечность. Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря. И взяла Мариами, пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариами перед ними: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся он, коня и всадника его ввергнул в море». И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды. Пришли в Мерру, и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал: «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой». И пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах. Глава 16. И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе их из земли египетской. И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею: «Вот я одождю вас хлебом с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в 6-й день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни». И сказали Моисей и Аарон всему обществу сынов Израилевых: «Вечером узнаете вы, что Господь вывел вас из земли египетской, и утром увидите славу Господнюю, ибо услышал он ропот ваш на Господа. А мы что такое, что ропщите на нас?» И сказал Моисей: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа». И сказал Моисей Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых: предстаньте пред лицо Господа, ибо он услышал ропот ваш». И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они повернулись к пустыне, и вот слава Господня явилась в облаке. И сказал Господь Моисею, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им: вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом и узнаете, что я Господь, Бог ваш». Вечером налетели перепела и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана. Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: «Что это?» Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им:
это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь: собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре, собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало. И мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. И сказал им Моисей: «Никто не оставляй сего до утра». Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторое до утра. И завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей, и собирали его рано поутру, каждый, сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. В шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на каждого. И пришли все начальники общества и донесли Моисею. И Моисей сказал им: «Вот что сказал Господь: завтра покой, святая суббота Господняя. Что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили то до утра, как повелел им Моисей, и оно не воссмердело, и червей не было в нем. И сказал Моисей: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господняя. Сегодня не найдете его на поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день — суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисею: «Долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих? Смотрите, Господь дал вам субботу, поэтому он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя в доме своем, никто не выходи из места своего в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И дал дом Израилев хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое семя, белое, вкусом же, как лепешка с медом. И сказал Моисей: «Вот что повелел Господь: наполните манной гомор для хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым я питал вас в пустыне, когда вывел вас из земли египетской». И сказал Моисей Аарону: «Возьми один сосуд золотой и положи в него полный гомор манны, и поставь его пред Господом для хранения в роды ваши». И поставил его Аарон перед ковчегом свидетельства для хранения, как повелел Господь Моисею. Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А гомор есть 10-я часть эфы. Глава 17. И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господа. И расположились станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и посох твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку свою и пойди. Вот я стану перед тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей на глазах старейшин израильских, и дал месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?»
и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и посох Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисея отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на него, а Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захода солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши это для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память об амаликитянах из Поднебесной». И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек ему имя «Господь знамя мое», ибо, сказал он, «рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род». Глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисея, обо всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисея, Сепфору, жену Моисея, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришелец в земле чужой», а другому имя Елиезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараона». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился ему и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему обо всем, что сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь от руки фараона и от руки египтян. Иофор радовался всем благодеяниям, которые Господь явил Израилю, когда избавил его от руки египтян и от руки фараона, и сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил нас от руки египтян и от руки фараона, который избавил народ этот из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик больше всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисея, всесожжение и жертвы Богу. И пришли Аарон и все старейшины Израилева есть хлеб с тестем Моисея пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера. И видел Иофор, тесть Моисея, все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое делаешь ты с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобой с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю им уставы Божии и законы его». Но тесть Моисея сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь, ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело, ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слова мои. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником пред Богом и предоставляй Богу дела его. Учи их уставам Божиим и законам его, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя.
Если ты сможешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слова тестя своего, и сделал все, что он ему говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей, и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками и письмоводителями. И судили они народ во всякое время, о всех делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне. И расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к 3-му дню, ибо в 3-й день сойдет Господь перед глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою, и сказал народу: «Будьте готовы к 3-му дню, не прикасайтесь к женам». И на 3-й день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горой Синайской, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить к Господу, чтобы Господь не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог к Моисею все слова эти, говоря: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли.
не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, поэтому благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, весь народ отступил и стал вдали, и сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог, и сказал Господь Моисею: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а в 7-й год пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет. Если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сыновей или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред Богом и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее господин невластен, когда сам пренебрег ее. Если он обручит ее с сыном своим, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он этих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно и прибежит к жертвеннику, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека из сынов Израилевых и, поработив его, продаст его или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти.
Когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или рабыню свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если он день или два переживет, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить ее при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто ударит в глаз своего раба или свою рабыню и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его был извещен об этом, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен был выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по этому же закону поступать с ним». Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его». Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его, быв извещен об этом, не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если он пойман будет и украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит за них вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, смотря по плодам его, пусть заплатит со своего поля. А если потравит все поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить тот, кто произвел этот пожар». Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет перед судьями и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей». Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла или вола или овцу или какой другой скот на сбережение, а он умрет или будет поврежден или уведен, так что никто этого не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить, а если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное, за растерзанное он не платит.
Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жены. А если отец не согласится и не захочет выдать ее за него, пусть заплатит отцу столько серебра, сколько полагается на вена девицам. Ворожей не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, до захода солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать. И так, когда он возопиет ко мне, я услышу, ибо я милосерден. Судей не злословь и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею, и со слом твоим 7 дней, пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне. И будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем, в поле не ешьте, псам бросайте его». Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним». Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и извращают дело правых. Пришельца не обижай и не притесняй его. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоей. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покайся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне, наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда моего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа твоего. Когда изгоню язычников от лица твоего и распространю пределы твои, не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела моего хранить тебя в пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил тебе. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу тебе, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих.
когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя к амореям, хеттам, ферезеям, хананеям, гергесеям, евеям и иевусеям, и истреблю их от лица вашего, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и вино твое, и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рожающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего амореев, евеев, иевусеев, хананеев и хеттов. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение землю эту. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки Великий Евфрат, ибо предам в руки ваши жителей этой земли и прогонишь их от лица твоего. Не смешивайся и не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Глава 24. И Моисею сказал он: «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь Господу издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей, и пересказал народу все слова Господние и все законы. И отвечал весь народ в один голос, и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И написал Моисей все слова Господние, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народа, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. И он не простер руки своей на избранных из сынов Израилевых, они видели место Бога, и ели, и пили. И сказал Господь Моисею: «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и закон, и заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию, а старейшинам сказал: «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним». И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господа осенила гору Синай. И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господа на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Глава 25. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них: золото и серебро и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью шерсть, и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, елей для светильника, ароматы для елея, помазания и для благовонного курения, камень оникс и камни вставные для ефода и для наперсника,
и устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Всё сделайте, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов её, так и сделайте. Сделайте ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота ему 1.5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг него золотой венец витый. И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его: 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их чистым золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе, сделай также крышку из чистого золота, длина её 2 локтя с половиной, а ширина её 1.5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов, чеканные работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края, выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях её. И будут херувимы с распростёртыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, обо всём, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. И сделай стол из дерева ситим, длиной в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг него золотой венец витый. И сделай вокруг него стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы вкладывать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева ситим и обложи их чистым золотом, и будут носить на них этот стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы возливать ими, из золота чистого сделай их. И клади на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно. И сделай светильник из золота чистого, чеканный должен быть этот светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. 6 ветвей должны выходить из боков его, 3 ветви светильника с одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под 2 ветвями его, и яблоко под другими 2 ветвями, и яблоко под третьими 2 ветвями его, и на светильнике 4 чашечки наподобие миндального цветка. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему 7 лампад и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему и лотки к нему сделай из чистого золота, из таланта золота чистого пусть сделают его со всеми этими принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Глава 26. Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусной работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены друг с другом. Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала и 50 петель сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой.
и сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало друг с другом, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6-е покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с

У бруса по два шипа на концах один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, два подножия для двух шипов его под один брус, и два подножия под другой брус для двух шипов его. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев, и 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими, для обоих углов пусть они будут. И должно быть 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16, два подножия под один брус и два подножия под другой брус для двух шипов его. И сделай шесты из дерева ситим, 5 шестов для брусьев с одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусные работы должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом с золотыми крючками, на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения в святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне скинии. И сделай завесу для входа в скинию из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных. Глава 27. И сделай жертвенник из дерева ситим длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, так, чтобы он был четырехугольный и высотой в 3 локтя. И сделай рога на 4 углах его так, чтобы рога выходили из него, и обложи его медью. Сделай к нему горшки для высыпания в них пепла, и лопатки, и чаши, и вилки, и угольницы. Все принадлежности сделай из меди. Сделай к нему решетку, рот сетки из меди, и сделай на сетке на 4 углах ее 4 кольца медных, и положи ее по окраине жертвенника внизу, так, чтобы сетка была до половины жертвенника. И сделай шесты для жертвенника, шесты из дерева ситим, и обложи их медью, и вкладывай шесты его в кольца, так, чтобы шесты были по обоим бокам жертвенника, когда нести его. Сделай его пустым внутри, дощатым, как показано тебе на горе, так пусть сделают его. Сделай двор скинии с полуденной стороны к югу. Завесы для двора должны быть из крученого виссона длиной в 100 локтей по одной стороне, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них из серебра. Также и вдоль по северной стороне завесы в 100 локтей длиной, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных, крючки у столбов и связи на них и подножия их из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий для них 10. К одной стороне завесы в 15 локтей высотой, столбов для них 3 и подножий для них 3, и к другой стороне завесы в 15 локтей высотой, столбов для них 3 и подножий для них 3. А для ворот двора завеса в 20 локтей высотой из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона узорчатой работы. Столбов для нее 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра. Крючки у них из серебра, а подножия к ним из меди.
Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей.

завесы из кручёного вессона, а подножие у столбов из меди. Все принадлежности скинии для всякого употребления в ней, и все колья её, и все колья двора из меди. И вели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей чистый, выбитый из маслин для освещения, чтобы горел светильник во всякое время. В скинии собрания вне завесы, которая перед ковчегом откровения, будет зажигать её Аарон и сыновья его от вечера до утра пред лицом Господним. Это устав вечный для поколений их от сынов Израилевых. Глава 28. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне. Аарона и Надава, Авиуда, Елизара и Ифамара, сыновей Аарона, и сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости и смышления, чтобы они сделали Аарону священные одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые они должны сделать: наперсник, ефод, верхняя риза, хитон стяжной, кидар и пояс. Пусть сделают священные одежды Аарону, брату твоему, и сыновьям его, чтобы он был священником мне. Пусть они возьмут золото, голубой, пурпуровой и червленой шерсти и вессона, и сделают ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого вессона искусной работы. У него должны быть на обоих концах его два связывающих нарамника, чтобы он был связан, и пояс ефода, который поверх его, должен быть одинаковый с ним работы, из чистого золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого вессона. И возьми два камня оникса, и вырежи на них имена сынов Израилевых, шесть имен их на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их. Работаю резчика на камне резьбой печати, вырежи на двух камнях имена сынов Израилевых, и вставь их в золотые гнезда, и положи два камня эти на нарамники эфода. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих плечах своих для памяти. И сделай гнезда из чистого золота. И сделай две цепочки из чистого золота, витыми сделай их. Работай плетеной и прикрепи витые цепочки к гнездам на нарамниках их спереди. Сделай наперсник судной искусной работы. Сделай его такой же работой, как эфод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого вессона сделай его. Он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиной и в пядень шириной. И вставь в него оправленные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз, изумруд – это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз, третий ряд – яхонт, агат и аметист, четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотые гнезда должны быть вставлены они. Этих камней должно быть 12 по числу 12 имен сынов Израилевых на двух раменах его, по именам их и по рождению их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен. К наперснику сделай цепочки витые плетеной работы из чистого золота, и сделай к наперснику два кольца из золота, и прикрепи два золотых кольца к двум концам наперсника. И вдень две плетеные цепочки из золота в оба кольца по обоим концам наперсника. А два конца двух цепочек прикрепи к двум гнездам и прикрепи к нарамникам эфода с лицевой стороны его. Еще сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум другим концам наперсника на той стороне, которая лежит к эфоду внутрь. Также сделай два кольца золотых и прикрепи их к двум нарамникам эфода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом эфода. И прикрепят наперсник кольцами его к кольцам эфода шнуром из голубой шерсти, чтобы он был над поясом эфода и чтобы не спадал наперсник с эфода. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом. И положи на наперсник судные витые цепочки, положи на оба конца наперсника, и положи оба гнезда на обоих плечах на нарамнике с лица. В наперсник судный вставь Урим и Тумим,
и они будут у сердца Аарона, когда будет он входить в святилище пред лицо Господнее. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господним. И сделай верхнюю ризу к эфоду всю голубого цвета. В середине ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не рвалась. По подолу ее сделай гранатовые яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета и из крученого весона вокруг по подолу ее. Такого вида гранатовых яблок и колокольчики золотые между ними кругом. Золотой колокольчик и гранат, золотой колокольчик и гранат по подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, чтобы слышен был от него звук, когда он будет входить в святилище пред лицо Господнее и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежи на ней, как вырезают на печати, святыня Господнее. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аарона, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых. И будет она непрестанно на челе его для благоволения Господа к ним. И сделай хитон из вессона и кидар из вессона, и сделай пояс узорчатой работы. Сделай и сыновьям Аарона хитоны, сделай им пояса и головные повязки, сделай им для славы и благолепия. И облеки в них Аарона, брата твоего, и сыновей его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне. И сделай им нижнее платье льняное для покрытия телесной наготы от чресл до голеней. И да будут они на Аароне и на сыновьях его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения в святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный, да будет для него и для потомков его по нем. Глава 29. Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их в священники. Мне возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных и опресников, смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем, из муки пшеничной сделай их, и положи их в одну корзину, и принеси их в корзине, и вместе тельца и двух овнов, а Аарона же и сыновей его приведи к входу в скинию собрания и омой их водой, и возьми священные одежды, и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу, в эфод и в наперсник, и опояжь его по эфоду, и возложи ему на голову кидар, и укрепи диадему святыни на кидаре, и возьми елей помазание, и возлей ему на голову, и помажь его, и приведи также сыновей его, и облеки их в хитоны, и опояжь их поясом, Аарона и сыновей его, и возложи на них повязки, и будет им принадлежать священство по уставу навеки, и наполни руки Аарона и сыновей его, и приведи тельца перед скинией собрания, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову тельца пред Господом у дверей скинии собрания, и заколи тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания». Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на рога жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них, и воскури на жертвеннике, а мясо тельца и кожу его, и нечистоты его сожги на огне вне стана. Это жертва за грех. И возьми одного овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и покропи на жертвенник со всех сторон. Рассеки овна на части, вымой в воде внутренности его и голени его, и положи их на рассеченные части его и на голову его, и сожги всего овна на жертвеннике. Это всесожжение Господу, благоухание приятное, жертва Господу. Возьми и другого овна, и возложат Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколи овна, и возьми крови его, и возложи на край правого уха Аарона, и на край правого уха сыновей его, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропи кровью на жертвенник со всех сторон. И возьми крови, которая на жертвеннике, и елея помазания, и покропи на Аарона, и на одежды его, и на сыновей его, и на одежды сыновей его с ним,
и будут освящены он и одежды его, и сыновья его, и одежды их с ним. И возьми от овна тук и курдюк, и тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и тук, который на них правое плечо, потому что это овен вручения священства. И один круглый хлеб, одну лепешку на елее, и один опреснок из корзины, которая пред Господом, и положи все на руки Аарону и на руки сыновьям его, и принеси это, потрясая пред лицом Господним. И возьми это с рук их, и сожги на жертвеннике со всесожжением в благоухание пред Господом, это жертва Господу. И возьми грудь от овна вручения, который для Аарона, и принеси ее, потрясая пред лицом Господним, и это будет твоя доля. И освети грудь приношения, которая потрясаема была, и плечо возношения, которое было возносимо от овна вручения, который для Аарона и для сынов его. И будет это Аарону и сыновьям его участок вечный от сынов Израилевых, ибо это возношение, возношение должно быть от сынов Израилевых при мирных жертвах сынов Израилевых, возношение их Господу. А священные одежды, которые для Аарона, перейдут после него к сыновьям его, чтобы в них помазывать их и вручать им священство. 7 дней должен облачаться в них великий священник из сыновей его, заступающий его место, которое будет входить в скинию собрания для служения во святилище. Овна же вручения возьми и свари мясо его на месте святом, и пусть съедят Аарон и сыновья его мясо овна этого из корзины у дверей скинии собрания, ибо через это совершено очищение для вручения им священства и для посвящения их. Посторонний не должен есть этого, ибо это святыня. Если останется от мяса вручения и от хлеба до утра, то сожги остаток на огне, не должно есть его, ибо это святыня. И поступи с Аароном и с сыновьями его во всем так, как я велел тебе. В 7 дней наполняй руки их. И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. 7 дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыней великой. Все прикасающееся к жертвеннику осветится. Вот что будешь ты приносить на жертвеннике: 2 агнцев однолетних без порока каждый день постоянно. 1 агнца приноси поутру, а 2 агнца приноси вечером. И 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина битого елея, а для возлияния 1/4 гина вина для 1 агнца. 2 агнца приноси вечером с мучным даром, подобным утреннему, и с таким же возлиянием приноси его в благоухание, приятное в жертву Господу. Это всесожжение постоянное в роды ваши перед дверями скинии собрания пред Господом, где буду открываться вам, чтобы говорить с тобою. Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место это славою моею. Я освящу скинию собрания и жертвенник, и Аарона и сыновей его освящу, чтобы они священно действовали мне, и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом. И узнают, что я Господь Бог их, который вывел их из земли египетской, чтобы мне обитать среди них. Я Господь Бог их. Глава 30. И сделай жертвенник для приношения курения из дерева ситим, сделай его. Длина его локоть и ширина его локоть, он должен быть 4-угольный, а высота его 2 локтя. Из него должны выходить рога его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и рога его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделай 2 кольца из чистого золота. Сделай их с 2 сторон его, и будут они креплением для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом. И поставь его перед завесою, которая перед ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением, каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это постоянное курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его 1 раз в году. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его 1 раз в году в роды ваши. Это святыня великая у Господа.
И сказал Господь Моисею, говоря: «Когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий, поступающий в исчисление, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле 20 гер, пол сикля приношения Господу. Всякий, поступающий в исчисление от 20 лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше пол сикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших». И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды, и пусть Аарон и сыновья его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть, или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным ему и потомкам его в роды их». И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирной самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового гин. И сделай из этого мира для священного помазания мазь составную искусством составляющего мази. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег скинии откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его. И освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сыновей его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мир священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте сами себе подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего мази курительный состав, стертый, чистый, святой, и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по этому составу, не делайте себе, святыней да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа-то истребится из народа своего». Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аголиава, сына Ахисамаха, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Скинию собрания и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и все принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сыновьям его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают.
И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мной и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мной и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». И когда Господь перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжения и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертву и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ этот, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю эту, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно». И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были делом Божьим, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Крик войны встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ этот, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал Моисею: «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». Они сняли и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец.
Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господин, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О Господи, народ этот сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, сойди, веди народ этот, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Глава 33. И сказал Господь Моисею: «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю перед тобой ангела моего, и прогоню хананеев, амореев, хеттов, ферезеев, гергесеев, евеев и иевусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хариф. Моисей же взял и поставил себе шалаш вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навина, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хоть ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что эти люди твой народ». Господь сказал ему: «Сам я пойду пред тобою и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему знать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь Моисею: «Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Господа пред тобою, и кого помиловать помилую, кого пожалеть пожалею». И потом сказал он: «Лица моего нельзя тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь: «Вот место у меня, стань на этой скале,
Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе». Глава 34. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и взойди ко мне на гору, и я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил. И будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань предо мною там, на вершине горы. Но никто не должен восходить с тобою, и никто не должен показываться на всей горе. Даже скот, мелкий и крупный, не должен пасти сблиз горы этой». И вытесал Моисей две скрижали каменные, подобные прежним, и, встав рано поутру, взошел на гору Синай, как повелел ему Господь, и взял в руки свои две скрижали каменные. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Господа. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Моисей тотчас пал на землю и поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ этот жестоковыен. Прости беззаконие наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». И сказал Господь Моисею: «Вот я заключаю завет. Пред всем народом твоим соделаю чудеса, каких не было по всей земле и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. Сохрани то, что повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего амореев, хананеев, хеттов, ферезеев, евеев, гергесеев и иевусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделали сетью среди вас. Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их и изваяния богов их сожгите огнем. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что ревнитель имя Его, Он Бог-ревнитель. Не вступай в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блудодействовать вслед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя, и ты не вкусил бы жертвы их. И не бери из дочерей их жен сыновьям своим, и дочерей своих не давай в замужество за сыновей их, дабы дочери их, блудодействуя вслед богов своих, не ввели сынов твоих в блуд вслед богов своих. Не делай себе богов литых. Праздник опресноков соблюдай, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авив, ибо в месяце Авив вышел ты из Египта. Все первородное мне, как и весь скот твой мужского пола, первородный из волов и овец. Первородное из ослов заменяй агнцем, а если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев из сынов твоих выкупай. Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. 6 дней работай, а в 7-й день покойся, покойся и во время посева и жатвы. И праздник седмиц совершай, праздник начатков жатвы пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа Бога Израилева, ибо я прогоню народы от лица твоего и распространю пределы твои, и никто не пожелает земли твоей, если ты будешь являться пред лицо Господа Бога твоего 3 раза в году. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и жертва праздника Пасхи не должна переночевать до утра. Самые первые плоды земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. И сказал Господь Моисею: напиши себе слова эти, ибо в этих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал Моисей на скрижалях слова завета, 10-словие. Когда сходил Моисей с горы Синай, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним.
и увидел Моисея, Аарон и все сыны Израилевы, и вот лицо его сияет, и боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними. После этого приблизились к нему все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синай. И когда Моисей перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало, доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилевым все, что заповедано было ему от Господа. И видели сыны Израилевы, что сияет лицо Моисея, и Моисей опять полагал покрывало на лицо свое, доколе не входил говорить с ним. Глава 35. И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им: «Вот что заповедал Господь делать. 6 дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу. Всякий, кто будет делать вон и дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. Я Господь». И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: «Вот что заповедал Господь. Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу: золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, и виссон крученный, и козью шерсть, кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь: скинию и покров ее, и верхнее покрытие ее, крючки и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды, и завесы двора, и столбы его, и камни смарагдовые, и фимиам, и елей помазания, стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлеб и предложения, и светильник для освещения со всеми принадлежностями его, и лампады его, и елей для освещения, и жертвенник для курения, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу скинии, жертвенник всесожжения, и решетку медную для него, и шесты его, и все принадлежности его, умывальник и подножие его, завесы двора, столбы его и подножие их, и завесу у входа во двор, колья скинии и колья двора и веревки их, одежды служебные для служения во святилище, и священные одежды Аарону священнику, и одежды сынам его для священнодействия. И пошло все общество сынов Израилевых от Моисея, и приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для всех священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи, каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого, пурпурового и червленого цвета, виссон и козья шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, приносил их. И каждый, кто жертвовал серебро или медь, приносил это в дар Господу. И каждый, у кого было дерево ситим, приносил это на всякую потребность для скинии. И все женщины, мудрые сердцем, пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурового и червленого цвета и виссон, и все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть. Князья же приносили камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника, а также и благовония, и елей для светильника, и для составления елея помазания, и для благовонных курений. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И сказал Моисей сынам Израилевым: «Смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урии, сына Ора, из колена Иудина, и исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, видением и всяким искусством составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставления, и резать дерево, и делать всякую художественную работу,
и способность учить других вложил в сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамаха, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу для святилища резчика и искусного ткача, и вышивальщика по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусные ткани». Глава 36. «И стал работать Веселиил и Аголиав, и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. И призвал Моисей Веселиила и Аголиава, и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, кого влекло сердце приступить к работе и работать». И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы на все потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы для святилища, каждый от своей работы, какую кто занимался, и сказали Моисею, говоря: «Народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать». И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения в святилище, и перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скинии, 10 покрывал из крученого вессона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделали на них искусные работы. Длина каждого покрывала 28 локтей, и ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера. И соединил он 5 покрывал одно с другим, и другие 5 покрывал соединил одно с другим, и сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим. Также сделал он и на краю последнего покрывала для соединения его с другим. 50 петель сделал он у одного покрывала, и 50 петель сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим. Петли эти соответствовали одна другой. И сделал 50 крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стало скиния одно целое. Потом сделал покрывало из козьей шерсти для покрытия скинии. 11 покрывал сделал таких. Длиной покрывало в 30 локтей, и шириной покрывало в 4 локтя. 11 покрывалом мера одна. И соединил он 5 покрывал особо и 6 покрывал особо, и сделал 50 петель на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и 50 петель сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим. И сделал 50 медных крючков для соединения покрова, чтобы составилось одно целое, и сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрытие сверху из кож синих, и сделал брусья для скинии из дерева ситим, прямостоящие 10 локтей длина бруса и 1,5 локтя ширина каждого бруса, у каждого бруса по 2 шипа, один против другого, так сделал он все брусья скинии. И сделал для скинии 20 таких брусьев для полуденной стороны, и 40 серебряных подножий сделал под 20 брусьев, 2 подножия под один брус для двух шипов его, и 2 подножия под другой брус для двух шипов его, и для другой стороны скинии к северу сделал 20 брусьев и 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. И для задней стороны скинии к западу сделал 6 брусьев, и 2 бруса сделал для углов скинии на задней стороне. И были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу, так сделал он с ними обоими на обоих углах. И было 8 брусьев и серебряных подножий 16, по 2 подножия под каждый брус, и сделал шесты из дерева ситим 5 для брусьев с одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны скинии. И сделал внутренний шест, который проходил бы посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом, и сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученого вессона и искусной работы сделал на ней херувимов. И сделал для нее 4 столба из ситим, и обложил их золотом с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия.
и сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного весона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил 5 медных подножий. Глава 37. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2 локтя с половиной, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. И обложил его чистым золотом внутри и снаружи, и сделал вокруг него золотой венец, и вылил для него 4 кольца золотых на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его и 2 кольца на другой стороне его. И сделал шесты из дерева ситим и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчег, и сделал крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина 1.5 локтя. И сделал 2 херувимов из золота, чеканные работы сделал их на обоих концах крышки, 1 херувима с 1 конца, а 2 херувима с 2 конца. Выдавшимися из крышки сделал херувимов с обоих концов ее. И были херувимы с распростертыми вверх крыльями и покрывали крыльями своими крышку, а лицами своими были обращены друг к другу. К крышке были лица херувимов. И сделал стол из дерева ситим длиной в 2 локтя, шириной в локоть и высотой в 1.5 локтя. И обложил его золотом чистым и сделал вокруг него золотой венец. И сделал вокруг него стенки в ладони, сделал золотой венец у стенок его, и вылил для него 4 кольца золотых, и утвердил кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках были кольца, чтобы влагать шесты для ношения стола. И сделал шесты из дерева ситим, обложив их золотом для ношения стола. Потом сделал сосуды, принадлежавшие к столу, блюда, кадильницы, кружки и чаши, чтобы возливать ими из чистого золота. И сделал светильники из золота чистого, чеканный сделал светильник, стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его выходили из него, 6 ветвей выходило из боков его, 3 ветви светильника из одного бока его и 3 ветви светильника из другого бока его. 3 чашечки были наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на одной ветви, и 3 чашечки наподобие миндального цветка, яблоко и цветы на другой ветви, так на всех 6 ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника было 4 чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У 6 ветвей, выходящих из него, яблоко под 1-ми 2 ветвями, и яблоко под 2-ми 2 ветвями, и яблоко под 3-ми 2 ветвями. Яблоки и ветви их выходили из него. Весь он был чеканный, цельный, из чистого золота. И сделал к нему 7 лампад, и щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта чистого золота сделал его со всеми принадлежностями его. И сделал жертвенник курения из дерева ситим, длина его локоть и ширина его локоть, 4-угольный, высота его 2 локтя, из него выходили рога его. И обложил его чистым золотом верх его и стороны его кругом, и рога его, сделал к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на 2 углах его сделал 2 кольца золотых, с 2 сторон его сделал их, чтобы вкладывать в них шесты для ношения его. Шесты сделал из дерева ситим и обложил их золотом. И сделал мирра для священного помазания и курения благовонное, чистое, искусством составляющего мази. Глава 38. И сделал жертвенник всесожжения из дерева ситим, длиной в 5 локтей и шириной в 5 локтей, 4-угольный и высотой в 3 локтя, и сделал рога на 4 углах его, так что из него выходили рога, и обложил его медью, и сделал все принадлежности жертвенника, горшки, лопатки, чаши, вилки и угольницы, все принадлежности его сделал из меди, и сделал для жертвенника решетку в виде сетки из меди по краю его внизу до половины его. И сделал 4 кольца на 4 углах медной решетки для вкладывания шестов. И сделал шесты из дерева ситим, и обложил их медью, и вложил шесты в кольца на боках жертвенника, чтобы носить его посредством их. Полым из досок сделал его.
и сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход скинии собрания. И сделал двор с полуденной стороны к югу завесы из крученного виссона длиной в 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И по северной стороне завесы в 100 локтей, столбов для них 20 и подножий к ним 20 медных, крючки у столбов и связи их из серебра. И с западной стороны завесы в 50 локтей, столбов для них 10 и подножий к ним 10, крючки у столбов и связи их из серебра. И с передней стороны к востоку завесы в 50 локтей. Для одной стороны ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3, и для другой стороны по обеим сторонам ворот двора завесы в 15 локтей, столбов для них 3 и подножий к ним 3. Все завесы во все стороны двора из крученого виссона, а подножия у столбов из меди, крючки у столбов и связи их из серебра, верхи же у них обложены серебром, и все столбы двора соединены связями серебряными. Завеса же для ворот двора узорчатой работы из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученного виссона длиною в 20 локтей, высотою в 5 локтей, по всему протяжению соответственно завесам двора. И столбов для нее 4, и подножий к ним 4 медных, крючки у них серебряные, а верхи их обложены серебром, и связи их серебряные. Все колья вокруг скинии и двора медные. Вот исчисление того, что употреблено для скинии откровения, сделанное по велению Моисея посредством левитов под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Делал же все, что повелел Господь Моисею, Веселиил, сын Урии, сына Ора, из колена Иудина, и с ним Аголиаф, сын Атисамаха, из колена Данова, резчики, искусный ткач и вышивальщик по голубой, пурпуровой, червленой и вессонной ткани. Всего золота, употребленного в дело на все принадлежности святилища, золота, принесенного в дар, было 29 талантов и 730 сиклей, сиклей священных. Серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека, считая на сикль священный. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножий у завесы, 100 подножий из 100 талантов по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верхи их и сделал связи для них. Меди же, принесенной в дар, было 70 талантов и 2400 сиклей. Из нее сделал он подножие для столбов у входа в скинию, свидетельство, и жертвенник медный, и решетку медную для него, и все сосуды жертвенника, и подножие для столбов всего двора, и подножие для столбов ворот двора, и все колья скинии, и все колья вокруг двора. Глава 39. Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды для служения во святилище. Также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею. И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона. И разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червленными и виссонными нитями искусною работою. И сделали у него нарамники связывающие. На обоих концах своих он был связан. И пояс ефода, который поверх него одинаковый с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею. И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезают на печати. И положил он их на нарамники ефода в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею. И сделал наперсник искусной работы такой же работы, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона.
Он был четырехугольный, двойной сделали они наперсник, в пядень длиной и в пядень шириной двойной он был. И вставили в него в четыре ряда камни, рядом рубин, топаз, изумруд, это первый ряд, во втором ряду карбункул, сапфир и алмаз, в третьем ряду яхонт, агат и аметист, в четвертом ряду хризолит, оникс и яспис, и вставлены они в золотые гнезда. Камней было по числу имен сынов Израилевых, 12 было их по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени для 12 колен. К наперснику сделали толстые цепочки витой работы из чистого золота, и сделали 2 золотых гнезда и 2 золотых кольца, и прикрепили 2 кольца к двум концам наперсника, и вдели обе плетеные цепочки из золота в 2 кольца по концам наперсника. А 2 конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его. Еще сделали 2 кольца золотых,

колокольчики из чистого золота и повесили колокольчики между гранатовыми яблоками по подолу верхней ризы кругом. Колокольчики, гранатовое яблоко, колокольчик и гранатовое яблоко по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею. И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из вессона тканые, и кедар из вессона, и головные повязки из вессона, и нижнее льняное платье из крученого вессона, и пояс из крученого вессона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти узорчатой работы, как повелел Господь Моисею. И сделали полировочную дощечку, диадему святыни из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезают на печати «Святыня Господняя», и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею. Так кончена была вся работа для скинии собрания. И сделали сыны Израилевы все, как повелел Господь Моисею, так и сделали. И принесли к Моисею скинию покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее, покров из кож бараньих красных и покров из кож синих, и завесу закрывающую, ковчег откровения и шесты его, и крышку, стол со всеми принадлежностями его и хлеб и предложения, светильник из чистого золота, лампады его, лампады, расставленные на нем, и все принадлежности его, и елей для освещения, золотой жертвенник, и елей помазания, и благовоние для курения, и завесу ко входу в скинию, жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его, и все принадлежности его, умывальники, подножие его, завесы двора, столбы и подножие, завесу к воротам двора, веревки и колья, и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания, одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону, священнику, и одежды сыновьям его для священнодействия. Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все эти работы. И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Господь, так и сделали, и благословил их Моисей. Глава 40. И сказал Господь Моисею, говоря: «В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровения, и закрой ковчег завесою, и внеси стол, и расставь на нем все вещи его, и внеси светильник, и поставь на нем лампады его, и поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения, и повесь завесу у входа в скинию собрания, и поставь жертвенник всесожжения перед входом в скинию собрания». И поставь умывальник между скинией собрания и между жертвенником, и влей в него воды. И поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора. И возьми елея помазания, и помажь скинию, и все, что в ней, и освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая». И помажь умывальник и подножие его, и освети его. И приведи Аарона и сыновей его ко входу в скинию собрания, и омой их водой. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтобы он был священником мне. И сыновей его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года по исшествии их из Египта, в первый день месяца поставлена скиния. И поставил Моисей скинию, положил подножие ее, поставил брусья ее, положил шесты, поставил столбы ее, распростер покров над скинией и положил покрытие поверх этого покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скинию, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровения, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинии собрания на северной стороне скинии, вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинии собрания против стола на южной стороне скинии. И поставил лампады его перед Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил золотой жертвенник в скинии собрания перед завесою.
и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисей.

0: скинию, и повесил завесу при входе в скинию, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию собрания, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею, и поставил умывальник между скинией и собранием и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон и сыновья его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику служить, тогда омывались из него, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло его облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинией днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Третья книга Моисея. Левит. Глава первая. И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока. Пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его. И заколет тельца пред Господом. Сыновья же Аарона, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник, который у входа скинии собрания, и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части. Сыновья же Аарона, священники, положат на жертвенник огонь и на огне разложат дрова. И разложат сыновья Аарона, священники, части, голову и тук на дровах, которые на огне на жертвеннике. А внутренности жертвы и ноги ее вымоет он водой, и сожжет священник все на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если жертва всесожжения его Господу из мелкого скота, из овец или из коз, пусть принесет ее мужского пола без порока, и пусть возложит руку на голову ее, и заколет ее перед Господом с северной стороны жертвенника, и сыновья Аарона, священники, покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон, и рассекут ее на части, отделив голову ее и тук ее, и разложит их священник на дровах, которые на огне на жертвеннике, а внутренности и ноги вымоет водой, и принесет священник все и сожжет на жертвеннике. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Если же из птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей. Священник принесет ее к жертвеннику и свернет ей голову и сожжет на жертвеннике, а кровь выцедит к стене жертвенника. Зоб ее с перьями ее вынет и бросит его возле жертвенника с восточной стороны, где пепел, и надломит ее в крыльях ее, не отделяя их, и сожжет ее священник на жертвеннике на дровах, которые на огне. Это всесожжение, жертва, благоухание, приятное Господу. Глава вторая. Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и возольет на нее елея и положит на нее ливана, и принесет ее к сыновьям Аарона священникам и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном и сожжет это священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки от приношения хлебного Аарону и сыновьям его – это великая святыня из жертв Господних. Если же приносишь жертву приношения хлебного, испеченного в печи, то приноси пшеничные хлебы пресные, смешанные с елеем, и лепешки пресные, помазанные елеем. Если жертва твоя приношение хлебное со сковороды, то она должна быть из пшеничной муки, смешанной с елеем, пресная. Разломи ее на куски и налей на нее елея. Это приношение хлебное Господу. Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должно сделать оное из пшеничной муки с елеем. И принеси приношение, которое из этого составлено Господу, представь оное священнику, а он принесет его к жертвеннику. И возьмет священник из этой жертвы часть в память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. А остатки приношения хлебного Аарону и сыновьям его – это великая святыня из жертв Господа. Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного, ибо ни квасного, ни меду не должны вы сжигать в жертву Господу. Как приношение начатков приносите их Господу, а на жертвенник не должно возносить их в приятное благоухание. Всякое приношение твое хлебное соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси Господу Богу твоему соль. Если приносишь Господу приношение хлебное из первых плодов, приноси в дар от первых плодов твоих из колосьев, высушенных на огне, растолченные зерна, и возлей на них елея, и положи на них ливана, это приношение хлебное, и сожжет священник в память часть зерен и елея со всем ливаном. Это жертва Господу. Глава 3. Если жертва его жертва мирная, если он приносит из крупного скота мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыновья же Аарона, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыновья Аарона сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господом и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее перед скинией собрания, и сыновья Аарона покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике, это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господом и возложит руку свою на голову ее и заколет ее перед скинией собрания, и покропят сыновья Аарона кровью ее на жертвенник со всех сторон, и принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это, и сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Глава 4. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к двери скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом. И возьмет священник, помазанный, посвященный совершенным посвящением, крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на рога жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется от тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет за стан на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. Где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех, и приведут его пред скинию собрания, и возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом. И внесет священник, помазанный крови тельца, в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови тельца, и покропит 7 раз пред Господом перед завесою святилища, и возложит крови на рога жертвенника благовонных курений, которые пред лицом Господа в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, которые у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех, так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца за стан, и сожжет его так, как сжег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповедей Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока и возложит руку свою на голову козла и заколет его на месте, где закалываются все сожжения пред Господом. Это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господа, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где закалывают жертву всесожжения. и возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где закалывают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от этой жертвы за грех, и возложит на рога жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы у жертвы мирной, и сожжет это священник на жертвеннике в жертву Господу, и так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Глава 5. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из этого и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из этих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит, и покропит кровью этой жертвы за грех стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую употребит во всесожжение по установлению, и так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех. И принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил в каком-либо из оных случаев, и прощено будет ему, остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст это священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешил и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику в жертву повинности овна без порока по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которою он провинился пред Господом». Глава 6. И сказал Господь Моисею, говоря: «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется перед ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным». И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сыновьям его: вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сжигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем и не угасает. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел за стан на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сжигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Священники, сыны Аароновы, должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из пшеничной муки приношения хлебного и елея и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыновья его. Пресным следует есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Это даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно жертве за грех и жертве повинности. Все потомки Аарона мужского пола могут есть ее. Это устав вечный в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сыновей его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина этого для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное, приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его из сыновей его, должен совершать это. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника, все да будет сжигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сыновьям его: вот закон о жертве за грех, жертва за грех должна быть заколота перед Господом на том месте, где закалывается всесожжение, это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее, она должна быть съедаема на святом месте на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится, и если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить, если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее, это великая святыня у Господа. А всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения в святилище, не должна быть съедаема, ее должно сжигать на огне». Глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где закалывается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит это. И сожжет это священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которое он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем и сухое, принадлежит всем сыновьям Аарона, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит в приношение свое квасный хлеб при мирной жертве благодарной. Одно что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он в возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно, а оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение, и кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне, а мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господа, то истребится душа-то из народа своего. И если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой или к нечистому скоту или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым:
1: никакого тука ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте.
0: Тук из мертвого и тук из растерзанного зверя можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу, истребится душа-то из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа-то из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу тук с грудиной, должен он принести, потрясая грудиной пред лицом Господа. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудина принадлежит Аарону и сыновьям его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сыновей Аарона приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудину потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сыновьям его в вечное право от сынов Израилевых». Вот право Аарону и право сыновьям его из жертв Господу со дня, когда они предстанут пред Господом для священнодействия, которое повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синай, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношения их. Глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми Аарона и сыновей его с ним, и одежды, и елей помазания, и тельца для жертвы за грех, и духовнов, и корзину опресноков, и собери все общество ко входу скинии собрания». Моисей сделал так, как повелел ему Господь, и собралось общество ко входу скинии собрания. И сказал Моисей обществу: «Вот что повелел Господь сделать». И привел Моисей Аарона и сыновей его, и омыл их водою, и возложил на него хитон, и опоясал его поясом, и надел на него верхнюю ризу, и возложил на него ефод, и опоясал его поясом ефода, и прикрепил им ефод на нем, и возложил на него наперсник, и на наперсник положил урим и тумим, и возложил на голову его кидар, а на кидар с передней стороны его возложил полированную дощечку, диадему святыни, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елей помазания, и помазал скинию, и все, что в ней, и осветил это. И покропил им на жертвенник 7 раз, и помазал жертвенник и все принадлежности его, и умывальницу, и подножие ее, чтобы осветить их. И возлил Моисей елей помазание на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его. И привел Моисей сыновей Аарона, и одел их в хитоны, и опоясал их поясом, и возложил на них кидары, как повелел Господь Моисею. И привел Моисей тельца для жертвы за грех, и Аарон и сыновья его возложили руки свои на голову тельца за грех, и заколол его Моисей, и взял крови, и перстом своим возложил на рога жертвенника со всех сторон, и очистил жертвенник, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, и осветил его, чтобы сделать его чистым. И взял Моисей весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и сжег Моисей на жертвеннике, а тельца, и кожу его, и мясо его, и нечистоту его сжег на огне вне стана, как повелел Господь Моисею. И подвел Моисей овна для всесожжения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и покропил кровью на жертвенник со всех сторон, и рассек овна на части, и сжег Моисей голову и части, и тук, а внутренности и ноги вымыл водой, и сжег Моисей всего овна на жертвеннике. Это всесожжение в приятное благоухание, это жертва Господу, как повелел Господь Моисею. И подвел Моисей другого овна, овна посвящения, и возложили Аарон и сыновья его руки свои на голову овна, и заколол его Моисей, и взял крови его, и возложил на край правого уха Аарона, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И подвел Моисей сыновей Аарона, и возложил крови на край правого уха их, и на большой палец правой руки их, и на большой палец правой ноги их, и покропил Моисей кровью на жертвенник со всех сторон. И взял Моисей тук и курдюк, и весь тук, который на внутренностях, и сальник на печени, и обе почки, и тук их, и правое плечо, и из корзины с опресноками, которая пред Господом, взял один опреснок и один хлеб с елеем, и одну лепешку, и возложил на тук и на правое плечо, и положил все это на руки Аарону и на руки сыновьям его, и принес это, потрясая пред лицом Господа. И взял это Моисей с рук их, и сжег на жертвеннике со всесожжением. Это жертва посвящения в приятное благоухание, это жертва Господу. И взял Моисей грудину и принес ее, потрясая пред лицом Господним. Это была доля Моисея от овна посвящения, как повелел Господь Моисею. И взял Моисей елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его и сыновей его, и одежды сыновей его с ним, и так осветил Аарона и одежды его, и сыновей его, и одежды сыновей его с ним. И сказал Моисей Аарону и сыновьям его: сварите мясо у входа скинии собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено, и сказано: Аарон и сыновья его должны есть его, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего, ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней, и будьте на страже у Господа, чтобы не умереть, ибо так мне велено от Господа Бога. И исполнил Аарон и сыновья его все, что повелел Господь через Моисея. Глава 9. В 8-й день призвал Моисей Аарона и сыновей его и старейшин Израилевых и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех и овна во всесожжение, обоих без порока, и представь пред лицо Господа. И сынам Израилевым скажи: возьмите козла в жертву за грех, и овна, и тельца, и агнца однолетних, без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Господа, и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Господь явится вам. И принесли то, что приказал Моисей пред скинией собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Господа. И сказал Моисей: вот что повелел Господь сделать, и явится вам слава Господа. И сказал Моисей Аарону: приступи к жертвеннику, и соверши жертву свою за грех и всесожжение свое, и очисти себя и народ, и сделай приношение от народа, и очисти их, как повелел Господь. И приступил Аарон к жертвеннику, и заколол тельца, который за него в жертву за грех. Сыновья Аарона поднесли ему кровь, и он омочил перст свой в крови и возложил на рога жертвенника, а остальную кровь вылил к подножию жертвенника, а туки, почки и сальник на печени от жертвы за грех сжег на жертвеннике, как повелел Господь Моисею. Мясо же и кожу сжег на огне вне стана, и заколол всесожжение, и сыновья Аарона поднесли ему кровь. Он покропил ею на жертвенник со всех сторон, и принесли ему всесожжение в кусках и голову, и он сжег на жертвеннике, а внутренности и ноги омыл и сжег со всесожжением на жертвеннике. И принес приношение от народа, и взял от народа козла за грех, и заколол его, и принес его в жертву за грех, как и прежнего, и принес всесожжение и совершил его по уставу. И принес приношение хлебное, и наполнил им руки свои, и сжег на жертвеннике сверх утреннего всесожжения, и заколол вола и овна, которые от народа в жертву мирную, и сыновья Аарона поднесли ему кровь, и он покропил ею на жертвенник со всех сторон. Поднесли и тук из вола, и из овна курдюк, и тук, покрывающий внутренности, почки и сальник на печени, и положили тук на грудину, и он сжег тук на жертвеннике. Грудину же и правое плечо принес Аарон, потрясая пред лицом Господа, как повелел Моисей. И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех всесожжение и жертву мирную. И вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господа всему народу. И вышел огонь от Господа, и сжег на жертвеннике всесожжение и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Глава 10. Надав и Авиуд, сыновья Аарона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господа. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: «В приближающихся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сыновей Узиила, дяди Аарона, и сказал им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. Аарон уже и Елиазару, и Ифамару, сыновьям его, Моисей сказал: «Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнев на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сжег Господь, и из дверей скинии собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазания Господнего». И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря: «Вина и крепких напитков не пей ты и сыновья твои с тобой, когда входите в скинию собрания или приступаете к жертвеннику, чтобы не умереть, это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилевых всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея». И сказал Моисей Аарону и Елиазару и Ифамару, оставшимся сыновьям его: «Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господу, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это доля твоя и доля сыновей твоих из жертв Господа. Так мне повелено от Господа. И грудину потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыновья твои, и дочери твои с тобой, ибо это дано в долю тебе и в долю сыновьям твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудину потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая пред лицом Господа, и да будет это вечным установлением тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою, как повелел Господь». И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался Моисей на Елиазара и Ифамара, оставшихся сыновей Аарона, и сказал: «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне». А Аарон сказал Моисею: «Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мной. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу?» И услышал Моисей и одобрил. Глава 11. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им: «Скажите сынам Израилевым: вот животное, которое можно вам есть из всего скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и свиньи, потому что, хотя копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте этих, у которых есть плавники и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет плавников и чешуи в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте и трупов их гнушайтесь. Все животные в воде, у которых нет плавников и чешуи, скверны для вас. Из птиц же гнушайтесь этих, не должны их есть, скверны они. Орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породой его, всякого ворона с породой его, страуса, совы, чайки и ястреба с породой его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цаплю, зуя с породой его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть пара голеней над ступнями, чтобы скакать ими по земле. Этих ешьте из них: саранчу с ее породою, салам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверны для вас. От них вы будете нечисты, всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас. Всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист до вечера. Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Вот что нечисто для вас из животных, пресмыкающихся по земле: крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летаа, хамет и тиншемет. Эти нечисты для вас из всех пресмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера. И все, на что упадет, которое что-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд или одежда, или кожа, или мешок, и всякая вещь, которая употребляется в дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Если же которое-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящееся в нем будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечиста будет для вас, и всякое питье, которое пьют, во всяком таком сосуде нечисто будет. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет, печь и очаг должно разломать, они нечисты, и они должны быть нечисты для вас. Только источник и колодец, вмещающий воду, остаются чистыми, а кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно чисто. Если же тогда, как вода налита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера, и тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Скверняйте душ ваших каким-либо животным пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми. Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле, ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле, чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которых можно есть, от животных, которых есть не должно. Глава 12. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней. Как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день должна быть у него обрезана крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения её. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесёт это пред Господом и очистит её, и она будет чиста от течения крови её. Вот закон о родившей младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмёт двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит её священник, и она будет чиста. Глава 13. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сыновей его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник должен заключить имеющего язву на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым, это лишай, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишай станет распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишай распространяется по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто, это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику, священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым, он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль или пятно белое или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы, она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым, это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет ожог, и на зажившем ожоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа, она расцвела на ожоге, и священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел и оно не ниже кожи и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остаётся на своём месте и не распространяется по коже и притом малоприметно, то это опухоль от ожога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от ожога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и она окажется углублённой в коже и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость.

одежды своей будет чист. Если же после очищения его паршивость будет очень распространяться по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остаётся в своём виде и показывается на ней волос чёрный, то паршивость прошла, он чист, священник объявит его чистым. Если у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже, он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый, он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый, он чист. Если же на плеши или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеши его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеши его или на лысине его, видом похожа на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной или на основе или на утоке из льна или шерсти или на коже или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде или на коже или на основе или на утоке или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженной язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде или по основе или по утоку или по коже или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу или уток шерстяной или льняной или какую бы то ни было кожаную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно это сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде или по основе или по утоку или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделала менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи или от основы или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе или на утоке или на какой-нибудь кожаной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду или основу или уток или какую-нибудь кожаную вещь вымоешь и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о прокаженном. Когда надобно его очистить, приведут его к священнику. Священник выйдет вон за стан. И если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого 2 птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и прикажет священник заколоть 1 птицу над глиняным сосудом, над живой водой, а сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водой, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз, и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет

все волосы свои омоется водой и будет чист. Потом войдёт в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В седьмой день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет и омоет одежды свои и омоет тело своё водой и будет чист. В восьмой день возьмёт он двух овнов однолетних без порока и одну овцу однолетнюю без порока и 3/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и один лог елея. Священник очищающий поставит очищаемого человека с ним пред Господом у входа скинии собрания, и возьмёт священник одного овна и представит его в жертву повинности и лог елея и принесёт его, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где закалывают жертву за грех и всесожжение на месте святом, ибо эта жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику, это великая святыня. И возьмёт священник крови жертвы повинности и возложит священник на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и возьмёт священник из лога елея и польёт на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елее, который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и 1/10 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одна из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в восьмой день очищения своего к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертвы повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности и возьмет священник крови жертвы повинности и возложит на край правого уха очищаемого и на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господа. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности, а остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого. Из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным, и очистит священник очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: у меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет освободить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После этого придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник, выйдя из дома, запрет дом на 7 дней. В седьмой день
Опять придёт священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, и обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет свисти на доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придёт и осмотрит, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать этот дом и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести за город на место нечистое. Кто входит в дом во всё время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои и нечист будет до вечера, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои и нечист будет до вечера. Если же священник придёт и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмёт он две птицы кедрового дерева, червлёную нить и соппа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом над живой водой, и возьмёт кедровое дерево и соп и червлёную нить и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водой и живой птицей и кедровым деревом и сопом и червлёной нитью, и пустит живую птицу вне города в поле и очистит дом и будет чист. Вот закон о всякой язве проказы и о паршивости, и о проказе на одежде и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. Глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Объявите сынам Израилевым и скажите им: если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его при истечении его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет имеющий истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет имеющий истечение семени, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то этот должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водой, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должен разбить, а всякий деревянный сосуд должен вымыть водой и будет чист. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водой и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господа ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из этих птиц одну в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водой все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водой, и нечиста будет до вечера.
Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него излияние семени, то они должны омыться водой и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела её, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснётся к ней, нечист будет до вечера. И всё, на чём она ляжет в продолжение очищения своего, нечисто. И всё, на чём сядет, нечисто, и всякий, кто прикоснётся к постели её, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснётся к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. И если кто прикоснётся к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота её будет на нём, он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течёт кровь многие дни не во время очищения её, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения её, то во всё время истечения нечистоты её, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во всё время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения её. И всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения её. И всякий, кто прикоснётся к ним, будет нечист и должен вымыть одежды свои и омыться водой, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. В восьмой день возьмёт она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесёт их к священнику ко входу скинии собрания, и принесёт священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит её священник пред Господом от истечения нечистоты её. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтобы они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище моё, которое среди них. Вот закон об имеющем истечение и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и об имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистой. Глава 16. И говорил Господь Моисею по смерти двух сыновей Аарона, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господа, умерли. И сказал Господь Моисею: «Скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и совном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водой и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя и очистит себя и дом свой, и возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания, и бросит Аарон об обоих козлах жребии, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих углей полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господа, и благовонного мелко истолченного курения полной горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господа, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть.
и возьмёт крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и перед крышкой, семь раз покропит кровью с перста своего. И заколет козла в жертву за грех за народ, и внесёт кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкой. И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинией собрания, находящейся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господа, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на рога жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И совершив очищение святилища скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водой на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит все сожжения за себя и все сожжения за народ, и очистит себя, дом свой и народ, и священников, а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водой, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон за стан и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водой, и после того может войти в стан. И да будет это для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте ни туземец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в этот день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господа. Это суббота покоя для вас, смиряйте души ваши, это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет это для вас вечным постановлением – очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева или из пришельцев, присоединившихся к вам, заколет тельца или овцу или козу в стане, или если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы принести во всесожжение или в жертву о спасении угодную Господу, в приятное благоухание, и если кто заколет вне стана и ко входу скинии собрания не принесет, чтобы представить в жертву Господу пред жилищем Господа, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они закалывают на поле, чтобы приводили их пред Господом ко входу скинии собрания к священнику и закалывали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они.
это да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им: если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь эта душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Поэтому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его, всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Глава 18. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте и мои постановления соблюдайте, поступая по ним: я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь, Бог ваш». Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай, она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай, это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы женщины и дочери ее не открывай, дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровные ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрой ее, чтобы сделать ее соперницей, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с ней. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей ни туземец, ни пришелец, живущий между вами,
ибо все эти мерзости делали люди этой земли, чтоб перед вами и осквернилась земля, чтобы вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я Господь, Бог ваш. Глава 19. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернит святыню Господнюю, и истребится душа-то из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи, и не бесчестите имени Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и перед слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великому. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь Бог ваш. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь Бог ваш. Уставы мои соблюдайте. Скота твоего не своди с иной породой, поле твоего не засевай двумя родами семян. В одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиной, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная или свобода еще не дана ей, то должна наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью. Не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь Бог ваш. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего. Я Господь Бог ваш.
когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь Бог ваш. Глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи это сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоху. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своей, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиной, того предать смерти и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены перед глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение крови своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего, грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоню от вас. Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей,
и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Глава 21. И сказал Господь Моисею: «Объяви священникам, сыновьям Аарона, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Свети его, ибо он приносит хлеб Господу Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И ни к какому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жены он должен брать девицу из народа своего. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жены. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь Бог, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить, и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем, не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сыновьям его, и всем сынам Израилевым. Глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи Аарону и сыновьям его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им: если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются на Израилева Господу, то истребится душа-то от лица моего. Я Господь Бог ваш. Кто из семени Аарона прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится, и кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою,
Тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не оскверниться этим, я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат это. Я Господь Бог, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то этот может есть оную. Также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника выйдет в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Если же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей у нее нет, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сыновьям его и всем сынам Израилевым и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы этим приобрести благоволение от Бога, жертва должна быть без порока мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите Господу, ибо этим не приобретете благоволения. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию, или в праздники ваши из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу и в жертву не давайте их на жертвенник Господен. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу и в земле вашей не делайте этого. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них. Не приобретут они вам благоволения. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не закалывайте в один день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святым среди сынов Израилевых, я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь. Глава 23. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, в 7-й день — суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господняя во всех жилищах ваших. Вот праздники Господние, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В 1-й месяц, в 14-й день месяца, вечером, Пасха Господняя.
и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте, и в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание, никакой работы не работайте. И сказал Господь Моисею, говоря: Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете сжать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. И в день возношения снопа принесите во всесожжение Господу агнца однолетнего без порока, и с ним хлебного приношения 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в жертву Господу, в приятное благоухание и возлияние к нему 1/4 гина вина. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши во всех жилищах ваших. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясения, 7 полных недель. До первого дня после 7-й недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы пшеничной муки и должны быть обеспечены кислые, как первый плод Господу. Вместе с хлебами представьте 7 агнцев без порока однолетних и из крупного скота 1 тельца и 2 овнов без порока. Да будет это во всесожжение Господу и хлебное приношение и возлияние к ним в жертву, в приятное благоухание Господу. Приготовьте также из стада коз 1 козла в жертву за грех и 2 однолетних агнцев в жертву мирную вместе с хлебом первого плода. Священник должен принести это, потрясая пред Господом, вместе с потрясаемыми хлебами первого плода и с 2 агнцами, и это будет святыней Господу, священнику, который приносит это, принадлежит. И созывайте народ в этот день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это, я Господь Бог ваш. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым, в 7-й месяц, в 1-й день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание да будет у вас, никакой работы не работайте, и приносите жертву Господу. И сказал Господь Моисею, говоря: Также в 9-й день 7-го месяца этого день очищения, да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день этот, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день этот, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши, и с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера 10-го дня месяца празднуйте субботу вашу. И сказал Господь Моисею, говоря: Скажи сынам Израилевым, с 15-го дня того же 7-го месяца праздник кущей, 7 дней Господу. В 1-й день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение 7 дней приносите жертву Господу. В 8-й день священное собрание да будет у вас, и приносите жертву Господу. Это праздник, никакой работы не работайте. Вот праздники Господние, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить в жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, закалываемые жертвы и возлияния, каждое в свой день.
кроме суббот Господних, и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Господу. А в 15-й день 7-го месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господен 7 дней, в первый день покой и в 8-й день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви деревьев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней. И празднуйте этот праздник Господен 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши, в 7-й месяц празднуйте его. В кущах живите 7 дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь, Бог ваш. И объявил Моисей сынам Израилевым о праздниках Господних. Глава 24. И сказал Господь Моисею, говоря: «Прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон и сыновья его должны ставить он и пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда. И возьми пшеничной муки, и испеки из нее 12 хлебов. В каждом хлебе должны быть 0,2 ефы. И положи их в 2 ряда, по 6 в ряд, на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана и соли, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сыновьям его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних. Это постановление вечное. И вышел сын одной израильтянки, родившейся от египтянина, к сынам Израилевым, и поссорился в стане сын израильтянки с израильтянином. Хулил сын израильтянки имя Господне и злословил. И привели его к Моисею, имя же матери его Саламиф, дочь Давриина из племени Данова. И посадили его под стражу, доколе не будет объявлена им воля Господняя. И сказал Господь Моисею, говоря: «Выведи злословившего вон из стана, и все слышавшие пусть положат руки свои на голову его, и все общество побьет его камнями. И сынам Израилевым скажи: кто будет злословить Бога своего, тот понесет грех свой. И хулитель имени Господа должен умереть, камнями побьет его все общество, пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господа, предан будет смерти. Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, скотину за скотину. Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать». Кто убьет скотину, должен заплатить за нее, а кто убьет человека, того должно предать смерти. Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца, ибо я Господь, Бог ваш. И сказал Моисей сынам Израилевым: и вывели злословившего вон из стана, и побили его камнями, и сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею. Глава 25. И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господнюю. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господняя. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздьев с необрезанных лоз твоих не снимай.
да будет это год покоя земли. И будет празднование субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все произведения ее в пищу. И насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. И воструби трубою в 7-й месяц, в 10-й день месяца, в день очищения.

После юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. Не обижайте друг друга, бойся Бога твоего, ибо я Господь Бог ваш. Исполняйте постановления мои и храните законы мои и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года, и будете сеять в восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года. Доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. Вы пришельцы и поселенцы у меня. По всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданное братом его. Если же некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет, сколько нужно на выкуп, то пусть он расчислит годы продажи своей и возвратит остальное тому, кому он продал, и вступит опять во владение свое. Если же не найдет рука его, сколько нужно возвратить ему, то проданное им останется в руках покупателя до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое. Если кто продаст жилой дом в городе, огражденном стеною, то выкупить его можно до истечения года от продажи его, в течение года выкупить его можно. Если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом, который в городе, имеющем стену, останется навсегда у купившего его в роды его и в юбилей не отойдет от него. А дома в селениях, вокруг которых нет стены, должно считать наравне с полем земли. Выкупать их всегда можно и в юбилея не отходит. А города левитов, дома в городах владения их, левитам всегда можно выкупать. А кто из левитов не выкупит, то проданный дом в городе владения их в юбилей отойдет, потому что дома в городах левитских составляют их владение среди сынов Израилевых. И полей вокруг городов их продавать нельзя, потому что это вечное владение их. Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, чтобы он жил с тобой. Не бери от него роста и прибыли, и бойся Бога твоего, я Господь, чтоб жил брат твой с тобой. Серебра твоего не отдавай ему в рост, и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю ханаанскую, чтоб быть вашим Богом. Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской. Он должен быть у тебя как наемник, как поселенец. До юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет он от тебя, сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих, потому что они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Не должно продавать их, как продают рабов. Не господствуй над ним с жестокостью и бойся Бога твоего. А чтобы раб твой и рабыня твоя были у тебя, то покупайте себе раба и рабыню у народов, которые вокруг вас. Также и из детей поселенцев, поселившихся у вас, можете покупать и из племени их, которое у вас, которое у них родилось в земле вашей, и они могут быть вашей собственностью. Можете передавать их в наследство и сыновьям вашим по себе, как имение. Вечно владейте ими, как рабами, а над братьями вашими, сынами Израилевыми, друг над другом не господствуйте с жестокостью. Если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца,
то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его, или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его, или кто-нибудь из родства его, из племени его должен выкупить его, или если

0: и будет иметь достаток сам выкупиться. И он должен рассчитаться с купившим его, начиная от того года, когда он продал себя, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, должно отдать ему по числу лет. Как временный наёмник, он должен быть у него. И если ещё много остаётся лет, то по мере их он должен отдать в выкуп за себя серебро, за которое он куплен. Если же мало остаётся лет до юбилейного года, то он должен сосчитать и по мере лет отдать за себя выкуп. Он должен быть у него как наёмник во все годы, тот не должен господствовать над ним с жестокостью в глазах твоих. Если же он не выкупится таким образом, то в юбилейный год отойдёт сам и дети его с ним, потому что сыны Израилевы мои рабы, они мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Глава 26. Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш. Субботы мои соблюдайте и святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастения свои, и деревья полевые дадут плод свой». И молодьба хлеба будет достигать у вас собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит, сгоню лютых зверей с земли вашей, и меч не пройдет по земле вашей. И будете прогонять врагов ваших, и падут они пред вами от меча. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю вас и благословлю вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами. И будете есть старое прошлогоднее, и выбросите старое ради нового. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами. И буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас с поднятую головою. Если же не послушаете меня и не будете исполнять всех заповедей этих, и если презрите мои постановления, и если душа ваша возгнушается моими законами так, что вы не будете исполнять всех заповедей моих, нарушив завет мой, то и я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят вас. Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и побежите, когда никто не гонится за вами. Если и при всем том не послушаете меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши, и сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь, и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастений своих, и деревья земли вашей не дадут плодов своих. Если же после сего пойдете против меня и не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов всемеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас уменьшат так, что опустеют дороги ваши. Если и после этого не исправитесь и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и наведу на вас мстительный меч в отомщение за завет. Если же вы укроетесь в города ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. 10 женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш по весу, вы будете есть и не будете сыты. Если же и после этого не послушаетесь меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всеми за грехи ваши. И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть. Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов ваших, и возгнушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыней, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу так, что изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены. Тогда удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения своего. Когда вы будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость в земле врагов их, и шум колеблющегося листа погонит их, и побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует. И споткнутся друг от друга, как от меча, между тем, как никто не преследует, и не будет у вас силы противостоять врагам вашим. И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, и за беззакония отцов своих исчахнут. Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я в ярости шел против них и ввел их в землю врагов их. Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззакония свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Тогда как земля оставлена будет ими, и будет удовлетворять себя за субботы свои, опустев от них, и они будут терпеть за свое беззаконие, за то, что презирали законы мои, и душа их гнушалась постановлениями моими. И тогда как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь, Бог их. Вспомню для них завет с предками, которых вывел я из земли египетской пред глазами народов, чтобы быть их Богом. Я Господь. Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синай через Моисея. Глава 27. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если кто дает обет посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от 20 лет до 60 должна быть 50 сиклей серебряных по сиклю священному. Если же это женщина, то оценка твоя должна быть 30 сиклей. От 5 лет до 20 оценка твоя мужчине должна быть 20 сиклей, а женщине 10 сиклей. А от месяца до 5 лет оценка твоя мужчине должна быть 5 сиклей серебра, а женщине оценка твоя 3 сикля серебра. От 60 лет и выше мужчине оценка твоя должна быть 15 сиклей серебра, а женщине 10 сиклей. Если же он беден и не в силах отдать по оценке твоей, то пусть представит его священнику, и священник пусть оценит его. Соразмерно с состоянием давшего обет пусть оценит его священник. Если же то будет скот, который приносят в жертву Господу, то все, что дано Господу, должно быть свято. Не должно выменивать его и заменять хорошее худым или худое хорошим. Если же станет кто заменять скотину скотиной, то и она, и замена ее будет святыней. Если же то будет какая-нибудь скотина нечистая, которую не приносят в жертву Господу, то должно представить скотину священнику, и священник оценит ее, хороша ли она или худа, и как оценит священник, так и должно быть. Если же кто хочет выкупить ее, то пусть прибавит пятую долю к оценке твоей. Если кто посвящает дом свой и святыню Господу, то священник должен оценить его, хорош ли он или худ, и как оценит его священник, так и состоится. Если же посвятивший захочет выкупить дом свой, то пусть прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и тогда будет его. Если поле из своего владения посвятит кто Господу, то оценка твоя должна быть по мере посева, за посев хомера ячменя 50 сиклей серебра. Если от юбилейного года посвящает кто поле своё, должно состояться по оценке твоей. Если же после юбилея посвящает кто поле своё, то священник должен рассчитать серебро по мере лет оставшихся до юбилейного года и должен убавить из оценки твоей. Если же захочет выкупить поле посвятивший его, то пусть он прибавит пятую часть серебра оценки твоей, и оно останется за ним. Если же он не выкупит поле и будет продано поле другому человеку, то уже нельзя выкупить. Поле то, когда оно в юбилей отойдет, будет святыней Господу, как бы поле заклятое, священнику достанется оно во владение. А если кто посвятит Господу поле купленное, которое не из полей его владения, то священник должен рассчитать ему количество оценки до юбилейного года, и должен он отдать по расчету в тот же день, как святыню Господнюю. Поле же в юбилейный год перейдет опять к тому, у кого куплено, кому принадлежит владение той земли. Всякая оценка твоя должна быть по сиклю священному, 20 гер должно быть в сикле. Только первенцев из скота, которые по первенству принадлежат Господу, не должен никто посвящать, вол ли то или мелкий скот Господние они. Если же скот нечистый, то должно выкупить по оценке твоей и приложить к тому пятую часть. Если не выкупят, то должно продать по оценке твоей. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности, человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господняя. Все заклятое, что заклято от людей, не выкупается, оно должно быть предано смерти. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов деревьев принадлежит Господу, это святыня Господняя. Если же кто захочет выкупить десятину свою, то пусть приложит к цене ее пятую долю. И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под посохом пастуха, десятое должно посвящать Господу. Не должно разбирать хорошее ли то или худое, и не должно заменять его. Если же кто заменит его, то и само оно, и замен его будет святынею и не может быть выкуплено. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синай. Конец книги. Книги Ветхого Завета. Четвертая книга Моисея. Числа. Глава первая. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужского пола поголовно, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их исчислите их ты и Аарон. С вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который в роде своем есть главный. И вот имена мужей, которые будут с вами: от Рувима – Елицур, сын Шедеура, от Симеона – Шелумуил, сын Цуришаддая, от Иуды – Наасон, сын Аминадава, от Иссахара – Нафанаил, сын Цуара, от Завулона – Елиаф, сын Хилона, от сыновей Иосифа, от Ефрема – Елишама, сын Амиуда, от Манасии – Гамалиил, сын Педацура, от Вениамина – Авидан, сын Гидеония, от Дана – Ахиезер, сын Амишаддая,
1: от Асира – Пагиил, сын Охрана, от Гада – Елиасав, сын Ригуила, от Нефалима – Ахира, сын Инана. Это избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. И взял Моисей и Аарон мужей этих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословие свои по родам их, по семействам их, по числу имен от 20 лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал он исчисление им в пустыне Синайской. И было сынов Рувимовых, первенца Израилева, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Рувимовом 46 500. Сынов Симеоновых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Симеоновом 59 300. Сынов Гадовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола, от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Гадовом 45 650. Сынов Иудиных, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Иудином 74 600. Сынов Иссахаровых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Иссахаровом 54 400. Сынов Завулоновых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Завулоновом 57 400. Сынов Иосифовых, сынов Ефремовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше всех годных для войны, исчислено в колене Ефремовом 40 500. Сынов Манассеиных, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Манассеином 32 200. Сынов Вениаминовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Вениаминовом 35 400. Сынов Дановых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Дановом 62 700. Сынов Ассировых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Ассировом 41 500. Сынов Нефалимовых, по родам их, по племенам их, по семействам их, по числу имен их, поголовно всех мужского пола от 20 лет и выше, всех годных для войны, исчислено в колене Нефалимовом 53 400. Вот вошедшие в исчисление, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля, 12 человек, по одному человеку из каждого племени. И было всех вошедших в исчисление сынов Израилевых по семействам их от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчисление 603 550. А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Только колено Левиина не вноси в перепись, и не исчисляй их вместе с сынами Израиля. но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее и все, что при ней, пусть они носят скинию и все принадлежности ее и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой. И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты, и когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени по ополчениям своим, а левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых, и будут левиты стоять на страже у скинии откровения. И сделали сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею, так они и сделали. Глава вторая. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих. Перед скинией собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны к востоку ставят стан. Знамя стана Иудина по ополчениям их, и начальник сынов Иудиных Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Иссахарова, и начальник сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колено Завулонова, и начальник сынов Завулоновых Елиаф, сын Хилона, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды, 186 400 по ополчениям их, первыми они должны отправляться. Знамя стана Рувимова к югу по ополчениям их, и начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 46 500. Подле него ставит стан колено Симеонова, и начальник сынов Симеоновых Шеломуил, сын Цуришаддая, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 59 300. Потом колено Гадова, и начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 45 650. Всех вошедших в исчисление к стану Рувимову, 151 450, по ополчениям их, вторыми они должны отправляться. Когда пойдет скиния собрания, стан левитов будет в середине станов. Как стоят, так и должны идти, каждый на своем месте при знаменах своих. Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу, и начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Амиуда, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 40 500. Подле него колено Манассиина, и начальник сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 32 200. Потом колено Вениаминова, и начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 35 400. Всех вошедших в исчисление к стану Ефремову, 108 100 по ополчениям их, третьими они должны отправляться. Знамя стана Данова к северу по ополчениям их, и начальник сынов Дана Ахиезер, сын Амишаддая, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 62 700. Подле него ставит стан колено Ассирова, и начальник сынов Ассировых Пагиил, сын Охрана, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 41 500. Далее ставит стан колено Нефалимова, и начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана, и воинство его, вошедшее в исчисление его, 53 400. Всех вошедших в исчисление к стану Дана 157 600. Они должны идти последними при знаменах своих. Вот вошедшие в исчисление сыны Израиля по семействам их. Всех вошедших в исчисление в станах по ополчениям их 603 550. А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израилевыми, как повелел Господь Моисею. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим. Глава третья. Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синай, и вот имена сыновей Аарона, первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сыновей Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли пред лицом Господа, когда они принесли огонь, чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне отце своем. И сказал Господь Моисею, говоря: «Приведи колено Левиина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии. И пусть хранят все вещи скинии собрания и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии. Отдай левитов Аарону, брату твоему, и сыновьям его священникам в распоряжение, да будут они отданы ему из сынов Израилевых. Аарону же и сыновьям его поручи скинию откровения, чтобы они соблюдали священническую должность свою и все, что при жертвеннике и за завесой, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот, я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна, из сынов Израилевых, они будут взамен их. Левиты должны быть мои, ибо все первенцы мои. В тот день, когда поразил я всех первенцев в земле египетской, освятил я себе всех первенцев Израилевых, от человека до скота. Они должны быть мои. Я Господь». И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их, всех мужского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей и Аарон по слову Господнему, как повелено. И вот сыновья Левия по именам их: Герсон, Кааф и Мерари. И вот имена сынов Герсона по родам их: Ливни и Шимей. И сыновья Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил. И сыновья Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левия по семействам их: от Герсона род Ливни и род Шимея. Это роды Герсона. Исчисленных было всех мужского пола от одного месяца и выше 7500. Роды Герсона должны становиться станом позади скинии на запад. Начальник поколения сынов Герсоновых – Елиасав, сын Лаела. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания – и завесы двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми их принадлежностями. От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила. Это роды Каафа. По счету всех мужского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. Начальник же поколения родов Каафа – Елцафан, сын Узиила. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Начальник над начальниками левитов – Елиазар, сын Аарона, священника. Под его надзором те, которым вверено хранение святилища. От Мирари – род Махли и род Муши. Это роды Мирари. Исчисленных по числу всех мужского пола от одного месяца и выше – 6200. Начальник поколения родов Мирари – Цуриил, сын Авихаила. Они должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Хранению сынов Мирариных поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и все вещи ее со всем устройством их, и столбы двора со всех сторон, и подножие их, и колья их, и веревки их. А с передней стороны скинии к востоку перед скинией собрания должны ставить стан Моисей и Аарон и сыновья его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему по родам их всех мужского пола от одного месяца и выше, 22000. И сказал Господь Моисею: «Исчисли всех первенцев мужского пола из сынов Израилева от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно. И возьми левитов для меня, я, Господь, вместо всех первенцев из сынов Израилевых, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых». И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых. И было всех первенцев мужского пола по числу имен от одного месяца и выше 22273. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израилевых, и скот левитов вместо скота их. Пусть левиты будут мои, я Господь. А в выкуп 273, которые лишние против числа левитов из первенцев израильских, возьми по 5 сиклей за человека, по сиклю священному возьми, 20 гер в сикле, и отдай серебро это Аарону и сыновьям его в выкуп за излишних против числа их». И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа, замененных левитами, от первенцев Израилевых взял серебра 1365 сиклей по сиклю священному, и отдал Моисей серебро выкупа за излишних Аарону и сыновьям его по слову Господнему, как повелел Господь Моисею. Глава 4. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Исчисли сынов Каафовых из сынов Левииных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания. Вот служение сынов Каафовых, левитов по родам их, по семействам их, в скинии собрания – носить святое святых. Когда стану, надобно подняться в путь, Аарон и сыновья его войдут и снимут завесу закрывающую и покроют ею ковчег откровения, и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх него накинут покрывало все из голубой шерсти, и вложат шесты его, и стол хлебов предложения накроют одеждой из голубой шерсти, и поставит на него блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем. И возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его, и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильники лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем, и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки, и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения в святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки, и очистят жертвенник от пепла, и накроют его одеждой пурпуровой, и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем, угольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник и подножие его, и положат на них кожаное синее покрывало и поставят на носилки. Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыновья его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафовы подойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Эти части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Елеазару, сыну Аарона, священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение, и елей помазания, поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Не погубите колено племен Каафовых из среды левитов, но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к святому святых. Аарон и сыновья его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его, но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть». И сказал Господь Моисею, говоря: «Исчисли и сынов Герсоновых по семействам их, по родам их, от 30 лет и выше до 50 лет, исчисли их всех, способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот работы семейств Герсоновых при их служении и ношении тяжестей. Они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания, и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, относящиеся к ним, и все, что нужно делать при них, они должны исполнять. По повелению Аарона и сыновей его должны производиться все службы сынов Герсоновых при всяком ношении тяжести и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят. Вот службы родов сынов Герсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. Сынов Мирариных по родам их, по семействам их исчисли, от 30 лет и выше до 50 лет исчисли всех, способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания. Вот что они должны носить по службе их при скинии собрания: брусья скинии, и шесты ее, и столбы ее, и подножие ее, и столбы двора со всех сторон и подножие их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них, и все принадлежности их. И поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить. Вот работа родов сынов Мирариных по службе их при скинии собрания под надзором Ифамара, сына Аарона, священника». И исчислили Моисей и Аарон и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, всех способных к службе для работ в скинии собрания, и было исчислено по родам их 2750. Это исчисленные из родов Каафа, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему, данному через Моисея. И исчислены сыны Герсоновы по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ в скинии собрания. И было исчислено по родам их, по семействам их, 2630. Это исчисленные из родов сынов Герсоновых, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему. И исчислены роды сынов Мерариных по родам их, по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ при скинии собрания, и было исчислено по родам их, по семействам их, 3200. Это исчисленные из родов сынов Мерариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господнему, данному через Моисея. И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон, и начальники Израиля по родам их и по семействам их, от 30 лет и выше до 50 лет, все способные к службе для работ и ношения в скинии собрания, и было исчислено их 8580. По повелению Господнему через Моисея определены они каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею. Глава 5. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого, и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу». И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику сверх овна очищения, которым он очистит его». И всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит, и посвященное кем-либо ему принадлежит. Все, что даст кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена и нарушит верность ему, и переспит кто с ней и изольет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефа ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господа. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полускинии и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. и заклянет ее священник и скажет жене: «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от этой горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятвой проклятия, и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим. И да войдет вода эта, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник заклинания эти на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет это приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику, и возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятой в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимой и будет оплодотворяема семенем. Вот закон ревнования, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по этому закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Глава 6. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожицы. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу, прикосновением к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее, и в восьмой день должен принести двух горлиц или двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и осветит голову его в тот день. И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. И вот закон о Назарее. Когда исполнятся дни назарейства его, должно привести его ко входу скинии собрания, и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение и одну однолетнюю агнецу без порока в жертву за грех и одного овна без порока в жертву мирную, и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние. И представит это священник пред Господом, и принесет жертву его за грех и всесожжение его, овна принесет в жертву мирную Господу с корзиной опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его, и острижет назарей у входа скинии собрания голову назарейства своего, и возьмет волосы головы назарейства своего, и положит на огонь, который под мирной жертвой, и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назарею после того, как острижет он голову назарейства своего. И вознесет это священник, потрясая пред Господом. Это святыня для священника, сверх грудины потрясения и сверх плеча возношения. После этого назарей может пить вино. Вот закон о назарее, который дал обет, и жертва его Господу за назарейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его. По обету своему, какой он даст, так и должен он делать сверх узаконенного о назарействе его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я, Господь, благословлю их». Глава 7. Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенники, все принадлежности его, и помазал их, и осветил их, тогда пришли 12 начальников Израилевых, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господом: 6 крытых повозок и 12 валов, по одной повозке от 2 начальников и по одному валу от каждого, и представили это перед скинией. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми от них. Это будет для отправления работ при скинии собрания, и отдай это левитам, смотря по роду службы их». И взял Моисей повозки и валов и отдал их левитам. 2 повозки и 4 валов отдал сынам Герсоновым по роду служб их, и 4 повозки и 8 валов отдал сынам Мирариным по роду служб их, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника. А сынам Каафовым не дал, потому что служба их — носить святилище, на плечах они должны носить. И принесли начальники жертвы освящения жертвенника в день помазания его, и представили начальники приношение свое перед жертвенником. И сказал Господь Моисею: «По одному начальнику в день пусть приносят приношение свое для освящения жертвенника». В первый день принес приношение свое Наасон, сын Аминадава от колена Иудина. Приношение это было 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех, и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Наасона, сына Аминадава. Во второй день принес Нафанаил, сын Цуара, начальник колена Иссахарова. Он принес от себя приношение: одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одну серебряную чашу в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненное пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одну золотую кадильницу в 10 сиклей, наполненную курением, одного тельца, одного овна, одного однолетнего агнца во всесожжение, одного козла в

Пять однолетних агнцев — вот приношение Елиава, сына Хилона. В четвертый день начальник сынов Рувимовых Елицур, сын Шедеура. Приношение его — одно серебряное блюдо весом 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елицура, сына Шедеура. В пятый день начальник сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Шелумиила, сына Цуришаддая. В шестой день начальник сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем, в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех, и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов и пять однолетних агнцев. Вот приношение Елиасафа, сына Ригуила. В седьмой день начальник сынов Ефремовых Елишама, сын Амиуда. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Елишамы, сына Амиуда. В восьмой день начальник сынов Манассеиных Гамалиил, сын Педацура. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Гамалиила, сына Педацура. В девятый день начальник сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение, один козел в жертву за грех и в жертву мирную два вола, пять овнов, пять козлов, пять однолетних агнцев. Вот приношение Авидана, сына Гидеония. В десятый день начальник сынов Дановых Ахиезер, сын Амишаддая. Приношение его — одно серебряное блюдо весом в 130 сиклей, одна серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, одна золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, один телец, один овен, один однолетний агнец во всесожжение,
один к

Козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиезера, сына Амишаддая. В 11-й день начальник сынов Ассировых Пагиил, сын Охрана. Приношение его: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненная пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Пагиила, сына Охрана. В 12-й день начальник сынов Нефалимовых Ахира, сын Енана. Приношение его: 1 серебряное блюдо весом в 130 сиклей, 1 серебряная чаша в 70 сиклей, по сиклю священному, наполненные пшеничной мукой, смешанной с елеем в приношение хлебное, 1 золотая кадильница в 10 сиклей, наполненная курением, 1 телец, 1 овен, 1 однолетний агнец во всесожжение, 1 козел в жертву за грех и в жертву мирную 2 вола, 5 овнов, 5 козлов, 5 однолетних агнцев. Вот приношение Ахиры, сына Енана. Вот приношение от начальников Израилевых при освящении жертвенника в день помазания его: 12 серебряных блюд, 12 серебряных чаш, 12 золотых кадильниц, по 130 сиклей серебра в каждом блюде и по 70 в каждой чаше. Итак, всего серебра в этих сосудах 2400 сиклей по сиклю священному, золотых кадильниц, наполненных курением, 12, в каждой кадильнице по 10 сиклей по сиклю священному, всего золота в кадильницах 120 сиклей. Во всесожжение всего 12 тельцов из скота крупного, 12 овнов, 12 однолетних агнцев, и при них хлебное приношение, и в жертву за грех 12 козлов, и в жертву мирную всего из крупного скота 24 тельца, 60 овнов, 60 однолетних козлов, 60 однолетних агнцев без порока. Вот приношение при освящении жертвенника после помазания его. Когда Моисей входил в скинию собрания, чтобы говорить с Господом, он слышал голос, говорящий ему с крышки, которая над ковчегом откровения между 2 херувимами, и он говорил ему. Глава 8. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. И вот устройство светильника. Чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный. По образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительной водой, и пусть они обреют бритвой все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты. И пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех, и приведи левитов перед скинию собрания, и собери все общество сынов Израилевых, и приведи левитов их пред Господом, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу. А левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу для очищения левитов. И поставь левитов пред Аароном и пред сыновьями его, и соверши над ними посвящение их Господу.
И так отделили левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После этого войдут левиты служить в скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, я беру их себе, ибо мои все первенцы у сынов Израилевых от человека до скота. В тот день, когда я поразил всех первенцев в земле египетской, я освятил их себе. И взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых, и отдал левитов Аарону и сыновьям его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службу за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, если бы сыны Израилевы приступили к святилищу. И сделали так Моисей и Аарон, и все общество сынов Израилевых с левитами, как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы. И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми. После этого вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сыновьями его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот закон о левитах. От 25 лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания, а в 50 лет должны прекращать отправление работ и более не работать. Тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания. Работать же пусть не работают. Так поступай с левитами в отношении служения их». Глава 9. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, во второй год по исшествии их из земли египетской, в первый месяц, говоря: «Пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время. В 14-й день этого месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее». И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху. И совершили они Пасху в первый месяц, в 14-й день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим и не могли совершить Пасху в тот день. И пришли они к Моисею и Аарону в тот день, и сказали ему те люди: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» И сказал им Моисей: «Постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господнюю. В 14-й день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее, и с опресноками и горькими травами пусть едят ее. И пусть не оставляют от нее до утра, и костей ее не сокрушают. Пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе. А кто чист и не находится в дальней дороге и не совершит Пасхи, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время, понесет на себе грех человек тот. Если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господнюю. По уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее. Один устав пусть будет у вас и для пришельца, и для туземца. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинией как бы огонь виден был до самого утра. Так всегда и было.
облако покрывало ее днем и подобие огня ночью. И когда облако поднималось от Скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы. По повелению Господнему отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господнему останавливались во все дни, когда облако стояло над Скинией, и они стояли. И если облако многие дни стояло над Скинией, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись. Иногда же облако немного времени было над Скинией. Они по указанию Господнему останавливались и по указанию Господнему отправлялись в путь. Иногда облако стояло только от вечера до утра, и по утру поднималось облако, тогда и они отправлялись. Или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись. Или если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над Скинией, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь, а когда оно поднималось, тогда отправлялись. По указанию Господнему останавливались и по указанию Господнему отправлялись в путь, следовали указанию Господнему по повелению Господнему, данному через Моисея. Глава 10. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания, когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысячи начальники Израилевы, когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и в праздники ваши, и в новомесячие ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь Бог ваш». Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца, поднялось облако от Скинии Откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. И поднялись они в первый раз по повелению Господнему, данному через Моисея. Поднято было первым знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их, над ополчением их Наасон, сын Аминадава, и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара, и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиаф, сын Хилона. И снята была Скиния, и пошли сыны Герсоновы и сыны Мирарины, носящие Скинию. И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их, и над ополчением его Елицур, сын Шедеура, и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая, и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасав, сын Ригуила. Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище. Скинию же они устанавливали по приходу их. И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их, и над ополчением их Елишама, сын Амиуда, и над ополчением колена сынов Манассеиных Гамалиил, сын Педацура, и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония. Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их, и над ополчением их Ахиезер, сын Амишаддая, и над ополчением колена сынов Асировых Пагеил, сын Охрана,
и над ополчением колена сынов Нефалимовых Ахира сын Енана. Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их, и отправились они. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуила, мадианитянину, родственнику Моисея: «Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его. Иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле». Но он сказал ему: «Не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину». Моисей же сказал: «Не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе». И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господнего шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господнее осеняло их днем, когда они отправлялись из стана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: «Восстань, Господи, и рассыплются враги твои, и побегут от лица твоего ненавидящие тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил: «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым». Глава 11. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту этому Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на стан ночью, тогда сходила на него и манна». Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа этого? Разве я носил в чреве весь народ этот? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, в землю, которую ты с клятвой обещал отцам его? Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу этому? Ибо они плачут передо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу нести весь народ этот, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобой. Я сойду и буду говорить там с тобой, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо. Так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом, хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть мясо. Ни один день будете есть, ни 2 дня, ни 5 дней, ни 10 дней, ни 20 дней, но целый месяц будете есть, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта?
И сказал Моисей: 600 тысяч пеших в народе этом, среди которого я нахожусь, а ты говоришь, я дам им мясо и будут есть целый месяц. Заколоть ли всех овец и волов, чтобы им было довольно, или вся рыба морская соберется, чтобы удовлетворить их? И сказал Господь Моисею: разве рука Господа коротка? Ныне ты увидишь, сбудется ли слово мое тебе или нет. Моисей вышел и сказал народу слова Господни, и собрал 70 мужей из старейшин народа, и поставил их около скинии. И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от духа, который на нем, и дал 70 мужам старейшинам. И когда почил на них дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. Двое из мужей оставались в стане, одному имя Элдад, а другому имя Мадад. Но и на них почил дух, они были из числа записанных, только не выходили к скинии, и они пророчествовали в стане. И прибежал отрок, и донес Моисею, и сказал: Элдад и Мадад пророчествуют в стане. В ответ на это Иисус, сын Навина, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, потому что Господь послал Духа Своего на них». И возвратился Моисей в стан, он и старейшины Израилевы. И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на день пути по одну сторону и на день пути по другую сторону стана, и почти на 2 локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собрал 10 хомеров, и разложили их для себя вокруг стана. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту этому Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброт-Гаттаавы двинулся народ в Осеров и остановился в Осерофе. Глава 12. И упрекали Мариань и Аарон Моисея за жену эфиопку, которую он взял, ибо он взял за себя эфиопку, и сказали: «Одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» И услышал это Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариами: «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столбе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариами, и вышли они оба. И сказал он: «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним. Но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от скинии. И вот Мариам покрылась проказой, как снегом, а Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили, не попусти, чтобы она была, как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря: «Боже, исцели ее!»
И сказал Господь Моисею: если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам. Глава 13. После этого народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря: пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господнему, и все они мужи главные у сынов Израилевых. Вот имена их: из колена Рувимова — Самуа, сын Закхура; из колена Симеонова — Сафат, сын Хория; из колена Иудина — Халев, сын Иефонии; из колена Иссахарова — Игал, сын Иосифов; из колена Ефремова — Осия, сын Навина; из колена Вениаминова — Фалтий, сын Рафуя; из колена Завулонова — Гадиил, сын Содия; из колена Иосифова — от Манасии — Гадий, сын Сусия; из колена Данова — Амиил, сын Гемалия; из колена Асирова — Сефур, сын Михаила; из колена Нефалимова — Нахбий, сын Вовсия; из колена Гадова — Геуил, сын Махия. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую, и сказал им: пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней деревья или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа, и пошли в южную страну и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цоана, города египетского. И пришли к долине Исхол, и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое. Взяли также гранатовых яблок и смоков. Место это назвали долиной Исхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыне Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказали ему, и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет в южной части земли, хетты, эвеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа этого, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы на ней, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода,
ему были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Глава 14. И подняло все общество вопли, и плакал народ всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне этой! И для чего Господь ведет нас в землю эту, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефонии, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли этой, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». И сказало все общество: «Побить их камнями». Но слава Господа явилась в облаке в скинии собрания всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ этот, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него? Поражу его язвой и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». Но Моисей сказал Господу: «Услышат египтяне, из среды которых ты силой твоей вывел народ этот, и скажут жителям земли этой, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа этого, и что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столбе облачном, а ночью в столбе огненном. Если ты истребишь народ этот как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог ввести народ этот в землю, которую он с клятвой обещал ему, а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господа, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу этому по великой милости твоей, как ты прощал народ этот от Египта доселе». И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Только детям их, которые здесь со мной, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амаликитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю». И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Доколе злому обществу этому роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше,
которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонии, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне этой. А сыновья ваши будут кочевать в пустыне 40 лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем этим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне этой все они погибнут и перемрут. И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все это общество, распуская худую молву о земле, эти, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навина, и Халев, сын Иефонии, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова эти перед всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: «Вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал: «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там перед вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господнего и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы, и возвратились в стан. Глава 15. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу, всесожжение или жертву, закалываемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий в жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 частью гина елея, и вина для возлияния приноси 1/4 часть гина при всесожжении или при закалываемой жертве на каждого агнца в приятное благоухание Господу. А принося овна, приноси в приношение хлебное 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 частью гина елея, и вина для возлияния приноси 1/3 часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву, закалываемую во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 3/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/2 гина елея, и вина для возлияния приноси 0,5 гина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из овец или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их.
Всякий туземец так должен делать, принося жертву в приятное благоухание Господу. Если будет между вами жить пришелец или кто бы ни был среди вас в роды ваши и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас общество Господне и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши. Что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех этих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь Бог через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола без порока во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для коренного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его собирающим дрова в день субботы, к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: должен умереть человек этот. Пусть побьет его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас, для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господние, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш.
Глава 16. Корей, сын Ицгара, сын Каафа, сын Левиин, и Дафан и Аверон, сыновья Илиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам! Все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господнего?» Моисей, услышав это, пал на лицо свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте: Корей и все сообщники его, возьмите себе кадильницы, и завтра положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левиины, неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом Господним служать для них? Он приблизил тебя и с тобой всех братьев твоих, сынов Левиных, и вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что, Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана и Аверона, сыновей Илиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей этих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будьте пред лицом Господа, ты, они и Аарон, и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите пред лицо Господа каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон, каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господа всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отделитесь от общества этого, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали: «Боже, Боже духов всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество?» И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона». И встал Моисей, и пошел к Дафану и Аверону, и за ним пошли старейшины Израилевы, и сказал обществу: «Отойдите от шатров нечестивых людей этих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их».
И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Аверона. А Дафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, и сыновьями своими, и с малыми детьми своими. И сказал Моисей: «Из этого узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их, и дома их, и шатры их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только он сказал слова эти, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и дома их, и всех людей Корея, и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они: «И нас не поглотила земля». И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Илиазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет медные кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо осветились кадильницы грешников этих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лицо Господа, и они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых». И взял Елиазар, священник, медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лицо Господа, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: «Вы умертвили народ Господен». И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господа. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Отсторонитесь от общества этого, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: «Возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курения, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корея. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Глава 17. И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левия,

вошел Моисей и Аарон в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль, и вынес Моисей все жезлы от лица Господа ко всем сынам Израилевым. И увидели они это, и взяли каждый свой жезл. И сказал Господь Моисею: «Положи опять жезл Аарона перед ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на меня, и они не умирали». Моисей сделал это. Как повелел ему Господь, так он и сделал. И сказали сыны Израилевы Моисею: «Вот мы умираем, погибаем, все погибаем. Всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает. Не придется ли всем нам умереть?» Глава 18. И сказал Господь Аарону: «Ты и сыновья твои, и дом отца твоего с тобой понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыновья твои с тобой понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем. Также и братьев твоих, колено Левиина, племя отца твоего возьми себе. Пусть они будут при тебе и служат тебе, а ты и сыновья твои с тобой будете при скинии откровения. Пусть они отправляют службу тебе и службу во всей скинии, только чтобы не приступали к вещам святилища и к жертвеннику, дабы не умереть ни им, ни вам. Пусть они будут при тебе и отправляют службу в скинии собрания, все работы по скинии. А посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище и при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых. Ибо братьев ваших, левитов, я взял от сынов Израилевых и дал их вам в дар Господу для отправления службы при скинии собрания. И ты, и сыновья твои с тобой, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, и что внутри, за завесой, и служите. Вам даю я в дар службу священства, а посторонний, приступивший, предан будет смерти». И сказал Господь Аарону: «Вот я поручаю тебе наблюдать за возношениями мне. От всего посвящаемого сынами Израилевыми я дал тебе и сынам твоим ради священства вашего уставом вечным. Вот что принадлежит тебе из святынь великих от сжигаемого: всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их повинности, что они принесут мне. Это великая святыня тебе и сыновьям твоим. На святейшем месте ешьте это. Все мужского пола могут есть, ты и сыновья твои. Это святыней да будет для тебя. И вот что тебе из возношений даров их. Все возношения сынов Израилевых я отдал тебе и сыновьям твоим и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, я отдал тебе. Все первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут твоими. Всякий чистый в доме твоем может есть это. Все заклятое в земле Израилевой да будет твоим. Все первородное у всякой плоти, которую приносят Господу из людей и из скота, да будет твоим. Только первенец из людей должен быть выкуплен, и первородное из скота нечистого должно быть выкуплено. А выкуп

за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз не бери выкупа, они святыня. Кровью их окропляй жертвенник, и тук их сжигай в жертву в приятное благоухание Господу. Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудина возношения, и правое плечо тебе принадлежит. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой уставом вечным. Это завет соли вечной пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобой. И сказал Господь Аарону: в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними. Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел, потому и сказал я им: между сынами Израилевыми они не получат удела. И сказал Господь Моисею, говоря: объяви левитам и скажи им: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вот от них в удел, то вознесите из нее возношение Господу десятину из десятины, и вменено будет вам это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое от точила. Так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господнее Аарону священнику. Из всего даруемого вам возносите возношение Господу, из всего лучшего освящаемого. И скажи им: когда вы принесете из этого лучшее, то это вменено будет левитам, как получаемое с гумна и получаемое от точила. Вы можете есть это на всяком месте, вы, сыны ваши и семейства ваши, ибо это вам плата за работу вашу в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из этого. И посвящаемого сынами Израилевыми не оскверните и не умрете. Глава 19. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. И отдайте ее Елиазару, священнику, и выведет ее вон из стана на место чистое, и заколет ее при нем. И пусть возьмет Елиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее, и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить исчервленной шерсти, и бросит на сжигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водой, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сжигавший ее пусть вымоет одежды свои водой и омоет тело свое водой, и нечист будет до вечера.
и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет 7 дней. Он должен очистить себя этой водой в 3-й день и в 7-й день, и будет чист. Если же он не очистит себя в 3-й и 7-й день, то не будет чист. Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа. Истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водой. Он не чист, еще не чистота его на нем. Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет 7 дней. Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд. И пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды, и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или ко гробу. И пусть окропит чистый нечистого в 3-й и 7-й день, и очистит его в 7-й день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водой, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водой он не окроплен, он нечист». И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительной водой пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера, и все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто, и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера. Глава 20. И пришли сыны Израилевы и все общество в пустыню Син в 1-й месяц. И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариамь, и погребена там. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом! Зачем вы привели общество Господнее в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми посох и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И взял Моисей посох от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу посохом своим 2-й раз,
и потекло много воды, и пило общество, и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа этого в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И послал Моисей из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать: «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодцев твоих, но пойдем дорогой царской, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Но Эдом сказал ему: «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы: «Мы пойдем большой дорогой, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее. Только ногами моими пройду, что ничего не стоит». Но он сказал: «Не проходи через меня». И выступил против него Эдом с многочисленным народом и с сильной рукой. И так не согласился Эдом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него. И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор. И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор у пределов земли Эдомской, говоря: «Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению моему у вод Меривы. И возьми Аарона, брата твоего, и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор пред всем обществом. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор на глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елиазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елиазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. Глава 21. Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогой от Афарима, вступил в сражение с израильтянами и несколько из них взял в плен. И дал Израиль обет Господу и сказал: «Если предашь народ этот в руки мои, то положу заклятие на них и на города их». Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому Хорма. Разгром. От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ на пути,
и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змей. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею: сделай себе медного змея и выставь его на знамя, и если ужалит змея какого-либо человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змея жалила человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. И отправились сыны Израилевы и остановились в Авофе, и отправились из Авофа и остановились в Ие-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца. Оттуда отправились и остановились на долине Заред. Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Амарея, ибо Арнон — граница Моава между Моавом и Амареем. Потому и сказано в книге Браний Господних: в Агеб, в Суфе и потоке Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава. Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Господь сказал Моисею: «Собери народ и дам им воды». Тогда воспел Израиль песнь эту: «Наполняйся, колодец». Пойте ему, колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими. Из пустыни отправились в Матанну, из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамов, из Вамофа в Гай, который в земле Моава на вершине горы Фазги, обращенной лицом к пустыне. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, с предложением мирным, чтобы сказать: «Позволь мне пройти землей твоей. Мы пойдем дорогой, не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодцев твоих, а пойдем дорогою царской, доколе не перейдем пределов твоих». Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы. И собрал Сигон весь народ свой, и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем. И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов аммонитских, ибо крепок был предел аммонитян. И взял Израиль все города эти, и жил Израиль во всех городах аморейских, в Есивоне и во всех зависящих от него. Ибо Есивон был город Сигона, царя аморейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона. Потому говорят приточники: идите в Есивон, да устроят и утвердят город Сигона, ибо огонь вышел из Есивона, пламень из города Сигона, и пожрал Армаав и владеющих высотами Арнона. Горе тебе, Моав! Погиб ты, народ Хамоса, разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами аморейского царя Сигона. Мы поразили их стрелами,
Погиб Есивон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы. И жил Израиль в земле Аморейской. И послал Моисей высмотреть Иозер, и взяли его и селения, зависящие от него, и прогнали амореев, которые в них были, и поворотили и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его на сражение к Едрее. И сказал Господь Моисею: «Не бойся его, ибо я предам его и весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем аморейским, который жил в Есивоне». И поразили они его и сыновей его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и овладели землей его. Глава 22. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфора, все, что сделал Израиль амореям. И весьма боялись моавитяне народа этого, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадиамским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфора, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веора, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ этот, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валака. И сказал он им: «Переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». И остались старейшины моавитские у Валаама. И пришел Бог к Валааму и сказал: «Какие это люди у тебя?» Валаам сказал Богу: «Валак, сын Сепфора, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет подле меня. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли». И сказал Бог Валааму: «Не ходи с ними. Не проклинай народа этого, ибо он благословен». И встал Валаам поутру и сказал князьям Валака: «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья моавитские и пришли к Валаку и сказали ему: «Не согласился Валаам идти с нами. Валак послал еще князей числом более и знаменитее тех». И пришли они к Валааму и сказали ему: «Так говорит Валак, сын Сепфора, не откажись прийти ко мне. Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ этот». И отвечал Валаам и сказал рабам Валака: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем,
Останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: «Если люди эти пришли звать тебя, встань, пойди с ними. Но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господен на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господен на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господнего, прижалась к стене и прижала ногу Валаама к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господен опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господнего, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкой. И отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» «Валаам», — сказал ослице, — «за то, что ты издевалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с давних пор и до этого дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет». И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господен: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мной. И ослица, увидев меня, своротила от меня вот уже три раза. Если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живой». И сказал Валаам ангелу Господнему: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». И сказал ангел Господен Валааму: «Пойди с людьми этими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валака. Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак Валааму: «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку: «Вот я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить». И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириав Хуцов. И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Ваала, чтобы он увидел оттуда часть народа. Глава 23.
и сказал Валаам Валаку: «Построй же мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне 7 тельцов и 7 овнов». Валак сделал так, как говорил Валаам, и вознесли Валак и Валаам по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И сказал Валаам Валаку: «Постой у всесожжения твоего, а я пойду. Может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, я объявлю тебе». И остался Валак у всесожжения своего, а Валаам пошел на возвышенное место вопросить Бога. И встретился Бог с Валаамом, и сказал ему Валаам: «Семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике». И вложил Господь слово в уста Валаама и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья моавитские, и произнес притчу свою и сказал: «Из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава, от гор восточных. Приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его, как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число 1/4 Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их». И сказал Валак Валааму: «Что ты со мной делаешь? Я взял тебя, чтобы проклясть врагов моих, а ты вот благословляешь?» И отвечал он и сказал: «Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои?» И сказал ему Валак: «Пойди со мной на другое место, с которого ты увидишь его, но только часть его увидишь, а всего его не увидишь, и прокляни мне его оттуда». И взял его на место стражи и на вершину горы Фазги, и построил 7 жертвенников, и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике, и сказал Валаам Валаку: «Постой здесь у всесожжения твоего, а я пойду туда, навстречу Богу». И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал: «Возвратись к Валаку и так говори». И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним все князья моавитские. И сказал ему Валак: «Что говорил Господь?» Он произнес притчу свою и сказал: «Встань, Валак, и послушай, внимай мне, сын Сеппора. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить этого. Не видно бедствия в Иакове, и незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта, быстрота единорога у него. Нет волшебства в Иакове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове и об Израиле: вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови убитых». И сказал Валак Валааму: «Не клясть, не кляни его, не благословлять,
не благословляй его. И отвечал Валаам и сказал Валаку: не говорил ли я тебе, что я буду делать все то, что скажет мне Господь? И сказал Валак Валааму: пойди, я возьму тебя на другое место. Может быть, угодно будет Богу, и оттуда проклянешь мне его. И взял Валак Валаама на вершину Фигора, обращенную к пустыне. И сказал Валаам Валаку: построй мне здесь 7 жертвенников и приготовь мне здесь 7 тельцов и 7 овнов. И сделал Валак, как сказал Валаам, и вознес по тельцу и овну на каждом жертвеннике. Глава 24. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицом своим к пустыне. И взглянул Валаам, и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий. И произнес он притчу свою, и сказал: говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль! Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алойные деревья, посаженные Господом, как кедры при водах. Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды, превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. И воспламенился гнев Валака на Валаама. И всплеснул он руками своими и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз. Итак, беги в свое место. Я хотел почтить тебя, но вот Господь лишает тебя чести. И сказал Валаам Валаку: не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне? Хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господнего, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. Итак, вот я иду к народу своему. Пойди, я возвещу тебе, что сделает народ этот с народом твоим в будущем. И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Виора, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божьи, имеющий видение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых. Эдом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города. И увидел он Амалика,
и произнес притчу свою и сказал: «Первый из народов Амалек, но конец его — гибель». И увидел он кинеев и произнес притчу свою и сказал: «Крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое, но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен». И, увидев Ога, произнес притчу свою и сказал: «Горе, горе, кто уцелеет, когда наведет это Бог! Придут корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Эвера, но и им гибель». И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою. Глава 25. И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господнего». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фегору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеес, сын Елиазара, сына Аарона, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди них, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Поэтому скажи: вот, я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова, а имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фегором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрой своей, убитой в день поражения за Фегора». Глава 26. После этого поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: «Исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше по семействам их, всех годных для войны у Израиля». И сказал им Моисей и Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: «Исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею».
И вот, сыны Израилевы, которые вышли из земли египетской, Рувим, первенец Израиля, сыны Рувимовы, от Ханоха поколение Ханохова, от Фаллу поколение Фалуева, от Хецрона поколение Хецронова, от Харми поколение Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислено их 43 730. И сыны Фаллу, Елиав, сыновья Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда эти произвели возмущение против Господа. И разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеоновы по поколениям их, от Немуила поколение Немуилова, от Ямина поколение Яминова, от Яхина поколение Яхинова, от Зары поколение Зарина, от Саула поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы при исчислении их 22 200. Сыны Гадовы по поколениям их, от Цифона поколение Цифонова, от Хаггия поколение Хаггиева, от Шуния поколение Шуниева, от Ознея поколение Ознеева, от Эрия поколение Эриева, от Арода поколение Ародова, от Арелия поколение Арелиева. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их 40 500. Сыновья Иуды: Ир и Анан, Шела, Фарес и Зара. Но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иудины по поколениям их: от Шелы поколение Шелина, от Фареса поколение Фаресова, от Зары поколение Зарина. И были сыны Фаресовы: от Исрома поколение Сромова, от Хамула поколение Хамулова. Вот поколение Иудины по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолина, от Фувы поколение Фувина, от Иашува поколение Иашувова, от Шимрона поколение Шимронова. Вот поколение Иссахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулоновы по поколениям их: от Середа поколение Середова, от Елона поколение Елонова, от Иахлеила поколение Иахлеилова. Вот поколение Завулоновы по исчислению их 60 500. Сыны Иосифовы по поколениям их: Манассия и Ефрем. Сыны Манассиины: от Махира поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерова, от Хелека поколение Хелекова, от Асриила поколение Асриилова, от Шехема поколение Шехемова, от Шемиды поколение Шемидина, от Хефера поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хефера, не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпаада: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
Вот поколение Манассеины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелина, от Бехера поколение Бехерова, от Тахана поколение Таханова. И вот сыны Шутелы: от Арана поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых по исчислению их: 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениаминовы по поколениям их: от Белы поколение Белина, от Ашбела поколение Ашбелова, от Ахирама поколение Ахирамова, от Шефуфама поколение Шефуфамова, от Хуфама поколение Хуфамова. И были сыновья Белы: Ард и Нааман, от Арда поколение Ардова, от Наамана поколение Нааманова. Вот сыны Вениаминовы по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама поколение Шухамова. Вот семейство Дановы по поколениям их: и всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их: от Имны поколение Имнина, от Ишвы поколение Ишвина, от Верии поколение Вериина, от сыновей Верии: от Хевера поколение Хеверова, от Малхиила поколение Малхиилова. Имя дочери Асировой — Сара. Вот поколение сынов Асировых по исчислению их: 53 400. Сыны Нефалимовы по поколениям их: от Иахциила поколение Иахциилова, от Гуния поколение Гуниева, от Иицера поколение Иицерова, от Шелема поколение Шелемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: им должно разделить землю на уделы по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Вот вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Герсона поколение Герсонова, от Каафа поколение Каафова, от Мерари поколение Мерарина. Вот поколение Левиины, поколение Левниева, поколение Хевронова, поколение Махлиева, поколение Мушиева, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иоховеда, дочь Левия, которую родила жена Левия в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариами, сестру их. И родилась у Аарона Надав и Авиуд, Елиазар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом в пустыне Синайской. И было исчислено 23 000 всех мужского пола,
от одного месяца и выше. Ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано ему дело среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых наравне

Иосифа, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали перед Моисеем и перед Елиазаром священником, и перед князьями, и перед всем обществом у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаада. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». И сказал Господь Моисею: «Взойди на эту гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на эту гору Нево, и посмотри на землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой, на горе Ор. Потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить перед глазами их святость мою при водах. Это воды Мерива при Кадесе в пустыне Син». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом этим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елиазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он, и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса и поставил его пред Елиазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея.

это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синай в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу сверхпостоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока. И три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца. И две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна. И по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день этого месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжение Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца и две десятых части ефы на овна, и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас». Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите это. Так приносите и в каждые из семи дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияние его должно приносить это. И в седьмой день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмице ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и при них в приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем – приносите это мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас. Глава 29.